все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

Во священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: К желающим монашеского жития. О, как возмогу я достойно почтить непостижимое богатство добродетели девства! Какой бренный язык возможет воспеть его славу пред нашим Христом? Девство равно ангельно. Оно таково, что земного человека соделывает подобным Христу и Божией Матери, потому что и он, и она были девственниками. Прежде греха прародители были девственниками, и только после греха они стали семейными. Стало быть, девство было узаконено в начале, брак же – последствия прислушания, и поэтому желающие достичь добродетели, которой обладали первозданные прародители в раю, обязуются жить в девстве и чистоте. Девство и непорочная чистота имеют великое дерзновение пред Богом. Посему не пожалейте и самой жизни своей, лишь бы сохранить девство как зеницу ока. И чтобы блюсти его, вы должны непрестанно творить Иисусову молитву и со вниманием избегать поводов ко греху. Храните свое зрение. Желаю, чтобы теперь, когда ты обручилась Христу, ты еще больше возлюбила Его. Посмотри, какую любовь Он тебе явил, дочь моя, изъяв тебя из мира. Теперь ты живешь в тихом монастыре со столькими молитвами и псалмопениями. А самое главное в том, что ты живешь с надеждой на вечную жизнь, где будешь петь вместе с ангелами Божиими. Каждую секунду приноси Богу 1000 благодарений за толики Его благодеяния, которые даровал Он тебе по Своей любви. Чадо мое, мы должны заботиться о своей девственной чистоте, потому что от сего душа монашествующего загорается огнем. Девственная чистота – это то, что наилучшим образом характеризует монашескую жизнь как ангельскую. На сию чистоту презирает и снисходит Святый Дух, и монах чувствует себя словно в раю. Дьявол воюет против этой девственной чистоты, чтобы воспрепятствовать посещению Святаго Духа. Посему, чадо мое, нам и докучают дурные помыслы, чтобы мы не стали приятными сосудами Духа Святаго, чтобы не почувствовали, что монашеская жизнь ангельская. Итак, будем подвязаться, дабы с помощью благодати Божией стяжать чистоту и непорочность души и тела. Благодать во время пострижения в ангельский образ одних посещает в изобилии, других немного, однако не это определяет будущую духовную жизнь монаха. Иные вначале совсем не почувствовали благодати ангельского образа, однако впоследствии преуспели много. А с другими случилось обратное. Поэтому целью монаха является чистота сердца, от которой источается совершенная любовь. Пусть это занимает нас, и будем следить за тем, имеем ли мы терпение, мужество во бранях с дьяволом, имеем ли мы чистую любовь, язык, не оскверненный осуждением, оговорами и тому подобным. Две радости у монаха. Первая, когда он принимает монашеский постриг, и вторая, когда приближается к смерти. И чем иным является жизнь монаха, как не одним сплошным мученичеством? Потому и смерть – это радость, ибо монах помышляет о том, что смертью он избавится от мук сего жития и брани искусителя. Исцели себя сейчас, когда ты молод и молоды страсти, чтобы в старости обрести покой, ибо добрая жизнь принесет и добрую старость, и добрую кончину. Прошу вашу любовь, следите за собой и не забывайте о цели, ради которой вы вышли из мира и ради которой должны сражаться, дабы достичь ее. Ибо что пользы, если мы достигнем чего-либо мирского и повредим своей бессмертной душе, равноценной которой ничего не существует? Поскольку мы монахи, нашей целью является восхождение ввысь и житие на небесах. Находясь в равноангельской чистоте, о горнем да помышляем, и не подобает нам отступать перед каждым недолжным помыслом, оставляя всесильное оружие молитвы. Тело монаха — храм Божий. Этот священный храм мы должны украшать благолепием всяческой чистоты, чтобы он стал приятен Богу. Оскверняющий же сей храм огорчает Господа. Итак, следите за чистотой души и тела. Девство является общим достоинством как ангелов, так и душ, посвятивших себя Господу. Дьявол люто ненавидит девство, будучи сам нечистым и врагом Божиим. Посему он и приносит постыдные помыслы, дабы благолепие непорочной чистоты было осквернено и лишилось своего ангельского сияния. Святая гора. Октябрь 1957 года. Возлюбленный о Господе брат, Бог да благословит и да просветит тебя шествовать по неложному пути спасения. Ты спрашиваешь меня в письме о том, дано ли тебе призвание к монашеству и призвал ли тебя к этому Господь, дабы в противном случае не сотворить тебе что-либо против Его воли и не оставить своих обязанностей и так далее. Братья мои, кто может вместить, да вместит, но не все вмещают слово сие. Характерные признаки призвания к монашеству — это когда человек видит в себе живое желание, ревность, любовь и даже как бы некую страсть к монашеству. Когда человек видит в себе сие, то уверяется, что это от Бога, стать ему монахом. И однако при этой уверенности он все же совершенно свободен выбрать сам либо одно, либо другое. Если он желает того по собственному произволению, без понуждения, пусть примет монашество, которое именуют девственным житием. Такое призвание есть дарование Божие, которое человек должен стараться не утерять и не угасить. Ибо если он упустит возможность на 2-3 года задержавшись в миру, то без всякого сомнения это желание угаснет и после уже не воспламенится ради такой высокой цели. Находящемуся в таком устроении в миру необходимо сообразно с телесными силами, с рассуждением поститься, пребывать в обдении, молиться, подавать милостыню, хранить себя от таких вещей, которые оскверняют благоразумный помысл, избегать худых сообществ, женской беседы, пребывать в безмолвии, чтении и тому подобном. Все это помогает усилить желание монашеской жизни и сохранить его в горячности, доколе не придет подходящее время для его исполнения, когда человек, наконец, решится на это. Потому что, как мы сказали, за человеком оставляется совершенная свобода выбора, несмотря на то, что есть и особые свидетельства его призвания. Конечно, когда Богу будет дано обещание, тогда монашество становится обязанностью. Как говорят великие отцы церкви, давший обет уже непременно должен стать монахом. Но прежде чем давать обещание, необходимо хорошо подумать, ибо откладывание исполнения обета не будет иметь хороших последствий, поскольку почитается презрением к Богу, которому дан этот обет. Девственное житие высоко, потому что человек оставляет всего себя, чтобы не иметь препятствий в угождении Богу, и чтобы со временем, сочетаясь с этим божественным служением, стать святым душой и телом, возродиться, соделаться новым человеком, посвятившим себя Христу, имеющим отличительные черты жизни по Христу, наподобие того, как дети имеют характерные черты своих родителей, свидетельствующие о их законном рождении. Ты, брат мой, когда пожелаешь, можешь как паломник приехать на Святую Гору и посмотреть воочию на то, как здесь обстоят дела. Если захочешь, можешь пожить с нами или где-либо в другом месте столько времени, сколько пожелаешь. В нашем домике есть две келейки. В одной я, в другой будешь ты, и таким образом тебе станет виднее, как подвязаться. Услышишь ты и духовные слова от моего старца, сказанные из опыта. Одним словом, будешь просвещен в достаточной мере для того, чтобы разобраться, как поступить. Вначале жизнь по Христу исполнена множество трудов и различных искушений, но со временем они уменьшаются, и приходит духовное утешение. Так что при посещении благодати Божией человек пребывает в великой духовной радости и сладости. Господь сказал, что спасемся мы многими скорбями, и душа наша должна утвердиться в терпении, ибо претерпевший до конца обретет спасение. Святая Гора, ноябрь 1957 года. Возлюбленный брат мой о Христе, благодать Святаго Духа да покрывает тебя всегда. Вчера я получил твое письмо и очень возрадовался о том, что ты постиг подлинную суть монашества и что ты здоров. Что касается моего здоровья, то по воле Божией оно скудновато. Мои слова о бегстве из мира имеют следующий смысл. Человек, оставаясь 2-3 года в миру, и медля остывает, и после этого теряет стремление к монашеству. И эта благодать внутреннего горения отступает из-за нерадения к достижению цели. «Терния и волчцы, возрастит тебе земля», — говорит Писание. Итак, тернии и волчцы, то есть страсти и дурные привычки, произрастают на земле сердца. Многим трудом, потом и слезами выкорчевываются тернистые корни страстей и дурных навыков, дабы очистилась земля сердца, где будет посеяно семя Слова Божие. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Согласно святым отцам, добротолюбие, молитва — это семя, засеваемое в сердце новоначального со многим трудом и подвигом, которое должно прорасти и возрасти, дабы его собрали и выпекли из него хлеб, хлеб жизни. Это означает, что новоначальный впоследствии будет пожинать плоды от посеянного зерна, то есть вкушать сладость молитвы, любовь Христову. Это та вода живая, напояющая, орошающая сердце, чтобы произрастило оно духовные цветы, которых я, нерадивый, так лишен. Грядет час, и когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и истиною. Как хорошо! Господь говорит здесь об умной молитве. Пребывая в миру, подвязайся, читай, молись, сколько можешь. Твори Иисусову молитву, ибо сила ее величайшая. Заботься о милостыне, ибо велика сила милостыни. И я, когда жил в миру, несмотря на то, что был беден, по возможности творил милостыню, чтобы помог мне Бог достичь моей цели. Посмотри, как Бог прославляет милостивых. Корнилию сотнику явился ангел и сказал: «Молитвы твоя и милостыни твоя взыдошена память пред Бога». Подобным образом говорит Навуходоносору и пророк Даниил: «Царю совет мой да будет тебе угоден, и грехи твоя милостынями искупи, и неправды твоя щедротами убогих». Братья мои, будем помнить, и я первый бесчувственный, об ответе пред страшным судилищем Божиим, как помнили о нем святые подвижники. Ава Агафон плакал в час смерти, и монахи спрашивают его: «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, я приложил все силы, дабы угодить Богу, но не знаю, угодно ли мое дело пред Богом». Плакал и Авва Антоний Великий. «И ты плачешь, Авва?» «Поверьте мне, чадо, с тех пор, как стал я монахом, страх смерти не отступал от меня. Помышляю и я о самом себе. Какой ответ дам Богу я, ленивый и нечистый, которого страсти всего обнажили от одеяния брачного? Когда святой Михаил Малиин был новоначальным, отец пришел забрать его из монастыря и услышал, как тот поет: «Душа моя, здешнее временно, а тамошнее вечно. Вижу на престоле судью, и пред страшным судилищем река огненная течет, и книги разгнулись, и сокровенное человеков стало явным. Ты встретишь, брат мой, много преткновений на своем пути, но не теряй мужества, избегай всего, что служит тебе помехой на пути Божием. Пресеки всякую дружбу с мирскими людьми. Не бойся, когда Бог с нами, никто против нас. Келийка моя весьма тихая. Когда приедешь, она тебе очень понравится. Я живу в полном безмолвии и беспопечительности. Старец дал мне благословение вкушать немного пищи по утрам здесь, наедине в безмолвии. Редко заходит кто-нибудь. Кушаю в уединении, стараюсь с помощью Божией творить Иисусову молитву. Встаю сам, бдение совершаю тоже сам. Итак, кто жаждет жить в безмолвии, без попечительности и молитве, тому здесь очень понравится. Я жду тебя с великой радостью и очень прошу писать мне без каких бы то ни было колебаний. С любовью о Христе, ничтожнейший иеромонах Ефрем, чадо старца Иосифа. Воздержание, пост, бдение, отречение от мирского и тому подобное — это средство, чадо мое, для достижения чистоты сердца. А главным из отличительных признаков ее является любовь. Цель наша, стало быть, заключается в очищении сердца. Без чистоты Бог не может быть видим, не является. Итак, как мы можем увидеть Его, если не достигли своей цели, даже не приблизились к ней, если не имеем чистого сердца? Апостол Павел говорит: «Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидует, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, любы не коли же отпадает». По этим признакам, которые превозносит и возглашает громогласно апостол Павел, можно определить, насколько человек преуспел в чистоте. Земледелец начинает с того, что расчищает поле. Он освобождает его от камней и сорняков, спахивает, засевает, ожидает от Бога дождя, солнца, ветров с единственной целью — пожать хлеб и вкусить плоды своих трудов. Мореходец и купец уходят в дальние странствия, подвергаются бурям и другим всевозможным опасностям ради одной цели — приумножить свое богатство, и от этого получают удовольствие. Монах терпит лишение родителей, братьев и сестер, сродников, лишается отдыха, совершает бдение, молится, подчиняется братьям и сражается с помыслами, и делает многое другое. Для чего? Чтобы достичь чистоты сердца, чтобы увидеть Бога, а если не очистится, то не узрит Бога. Что есть Бог? Бог есть любовь. Стало быть, тот, в ком недостает подлинной любви, любви неподдельной, духовной, не может познать божественное. Дочь моя, да подаст тебе тысячи благословений распятый Христос, так сильно любящий девственность, духовную черь девства ангельского. Небесный Отец – девственник, Его Сын, Господь наш Иисус Христос – девственник. Возлюбленный ученик Христов Иоанн Богослов – тоже девственник. Что же сказать мне о Деве Марии, Богородице, которая сама является стеной и предстательством подвязающихся девственников? Эту святейшую добродетель девства, сие ангельское украшение – желаю тебе, чадо мое, избрать в своей жизни. Все потерянное можно приобрести вновь. Все, кроме девства, которое есть самая непорочная жизнь, без постыдных согрешений. Радуются ангельские воинства, когда присоединится к ним еще хотя бы одна сподвижница. Завидно ее место. Разве не пожелала бы ты, дочь моя, удостоиться его? Надеюсь на то, что дело благодати завершится в тебе преславно, ради славы распятого. Иисуса нашего, черь моя, возлюби, и тому единому служи в своей жизни. И так Иисус да будет духовной усладой твоего сердца, и никогда не променивай эту святую любовь на обманчивые земные услаждения, как бы ни хотел принудить тебя к этому суетный мир. Стань ученицей Христовой, подобно мироносице, принося, словно драгоценное мира, девственную непорочную чистоту своему учителю. Все земное приходит как сон, и ничто из вещей сего мира не пребывает постоянным и неизменным. К чему же любить временное и изменчивое, более нежели вечное и неприходящее? Каждую секунду угрожает нам смерть, готовая отправить нас в мир иной и на судилище Божие. Что нам остается делать? Только то, чтобы готовиться дать добрый ответ Богу в том, в чем мы погрешили пред Ним. Любую свою мысль, которая не добра, а грешна, изгоняй, как только она появится. Имя Иисуса вспоминай непрестанно, потому что это святейшее имя даст тебе победу над многоразличными грехами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился с представителями высокопоставленной делегации Иорданского Хашимитского королевства в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации. Об этом владыка Евгений рассказал в своем Макс-канале. На встречу в посольстве Иорданского Хашимитского королевства в Российской Федерации митрополита Евгения пригласил чрезвычайный и полномочный посол Иордании Халид Шавабка. Ужин был организован по случаю прибытия в Россию высокопоставленной иорданской делегации. Министр промышленности, торговли и снабжения, министр сельского хозяйства и министр культуры и другие ответственные лица. Иордания – страна библейская. На этой земле началось общественное служение Господа Иисуса Христа. Иорданцы дорожат таким наследием и готовы показать его каждому, кто приедет на эту землю. К слову, единственное в России почетное консульство Иордании с недавних пор действует в Екатеринбурге. Будем и дальше общаться, развивать культурные и человеческие связи. Напомним, 17 марта 2026 года на Уральской земле в Екатеринбургской епархии митрополит Евгений, который является почетным членом Императорского православного палестинского общества, встретился с почетным консулом Иорданского Хашимитского королевства в Екатеринбурге Александром Александровичем Тороповым и региональным министром международных и внешнеэкономических связей Вячеславом Юрьевичем Яриным. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с взаимодействием и возможностью обмена духовным наследием, которое таит в себе земля Древней Иордании, развитие паломнических маршрутов в Иорданию, а также создание фильма о святых Иорданской земли совместно с православным телеканалом «Союз». Далее в выпуске. 7 сентября сербы прощались в Белграде с генералом Ратком Младичем, умершим на 82-м году жизни в тюремных застенках Гаагского трибунала. В этот день святейший патриарх Порфирий совершил в храме апостола и евангелиста Луки в Белграде отпевание новопредставленного генерала Ратка Младича. У гроба с телом легендарного командующего армией Республики Сербской в 1992-1995 годах с молитвенным участием членов семьи генерала Младича, его соратников, ветеранов, представителей государства и нескольких десятков тысяч человек, приехавших в Белград из Республики Сербской и всех сербских краев, предстоятели сербской церкви сослужили иерархи, многочисленное духовенство и монашествующие сербской православной церкви. Обращаясь к присутствующим, патриарх подчеркнул: «Сегодня мы стоим перед смертным адром раба Божьего и брата нашего генерала Ратка, который, как мы знаем, был христианином и о котором свидетельствуют священники, посещавшие его, что в последние годы он смиренно исповедовался и причащался тела и крови Христовых, веруя и надеясь на милость и любовь Божию, в которой в конце концов упокоился, держа на груди крест Христов. Мы знаем, что его имя останется глубоко врезавшимся в память и молитвы большей части нашего сербского православного народа, который чувствует и питает к нему глубокую благодарность, потому что видит в нем солдата и командира, который в трудное и трагическое время стоял во главе армии своего народа, нес большую ответственность и бремя, принес жертву и отдал свою жизнь за свободу, защиту и выживание своего рода. Сегодня мы стоим перед жизнью, которую невозможно отделить от одного страшного времени, от ужасной войны, великих страданий, глубоких ран и травм, потерянных домов, жизни и могил. И поэтому, молясь сегодня о душе покойника, о душе генерала Ратка, по образу Христа Господня, мы также молимся за всех, чьи жизни были угашены в той войне. Мы молимся одной душой, одним разумом и одним сердцем об упокоении души и спасении раба Божьего Ратка. Молимся, чтобы Господь простил ему всякий грех, ведомый и неведомый, и чтобы он вселился вместе светлым, вместе цветущим, вместе покоя, где нет ни болезни, ни скорби, ни воздыхания, но где жизнь бесконечная». После отпевания и прощания тело генерала Младича было с воинскими почестями погребено в Топчидерском кладбище Белграда. И в завершение выпуска. Подготовлен закон об организованном целевом наборе трудовых мигрантов. О проекте нового закона рассказал на встрече с Владимиром Путиным глава службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть. По предложенному порядку работодатель будет не сам набирать работников из числа прибывших в страну мигрантов, а подавать заявку в миграционную службу. По этой заявке оператор оргнабора привозит в страну нужное число работников необходимой квалификации, оформляет их легальное пребывание в России и передает их работодателю. Работодатель по закону будет обязан крупный и среднего формата обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл «дом, работа, дом». После окончания трудового договора он – мигрант. Таким же способом возвращается к себе на родину, пояснил чиновник. По словам чиновника, ввести такой порядок планируется постепенно. Процесс разделен на три этапа, каждый из которых займет 2 года. Законопроект уже проходит согласование в правительстве. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже в мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу и избаву им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 сентября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня память мучеников 3 века Мамонта, отца его Феодота и матери Руфины. Также 3628 мучеников, замученных в Никомедии на рубеже 3-4 веков. Святителя 6 века Иоанна Постника, патриарха Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, подвязавшихся в XI столетии. Новомучеников, священномученика Варсонофия Лебедева, епископа Кирилловского и с ним Иоанна Иванова, пресвитера. Преподобно-мученицы Серафимы Сулимовой, игумени Ферапонтова монастыря и мучеников Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева. Священномучеников Дамаскина Цедрика, епископа Стародубского, и с ним Ефимия Горячего, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смолячева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича, пресвитеров, священномучеников Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина, пресвитера, мученика Павла Елькина. Прославляется сегодня икона Божией Матери, именуемая Калужской. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к житию преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Основатель Киево-Печерской лавры, святой Антоний, родился в начале XI века в городе Любичи вблизи Чернигова и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и решился идти на Афон. В одной из афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь насаждать иночество. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, там было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, а поселился в 4-метровой пещере. Это было в 1051 году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, иерей, вторым – преподобный Феодосий. Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он имел благочестивое настроение духа. Услышав однажды в церкви слова Господни «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня», он решился оставить мать, отец его уже умер к тому моменту, и явился в Киев к преподобному Антонию. Когда около преподобного Антония собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так и образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Феодосий остался на прежнем месте. Чуть позже, благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев, на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. Он начал заботиться об учреждении общежития по уставу Цареградского студийского монастыря. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимаются братья. Сам преподобный был во всем примером для братьев, носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братью. Также до нас дошел ряд сочинений преподобного Феодосия. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель имела великое значение для развития русской церкви. Братья и сестры, читая это житие, на ум приходят притчи Господа нашего Иисуса Христа о Царстве Небесном. Оно подобно горчичному зерну, которое очень мало, а вырастает из него целое дерево.

0: Оно подобно дрожжам, что заквашивают все тесто. Два простых человека, которые никогда бы не подумали, что станут ключевыми фигурами в истории Руси, просто шли спасать свою душу. Один пошел на Афон, другой в Киев. И ведь были уже монастыри другие в Киеве, но только двух скромных монахов, живших в убогих пещерах, избрал Господь. Братья и сестры, житие преподобных, кроме всего прочего, учит нас не быть слишком поспешными в своих выводах. Начинание преподобных Антония и Феодосия казалось многим таким нелепым и безрассудным. И лишь через многие годы стало ясно, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, как писал апостол Павел к Коринфянам. Говоря о наших днях, нужно отметить, та картина мира, что предстает пред нашими глазами, настолько далека от Божьей действительности, что мы даже себе представить этого не можем. Только время рисует реальную картину жизни, и по плодам познаются нами великие и ничтожные, мудрые и немудрые. Преподобные отцы наши Антония и Феодосия Киево-Печерские, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 11 сентября во Всероссийский день трезвости в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском молодежном храме Казани состоялся показ документального фильма «Утерянная добродетель». Кинокартина, созданная общероссийской организацией «Общее дело», посвящена темам трезвения, борьбы с алкогольной зависимостью и защиты традиционных ценностей. После показа состоялось обсуждение фильма. В мероприятии принял участие председатель епархиального отдела по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров. Желающие задали вопросы священнику, обладающему многолетним практическим опытом реабилитации зависимых людей и помощи их семьям. Наше мероприятие – это возможность поговорить о важной для современного мира теме. Зависимости часто начинаются незаметно. Иногда это желание расслабиться, уйти от тревоги, отвлечься от трудностей или просто не отличаться от окружающих. Со временем пагубные пристрастия могут лишить человека внутренней свободы, разрушить доверие и отношения с близкими, отнять силы и радость жизни. Фильм «Утерянная добродетель» предлагает задуматься о том, что помогает сохранить себя и где искать поддержку для перемен. После просмотра поговорили о том, как вовремя заметить проблему, не остаться с ней один на один и сделать первый шаг к трезвой, здоровой и свободной жизни, отметили организаторы встречи. Праздник трезвости был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году, а в 1914 было принято решение проводить его ежегодно. В советский период традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Эту традицию поддержали Минздрав и многие общественные и религиозные организации. В настоящее время в Российской Федерации действует несколько десятков православных реабилитационных центров и нескольких сотен православных обществ трезвости. Далее в этом выпуске. 5 и 6 сентября в Доме культуры поселка Пилым по приглашению настоятеля храма Преображения Господня иерея Василия Киселева состоялась встреча жителей поселка и прихожан с теологом, помощником благочинного по миссионерской работе Арамильского округа Екатеринбургской епархии Сергеем Юрьевичем Вдовиным. В ходе встреч прошли беседы на тему «Во что мы веруем?» по символу веры. Слушатели смогли глубже познакомиться с основами православного вероучения, поразмышлять о ключевых положениях символа веры и задать интересующие вопросы. Мероприятия прошли в теплой и дружеской обстановке. Участники отметили содержательность бесед и подчеркнули, что почерпнули для себя много полезного. Приход храма Преображения Господня благодарит Сергея Юрьевича Вдовина за просветительскую беседу и всех собравшихся за искренний интерес и живой диалог. И в завершении выпуска. На областном радио ГТРК «Курган» в прямом эфире обсудили вопросы религиозного образования в Курганской епархии. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов и руководитель епархиальной воскресной школы «Благовесть» Вера Макарова ответили на вопросы журналиста Елены Романовой, подвели итоги работы в прошлом учебном году в культурно-просветительском центре Курганской епархии, а также обсудили планы на будущий 2027 год. Сегодня на базе центра действуют православные образовательные курсы для взрослых и епархиальная воскресная школа «Благовест» для детей, а также работает православная библиотека. Особый интерес ведущие эфира вызвали вопросы о связи религии и науки, которые разбираются на курсах на занятиях апологетики. В качестве примера Михаил Насонов привел научные открытия при изучении Туринской плащаницы, связь библейской космогонии и современной физической картины мира. Ломоносов говорил, что вера и наука – две сестры родные – А Галилей писал, что Бог дал человеку для познания две книги – Священное Писание и книгу природы. Наука и религия по определению не могут противоречить друг другу, так как первая отвечает на вопрос «как», а вторая – на вопрос «зачем», пояснил представитель епархии. Также Михаил Настонов рассказал о предмете основы духовной информационной безопасности, которые направлены на выработку у слушателей критического мышления, чтобы противостоять манипуляциям различных мошенников, оккультистов и сектантов. Вера Макарова рассказала слушателям о грантовом проекте «Православная карта Курганской области», который был реализован при поддержке областного правительства в 2026 году, а также о достижениях воспитанников епархиальной воскресной школы «Благовест» в учебе и творчестве. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 5 по 16 стихи. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?

0: Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое всему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего Евангелия блаженным Феофилактом Болгарским. Чтобы сильнее обличить иудеев, Господь приводит и слова пророка, осуждающего их. Смотрите книгу Исаии, 29 главу, 13 стих. «Иудеи обвинили учеников Господа за то, что ученики приступили к преданию старцев, а Господь направляет против самих иудеев гораздо более сильное обвинение, что они приступают закон Моисеев. Закон говорит, он учит: «Почитай отца своего и мать свою». А вы учите детей говорить своим родителям: «То, чего вы хотите от меня, есть карван», то есть посвящено Богу. Ибо фарисеи, желая воспользоваться имуществом простых людей, учили людей, когда дети имели какую-либо собственность, и родители требовали от них говорить следующее: «Я уже посвятил то Богу, и ты не требуй посвященного Богу». Обольщая таким образом детей, убеждая их посвящать Богу свое имение, фарисеи заставляли их пренебрегать родителями, а посвященную Богу поглощали сами. Это-то Господь и ставит им вину, что они ради корысти приступают к закону Божию.
1: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В конце августа команда общественной организации «Русская община» город Каменск-Уральский приняла участие в акции «Добро кулаками». Ребята помогли наколоть дрова для отопления храма Архангела Михаила в селе Маминском Каменского района. Для доброго дела собрались неравнодушные люди из разных объединений: городской федерации бокса, федерации гиревого спорта, федерации смешанных боевых единоборств города Каменск-Уральский, центра мужского воспитания «Батя», союза отцов, ветеранов внутренних войск, бойцовского клуба «Будо», «Сила Урала», «Гранит». К акции присоединился и глава администрации Каменского района Алексей Кашкаров. Собралось 50 человек, взрослых и детей, тренеров и воспитанников, членов их семей. Их сильные руки в этот день раскололи 60 кубометров дров. Было здорово видеть, как люди разных возрастов, взглядов и занятий объединяются ради общей цели. Это и есть настоящая сила общины. Работа шла дружно и слаженно. Кто-то колет, кто-то укладывает, кто-то поддерживает добрым словом. И в этом единстве рождается особая теплота. Такие акции напоминают, что добро начинается с малого, с одного взмаха топора, с одной поленницы дров, с одного шага навстречу тем, кто нуждается в поддержке. Далее в этом выпуске. Выставка «Земная жизнь Иисуса Христа» открылась 10 сентября в Музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. Представлено более 100 экспонатов, иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров 17-21 веков. Произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры, ткани, фотографии Святой Земли, античные монеты. Некоторые экспонаты выставляются впервые, часть прошла реставрацию. Выставка носит в некотором смысле иллюстративный характер, но уж таков сам евангельский текст. Он очень глубокий и многогранный. И мы идем вслед за ним, отметила директор музея Екатерина Тюрюкова. Мы постарались собрать предметы из разных фондов нашего музея и представить жизнь Христа, как ее запечатлевали на своих полотнах европейские художники, а и на иконах русские иконописцы. Как эти сюжеты находили отражение в декоративно-прикладном искусстве. Мы задумались над тем, каким символическим значением и смыслами богословы наделили написанные в Евангелиях сюжеты, постарались подойти к теме как религиоведы и сделать акцент на том, что нового сказал Христос своим современникам, в чем он противоречил фарисеям, с которыми неоднократно вступает на страницах Евангелия в активные споры. Это сложный сюжет, требующий разъяснений, которые будут во время работы выставки наши экскурсоводы. Автор выставки Светлана Клименко дополнила, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. При этом Иисус Христос жил среди иудеев и принимал многие иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Закон дан, его нельзя отменить. Но если вдруг в субботу надо спасти человеческую жизнь, она ценнее запретов. Фарисеи не смогли принять такой подход. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения в периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Среди экспонатов карандашный рисунок Виктора Васнецова «Христос в пустыне». знаменитая скульптура «Христос перед народом» Марка Антокольского, акварели Соломона Юдовина, написанные в Ленинграде в 1928-30 годах, а также произведения русской и западноевропейской живописи и графики на редкие иконографические сюжеты. Среди них хромолитографии «Семь скорбей Марии», труд святого семейства, фарфоровая световая пластинка «Христос среди учителей» и другие. Демонстрируются также несколько акварелей Василия Спасского из серии «Сюжеты из жизни Христа и Богородицы». И в завершении выпуска. Закон о бесплатной юридической помощи для работающих в зоне СВО волонтеров и их семей готовят в аппарате Уполномоченного по правам человека в России. Речь идет о добровольцах, которые доставляют в опасные места гуманитарные грузы, эвакуируют мирных жителей, помогают раненым, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Им может быть нужна помощь в восстановлении документов, оформлении льгот и компенсаций, представительство в суде. Если случилось так, что волонтер погиб или пропал без вести, помощь при прохождении различных юридических процедур нужна его родственникам. Когда помощь требуется этим самоотверженным людям, многие юридические вопросы им приходится решать самостоятельно и за свой счет, считая, что это несправедливо. Если человек рискует собой ради других, государство обязано обеспечить ему и его семье необходимую правовую поддержку, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, соответствующий законопроект уже готовят эксперты ее аппарата. Он будет проработан совместно с профильными ведомствами. Сейчас для помогающих в зоне СВО волонтеров уже введены некоторые льготы. Например, они освобождены от пошлины при восстановлении утраченного паспорта или водительского удостоверения, напомнила уполномоченный. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В Верхней Пышме открылось новое красивое здание Екатеринбургской духовной семинарии. Репортаж с открытия подготовила наш корреспондент Фатиния Михайлова.
1: Духовная семинария открылась 30 лет назад, но 1 сентября 2026 года она приобрела новое, красивое, большое здание в Верхней Пышме. Торжественное открытие состоялось 1 сентября. На празднике присутствовали Владыка Евгений, уполномоченный по правам человека Мерзлякова Татьяна Георгиевна, уполномоченный представитель президента Артем Владимирович Жога, ректор семинарии отец Корнилий, генеральный директор УГМК Андрей Анатольевич Козицын, Андрей Моисеевич Симоновский, мэр города Алексей Орлов и другие уважаемые гости. Проходя по коридорам семинарии, я увидела много разных красивых аудиторий. Итак, я вижу очень огромный красивый зал, зал спортивный, и вижу тренера. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста.
2: Кокуша Александр Александрович, мастер спорта Советского Союза.
1: Скажите, пожалуйста, вы преподаете нашим семинаристам?
2: Уже 3 года преподаю семинаристам самооборону без оружия, с благословения Владыки. 3 года занимаемся, постоянных спортсменов у нас по списку 25 человек. 3 раза в неделю тренируемся, 2 раза на ковре, 1 раз в тренажерном зале. Занятие спортом у семинаристов востребовано. Мы занимаемся не только самбо, но и физической подготовкой. Мы совместно с ребятами участвуем и в других проектах. Мы дружим со всеми вузами Екатеринбурга, Свердловской области. Мы выступаем как вуз на официальных спортивных соревнованиях. Единственная в мире семинария, которая, где преподается самооборона без оружия, единственная в мире семинария, которая выставляет команду, спортивную команду на официальных соревнованиях на Универсиаде Свердловской области. Наша команда называется Екатеринбургская команда Екатеринбургской духовной семинарии. Ребята представляют наш вуз на официальных стартах.
1: Что вы пожелаете нашим семинаристам?
2: Быть с Богом, быть мужественными, быть духовно сильными и физически сильными, чтобы служить и дальше искренне Богу, нужно иметь не только сильный, быть не только сильным духом, но и сильным телом. Кроме того, у нас благословение ректора отца Корнилия, он направляет ко мне на уроки физической культуры тех ребят, которые он считает нужно подтянуть для богослужения. Есть обратная связь, подходят ко мне семинаристы и говорят, что при ходах, при богослужениях они уже чувствуют себя более уверенно. Если раньше они не могли пройти и 2 километра, сейчас они проходят от конца и до конца. Также они более уверены при несении службы.
1: Александр Александрович, скажите, а почему именно самбо преподают в семинарии?
2: На самом деле самбо имеет большие корни и именно связано с семинарией, потому что самбо, можно сказать, родилось в семинарии. Больше 100 лет назад святитель Николай Японский, который организовал семинарию в Токио, при общении с русскими офицерами, которые попали в плен после русско-японской войны, он с ними общался, и они ему рассказывали то, что русские воины уступают в ближнем бою японцам. И поэтому он принял решение своих семинаристов направить на обучение дзюдо в японский кадокан. И среди них, семинаристов, был Василий Ощепков, который я организовал самбо в России. Поэтому самбо и семинария, они тесно связаны. И вот нынешние семинаристы, они потомки основателя самбо Василия Ощепкова. Мы всех ребят ждем к нам в спортивный зал, к нам на тренировки. Это не значит, мы будем друг друга бить в кровь. Нет, это мы воспитываем силу духа, силу мужества, развиваем физическую культуру, которая поможет нам в служении Богу.
1: На первом этаже здания расположилась библиотека и читальный зал. Именно здесь находятся самые уникальные экспонаты Библии 16-15 века.
3: Итак, я нахожусь в библиотеке семинарии, которая открылась сегодня. И будьте добры, представьтесь.
4: Протоиерей Петр Могилев, проректор по науке Екатеринбургской духовной семинарии.
5: И иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии.
3: Расскажите немножко про вашу библиотеку.
5: Сама библиотека сегодня, можно сказать, начинает новый этап своего существования. В 1994 году, когда началось возрождение Екатеринбургского духовного училища, впоследствии семинарии, вместе с ним стала возрождаться и библиотека. Она прошла точно так же несколько этапов своего существования, два переезда. То есть вот этот переезд, второй, состоялся, и мы теперь находимся... Если до этого мы находились в отдельном здании на Куйбышева 63, и, конечно, было проблематично и преподавателям, и семинаристам часто к нам обращаться, потому что все равно так или иначе из одного здания переходить в другое, пусть даже оно и недалеко, немножко затруднительно. Теперь мы находимся в едином здании, в едином пространстве, что позволяет нам всецело интегрироваться в интеллектуальную, духовную жизнь Уральской духовной школы.
3: Я вижу, здесь представлены образцы, очень, видимо, старинные, да? Вот это вот какого года книга?
5: То, что вы сейчас смотрите, это Кирилл Транквилион «Евангелие учительное». Оно издано было, как вот указано в описании, в 1619 году. То есть это начало 17 века. И действительно для нас это очень ценно, что нам попал такой экземпляр, поскольку их в свое время, в середине 17 века, было велено уничтожать, поскольку там были обнаружены многие ереси и супротивства древним Евангелиям и иным святых-отец-преданиям, и их было постановлено разыскивать и уничтожать. Но каким-то образом оно сохранилось и впоследствии было передано в нашу библиотеку. Вообще то, что вы сейчас видите перед собой, эти издания, их тоже стали собирать с возрождением духовного училища. Поскольку у кого-то, вот, допустим, умирает родственник, бабушка умерла, она была молитвенницей, много молилась. Сохранились после нее книги, как бы и выбросить жалко, и не знаешь, что с ним делать. Приносят в церковь, и священники смотрят и обнаружат вот такие вот удивительные экспонаты, которые затем вот с кем-то из специалистов изучают, рассматривают, а потом они оказываются в нашем фонде. Всего у нас сейчас более 1000 таких изданий. Среди них и рукописные книги, и книги, изданные дореволюционной печатью, как церковно-славянским, так и гражданским шрифтом. Также есть подборка журналов «Христианское чтение», которое издавалось до революции.
3: Угу. Скажите, а вот старая самая какая-то книга есть у вас? Вот?
5: Вы сейчас видите вот такую книгу в удивительном кожаном переплете с металлическими застежками, она печатная церковно-славянским шрифтом. Это Острожская Библия 1581 года. Константин Острожский, он был одним из благодетелей, можно сказать, церкви на Западе, в Великом княжестве Литовском. После разделения Руси на Московское и Литовское княжество православные люди в Литве подвергались гонениям со стороны католиков. Требовалось бороться с их деятельностью, требовалось как-то противодействовать их ереси. И, конечно же, для этого православные люди нуждались в Писании. И вот Константин Острожский на свои деньги издает вот такую вот Библию. У него был сделан свой печатный двор, и она начинает распространяться, ее начинают передавать людям. И это стало хорошим подспорьем православному люду в западном литовском княжестве до тех пор, пока не удалось наконец им войти в состав княжества, а затем царства московского.
3: Сколько студентов здесь будет в семинарии, которые смогли бы воспользоваться такими интересными книгами?
5: Все студенты у нас имеют доступ к библиотеке, и, соответственно, все студенты имеют доступ к работе с редкой книгой. Это осуществляется по запросу, предоставляется выбор дня, когда можно прийти, и в присутствии специалиста выдается книга, и студент в читальном зале может с ней поработать, изучить, что-то для себя почерпнуть. Вообще, конечно, для нас знаково, что мы вот переехали в новое здание и заняли, можно сказать, одно из его крыл. Общая площадь новой библиотеки 350 квадратных метров. В ней предусмотрены два книгохранилища. Большое для хранения учебной литературы, малое для фонда редких книг. Энциклопедии, справочники и периодическая литература, они хранятся в читальном зале. В читальном зале у нас оборудованы места для индивидуальной работы со светильниками, оборудовано 12 рабочих мест с компьютерами, с оргтехникой, то есть можно поработать за компьютером, написать какую-либо работу, исследование, выйти в электронный каталог библиотеки. Есть место для преподавателя, то есть все предусмотрено для того, чтобы можно было проводить здесь занятия, лекции, встречи, конференции. Более того, у нас установлена интерактивная доска с сенсорным управлением. Здесь можно будет что-то на ней писать, что-то на ней показывать, выходить с помощью нее также в интернет для показа дополнительных каких-то сведений. Все здесь оснащено для того, чтобы мы действительно могли стать интеллектуальным сердцем духовной школы.
3: Одновременно сколько здесь может быть студентов находиться?
5: То есть, если здесь вот у нас 14 парт с рассадкой по 2 места, то есть 14 на 2 получается у нас 28 мест, и плюс 12 мест с компьютерами, то есть 40 студентов здесь смогут разместиться.
3: Отец Амбросий, вот я вижу, на каждой парте стоят наушники. Что это?
5: Есть такие ребята, у которых есть своя техника, и они здесь тоже хотят поработать в тишине, хотят поработать с какими-либо материалами, но, конечно, эти материалы могут быть и в аудио-видео формате. Но библиотека же — это место тишины. Здесь нельзя шуметь, нельзя кого-то отвлекать, нельзя кому-то мешать, кто-то чужой работе. И для того, чтобы можно было прослушать какие-либо материалы и не помешать другим, все места оснащены вот такими наушниками. Они есть и для компьютеров, они есть и на местах для самостоятельного изучения, которые не оснащены техникой. Но, может быть, все равно кто-то придет со своим компьютером, захочет что-то просмотреть. В целом, конечно, у нас все пространство предусматривает то, чтобы каждый приходящий сюда мог здесь бывать в максимальном комфорте, почувствовать вот саму атмосферу и, может быть, даже захотел к нам вернуться. Более того, если вот вы проходили через фойе, там ведь тоже у нас, можно было заметить, стоят два диванчика, журнальный столик. То есть такая вот, как мы ее называем, зона неформального общения. Можно выйти, посидеть, выпить чаю, пообщаться с кем-то, не в пространстве библиотеки. То есть все делается для того, чтобы человек почувствовал, максимально мог погрузиться в эту атмосферу, погрузиться в комфорт, в тишину и, может быть, когда-нибудь сюда еще раз вернулся. Ну а самое главное, это, конечно же, то, что библиотека – это в первую очередь храм науки, ведь здесь находятся книги, а книги – это источник знаний. Поэтому всех причастных ко Дню знаний 1 сентября – учащих и учащихся. Более сотни человек учатся в самой духовной школе. Но кто-то учится в других духовных школах, кто-то учится в университетах, колледжах, а кто-то еще пока что школьник. Кто-то уже учит, преподает что-то. Всех причастных к этому дню, учащих и учащихся, поздравляем с Днем Знаний, желаем вам всяческих успехов, всяческих благ на этой ниве и помощи Божией в вашем непростом деле.
3: На втором этаже в одной из аудиторий, это коридор основных аудиторий, один из педагогов рассказал, что он будет преподавать и зачем.
6: Меня зовут Осипов Дмитрий Борисович. Я преподаю в Екатеринбургской духовной семинарии, я старший преподаватель. И по специальности это, так сказать, я изучаю Священное Писание, и в семинарии я веду такой предмет, который называется патрология. Это предмет, который изучает историю древней церковной письменности вот, святых отцов.
7: А сколько студентов, с какого курса они изучают этот предмет? Почему нашим священнослужителям обязательно вот это знать? Насколько это вообще популярный такой предмет?
6: Этот предмет один из самых важных, потому что наша церковь, она опирается на предание, она опирается на традицию. И прежде всего это традиция апостольская и святоотеческая. И поэтому мы изучаем Священное Писание и все то, что, значит, внесли в традицию церкви святые отцы. То есть это и в области богослужения, и в области православной догматики. В этот мир приходит новое поколение людей, у них возникают новые проблемы, новые вызовы, да, и церковь на эти вызовы определенным образом отвечает. И есть, и поэтому церковь, она развивается, она постоянно как бы движется в истории. И это движение мы ни в коем случае не отрицаем. Мы должны знать эту историю от ее истоков, от Господа Иисуса Христа до наших дней. И она идет через вот эту цепочку святых отцов, святых людей, таких духовных авторитетов, на которых мы опираемся, отвечая на новые вызовы. И поэтому изучение святых отцов крайне важно, потому что мы не просто повторяем прошлое, а мы пытаемся понять, как ответить на новые вызовы. То есть мы должны понять, как на эти вызовы отвечали Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. И мы не просто должны повторить их слова или их дела, а понять, как они отвечали на вызовы, и дать свой ответ. И вот в этом важность, но в частности, того предмета, который я преподаю. Всегда, когда ты приходишь, так сказать, в новое здание, к новым ребятам, так сказать, к новому курсу, это всегда ощущение какой-то колоссальной новизны, перспективы. И я просто очень рад, что в Екатеринбургской духовной семинарии начался такой новый, и я надеюсь, очень хороший период.
3: Скажите, вот у вас предмет достаточно сложный.
6: Сложный.
3: Много ли у вас двоечников?
6: Ну, с одной стороны, я добрый человек. Вот. Ну, нет, двоечников не бывает. Двоечников не бывает, потому что ребята, которые у нас учатся, как правило, это люди, ну, мотивированные. Этот предмет они уже изучают на втором, на третьем курсе. И те, у кого вообще нет мотивации, никакой, они уже отсеиваются к этому времени. Поэтому двоечников не бывает.
3: Многие иеромонахи готовы посвятить себя науке. Они были в восторге от новой семинарии. Один из них поделился впечатлениями.
8: Я иеромонах Герасим Водорозов из Верхней Пышмы, храма Успения и Петербургской духовной семинарии. Хочу всех сегодня поздравить с этим днем, важным для каждого человека, кто занимается, встал на поприще обучения. Вот, и всех учащихся, и в частности учащихся Екатеринбургской духовной семинарии, ну, всех тех, кто в целом поступил в семинарию в этом году. Вот. И хотел бы пожелать всем внимания, родения, устремления и любви к своему делу. Вот. Потому что если мы не любим то, чем занимаемся, у нас ничего не получаться не будет в жизни. Вот. Так и в учебе. Нужно любить то, что мы делаем, любить предметы, ту область, которую мы изучаем, когда мы посвящаем свое время. Вот. А для учащихся семинарии самое важное – это любовь, в том числе и к Богу. Вот. Если к Богу любви не будет, то также как бы, преуспеяние будет меньше в жизни. Все то время, которое мы посвящаем учебе, желательно не оставать самым главным нам. Вот, любви к Богу и любви к образованию.
3: Да.
8: Вот. Тогда все будет действительно, слава Богу, и по Божьему промыслу. Вот, все будет.
3: Семинария очень красивая, очень большая. Вас впечатляет вот это вот?
8: Семинария, конечно, впечатляет, учитывая, что это уже, можно сказать, за все годы четвертое место. На моей памяти это третье место обучения. Я учился в Новоалмашево, было здание, потом учился это в Екатеринбурге. В Екатеринбурге учился на улице Розы Люксембург после Троицкого собора. Вот. И сейчас вот это новое здание, оно как апофеоз как апофеоз всего того, что было прежде. Великое достижение вот, для нашей земли Уральской вот, и для нашей семинарии. 4 этажа, вот, современные условия жизни, множество аудиторий, вот, прекрасный актовый зал. Приятно, удивительно, что мы вот это все застали, дожили, потому что подготовка ко всему этому, к этому дню, к 1 сентября, к открытию, она заняла много сил, внимания. Еще раз всех снова поздравляю с этим прекрасным днем. Вот, желаю всем Божьей помощи, Божьего благословения, конечно же. Вот, и прекрасных преподавателей, прекрасных предметов, вот, удивлений в этой жизни и радости вот, о том, что есть такая возможность как, действительно получать знания.
3: В завершении мероприятия митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений прокомментировал события.
9: Здание самым непосредственным образом связано и с качеством, и с количеством того, что мы называем духовное образование на Урале. Семинария – это высшее учебное заведение, которым готовят священников, будущих настоятелей, священнослужителей наших храмов. Я думаю, что каждый человек, который переступал порог православного храма, знает, что, конечно, важно, чтобы храм был покрашен, чтобы в нем были красивые росписи, иконы. Это важно, нужно. Но самым существенным фактором является священник, человек. Чтобы священник был обучен, чтобы он ожидал каждого входящего в храм, чтобы у него было чем поделиться с ним, слово утешения, чтобы он мог и выслушать, и дать в жизни человеку ну, то, чего он ищет. Именно этому обучают в стенах Екатеринбургской духовной семинарии. Семинария открылась не сегодня, а ей уже 30 лет. Но те условия, в которых открывалась, развивала свою деятельность семинария. Конечно, они оставляли желать лучшего. И вот это лучшее сегодня наступило. Новое большое здание, просторные коридоры, здание, которое соответствует всем требованиям, предъявляемым высшему, современному высшему учебному заведению. И к этому времени прекрасные преподаватели, попечители, все то, что является необходимым для организации учебного процесса. В этом году нас посетила очень добрая весть, что Екатеринбургская духовная семинария стала третьей из 33 семинарий в России. Заняла 3-е место сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Это говорит о качестве образовательного процесса нашего семинария. Я думаю, что новое здание, новые условия, они еще повысят и количество обучающихся, и качество учебного процесса.
10: Владыка также с этого года вводит в обычных школах оценки за поведение. Расскажите, необходимы ли такие отметки в духовных семинариях?
9: Знаете, в духовных семинариях, в духовных школах воспитательная часть, она является доминирующей. В первую очередь мы смотрим на то, насколько человек подготовлен с точки зрения этики поведения, не этикета, а именно понимания того, как нужно относиться к окружающему миру. Ну и замечательные преподаватели, которые являются живыми носителями и православной культуры, и культуры вообще, они эту культуру передают каждому учащемуся в течение всего времени обучения. Поэтому мы стараемся, чтобы нам, за наших выпускников, будущих священников, было не стыдно.
10: И то есть отметки за поведение водиться не будут?
9: В семинарии пока что, ну, у нас же не школа, у нас все-таки вуз, но, знаете как, если семинарист себя ведет неподобающе, вопрос, а что он здесь вообще делает? Поэтому мы стараемся, чтобы наши ребята были воспитаны, вели себя достойно.
3: Сколько студентов у вас будет?
9: У нас сейчас 300 студентов. Мы здесь берем и очное, и заочное отделение. 92 студента сейчас обучаются на очном отделении.
3: Мы посмотрели кельи. Кельи очень красивые, и мы увидели даже телевизоры. Скажите, телевизоры не будут отвлекать от учебы?
9: Телевизоры будут только помогать образовательному процессу, потому что кроме замечательных православных телеканалов, «Спас», «Союз», которые будут транслировать свои программы на этих каналах, я думаю, что наши студенты будут создавать свои медиаматериалы для работы с окружающим миром. И эти телевизоры пригодятся им для работы, для подготовки своих материалов. Дорогие радиослушатели, сердечно поздравляю вас с Днем Знания. Как всегда, 1 сентября ознаменовано памятью иконы Божией Матери Донская, икона, которая является покровительницей не только Москвы, но и России. И я хочу пожелать, чтобы Матерь Божия своим амофором покрывала каждого, кто сегодня переступил порог детского садика, школы, института, и кто будет постигать непростую сферу знаний.
3: Спасибо вам.
11: С приветствиями к учащимся обратились и гости, после чего первокурсникам были вручены студенческие билеты. Завершилась встреча выступлением мужского хора семинарии под управлением иродиакона Николая Иванова.

Открытие духовной семинарии в 2026 году в Верхней Пышме – это свидетельство преемственности поколений. Появится новое поколение, появятся новые пастыри, которые будут укреплять дух уральцев и нести людям свет, духовной мудрости, добра и милосердия, любовь к своим ближним и к своей родине. В самом сердце Урала, где работают

Доброе утро и мир вашему дому. Дорогие друзья, вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 15 сентября. 2 сентября по старому церковному календарю продолжается 16-я седмица по Пятидесятнице. И в православной церкви сегодня мы совершаем память мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Празднуется обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского, игумена, мучеников 3628 в Никомидии пострадавших, священномучеников Варсонофия Лебедева, епископа Кирилловского и иже с ним, священномучеников Дамаскина Цедрика, епископа Стародубского и с ним Ефимия Горячего, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Федора Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича Пресвитеров, священномучеников Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина Пресвитера, мученика Павла Елькина. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. И, как всегда, откроем мысли на сегодняшние евангельские чтения святителя Феофана Затворника. Господь укоряет фарисеев не за внешние, заведенные у них порядки и правила поведения, а за пристрастие к ним, за то, что они остановились на одном внешнем почитании Бога, не заботясь о том, что на сердце. Без внешнего нельзя. Самое высокое внутреннее требует внешнего как выражение и как облачение своего. На деле оно и не бывает никогда одно, а всегда в союзе с внешним, только в ложных теориях отделяют их. Но опять же очевидно, что одно внешнее – ничто. Цена его от присутствия в нем внутреннего. Так что, коль скоро этого нет, то хоть и не будь. Между тем, мы падки на внешность и видимость, в которых воображаются внутренние и в которых оно принимает определенную форму, до того, что, исполнив внешнее, мы остаемся покойны, не думая о том, бывает ли тут внутреннее или нет. А так как внутреннее труднее, чем внешнее, то очень натурально застрять на последнем, не простираясь к первому. Как же быть? Надо править собою и иметь в виду внутреннее, всегда к нему напрягаться сквозь внешнее и при внешнем считать дело делом только тогда, когда в нем внутреннее сочетается со внешним. Другого способа нет. Внимание к себе, трезвение, бодрствование – это единственные рычаги для поднятия дебелого и падкого на довольное естество наше. Замечательно, у кого есть внутреннее, тот никогда внешнего не оставляет, хотя цены особенной ему не придает. Дорогие друзья, напомню, это были мысли святителя Феофана Затворника. Доброго, хорошего и мирного вам дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Время познакомить вас с теми передачами, которые сегодня прозвучат в нашем эфире. В 9 часов 10 минут православный календарь, в 9 часов 25 минут 7-я кафизма из Псалтири, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10:30 беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз», передачу принимает участие священник Олег Патрикеев. В 11 часов 10 минут новые главы книги Дмитрия Емеца «Заступники земли русской». Глава называется «Кир и Тамирис». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы» читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о покаянии, беседует Виктория Кауган. В 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний». Тема беседы – доктор из Рогачева. 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической
Московской редакции нашего радио. Цикл «Сердца Серебряного века». В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 программа Центра защиты семьи «Колыбель» в кругу семьи. В 18:10 приглашаем ребят послушать продолжение сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино». В 18:30 предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Васильевич с поэтом и прозаиком Сергеем Бересневым. В 19:15 передача Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина поделится рецептами борща. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С вечера 11 сентября и до 14 часов воскресенья 13 сентября в уральской столице в храме на Крови пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Тысячи и тысячи людей пришли к святителю со своими проблемами, вопросами и чаяниями. Во все время пребывания мощей святителя Спиридона храм на Крови был открыт круглосуточно. Не прекращаясь, в Доме Божьем совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем МАКС-канале поблагодарил всех, кто в эти дни побывал в храме на Крови. Более 50 тысяч человек прошли долгий путь. Екатеринбуржцы, жители нашего региона, гости и паломники из Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Уфы, Новосибирска. И это только те, с кем мне лично довелось пообщаться. Среди них молодые и пожилые, совсем дети, титулованные и простые. Дорого, что храм посетили гости международного фестиваля молодежи. Были паломники из Замбии, Намибии, Кении, а также Сербии и Греции. В этих условиях неоценима помощь волонтеров, которые круглосуточно трудились у святыни. Низкий поклон и Божие благословение всем, кто побывал в эти дни в храме на Крови. Далее в этом выпуске. Дню семейного общения был посвящен 13 сентября концерт на приходе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Его организовали епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Центр «Жизнь» и организация «Сердца героев» при участии прихожан. Духовные песнопения прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Огни Парфены» под руководством Любови Ребровой. Музыкальные композиции на фортепиано исполнила Дорофея Макарова. С песнями под собственный аккомпанемент на гитаре выступил Григорий Коснельсон в память о погибшем в зоне СВО отце. Воспитанники воскресной школы прочитали стихи о родине, папе и семье. «Семья – малая церковь, где рождается и крепнет вера, где мы учимся любить и прощать. Радостные воспоминания и улыбки останутся с нами надолго», сказал исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов. Он поблагодарил за техническое сопровождение концерта, съемку на видео и помощь в подготовке прихожан Александра Макарова, Екатерину Бобину, Викторию Кунину. И завершение выпуска. После гибели 200-летнего дуба в Царском селе музей сделал из него сувениры. Царскосельский музей продал первую партию сувенирных фигурок соловьев, изготовленных из ствола древнего дуба. 200-летнее дерево с собственной историей пришлось спилить после того, как его признали аварийным. Утраченный дуб – одно из двух деревьев, которые в первой половине XIX века по воле Николая I посадил напротив Александровского дворца садовник Федор Лямин. В его древесине, как и у многих царскосельских древесных экспонатов, были осколки снарядов со времен Великой Отечественной войны. Решили, что вторую жизнь ему подарят птицы. Они исторически связаны с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом, рассказали сотрудники музея. По их словам, деревянные фигурки взрослой птицы и птенца изготовил вручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. К продаже готовится вторая партия сувениров. Ранее общественное внимание привлекла судьба этого исторического дерева, которое не удалось сохранить, несмотря на все усилия. Команда музея могла от всех закрыться и ничего с этим дубом не делать, а придумали для большой истории достойный финал. И теперь это локальный, но красивый и законченный проект, прокомментировала в решении сотрудников Царского села пиар-консультант Анастасия Семенова. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь
0: со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 сентября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня память мучеников 3 века Мамонта, отца его Феодота и матери Руфины. Также 3628 мучеников, замученных в Никомедии на рубеже 3-4 веков. Святителя 6 века Иоанна Постника, патриарха Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, подвязавшихся в 11 столетии. Новомучеников, священномученика Варсонофия Лебедева, епископа Кирилловского и с ним Иоанна Иванова, пресвитера. Преподобно-мученицы Серафимы Сулимовой, игумени Ферапонтова монастыря и мучеников Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева. Священномучеников Дамаскина Цедрика, епископа Стародубского, и с ним Ефимия Горячего, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича, пресвитеров, священномучеников Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина, пресвитера, мученика Павла Елькина. Прославляется сегодня икона Божьей Матери, именуемая Калужской. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к житию преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Основатель Киево-Печерской лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любичи вблизи Чернигова и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и решился идти на Афон. В одной из афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь насаждать иночество. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, там было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, а поселился в 4-метровой пещере. Это было в 1051 году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, иерей, вторым преподобный Феодосий. Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он имел благочестивое настроение духа. Услышав однажды в церкви слова Господни «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня», он решился оставить мать, отец его уже умер к тому моменту, и явился в Киев к преподобному Антонию. Когда около преподобного Антония собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так и образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Феодосий остался на прежнем месте. Чуть позже, благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев, на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. Он начал заботиться об учреждении общежития по уставу Цареградского студийского монастыря. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимаются братья. Сам преподобный был во всем примером для братьев, носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братью. Также до нас дошел ряд сочинений преподобного Феодосия. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель имела великое значение для развития русской церкви. Братья и сестры, читая это житие, на ум приходят притчи Господа нашего Иисуса Христа о Царстве Небесном. Оно подобно горчичному зерну, которое очень мало, а вырастает из него целое дерево. Оно подобно дрожжам, что заквашивают все тесто. Два простых человека, которые никогда бы не подумали, что станут ключевыми фигурами в истории Руси, просто шли спасать свою душу. Один пошел на Афон, другой в Киев. И ведь были уже монастыри другие в Киеве, но только двух скромных монахов, живших в убогих пещерах, избрал Господь. Братья и сестры, житие преподобных, кроме всего прочего, учит нас не быть слишком поспешными в своих выводах. Начинание преподобных Антония и Феодосия казалось многим таким нелепым и безрассудным. И лишь через многие годы стало ясно, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, как писал апостол Павел к Коринфянам. Говоря о наших днях, нужно отметить, та картина мира, что предстает пред нашими глазами, настолько далека от Божьей действительности, что мы даже себе представить этого не можем. Только время рисует реальную картину жизни, и по плодам познаются нами великие и ничтожные, мудрые и немудрые. Преподобные отцы наши Антония и Феодосия Киево-Печерские, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 7. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю Юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державние земли, зело вознесошася. Вели Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земстии собравшися, снедошися вкупе, ти, видевши, така удивишися, смятошися, подвигошися, трепет прият я, там о болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхам Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя, на концах земли, правда исполн десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, обыдите Сиона, обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, да повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш вовек, и в век века той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатые у Бога. Уста мои возглаголют премудрости поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, вскую боюся в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя, надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, когда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатства свои, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род,
нарекоши имена Своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им, сей путь их соблазн им, и пасих во устях своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смертью пасет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обещает в аде, от славы своей я из реновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его, благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему, внитит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огнь пред Ним возгорится и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобный Его, завещающий завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть». «Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя, всесожжение твоя предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове, познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе». Моя бо есть вселенная и исполнение ее, еда ям мясо юнче или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание мое, и восприемлешь и завет мой, усты твоими». Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего, клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляей. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, яко да оправдишися в основе всех твоих, и победишь внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости твоей я явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою,
якаще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык Твой, яко бритву изощренно сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бога разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения Твоего, и корень Твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею. Аж же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся Тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем, не есть Бог, раслеша и омерзишася в беззаконии, не истворяй благое, Бог с небесе принищи на сыны человеческие, видите, аще есть разумевай, или взыскай Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не истворяй благое, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашишися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми меня, услыши меня, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушней, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался и си со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век,
несть им изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь их во студенец истления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною, я же не чаях видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрый меня, Владыко, от всех, еже не к тому согрешать и пред Тобою, Ты бы весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же веси судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй.

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоей отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Верующие 13 регионов России имели возможность поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые 17 августа были доставлены Россию греческого острова Корфу. Более 463 тысяч паломников в крупнейших городах России от Пскова до Хабаровска молились святому о своих нуждах. С 15 по 20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя пройдет завершающий этап поклонения мощам святителя. О значении этих событий, о размахе и организации паломничества рассказали участники пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 11 сентября. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан Вьюров отметил особую любовь большинства верующих людей к святителю Спиридону, которую, по его словам, вызывает удивительное сочетание простоты и при этом некоторой цельности и глубины его духовных даров, которыми он послужил народу Божьему. Говоря об особом милосердии древнего святого, его заботе о странниках, бедняках, невинно осужденных, за которых он вписывался всей душой, епископ сказал: «Русские люди чувствуют его участие в жизни всех, кто обращается к нему за молитвенной поддержкой». Принесение этой святыни является объединяющим фактором, в том числе и для верующих на постсоветском пространстве, подчеркнул епископ Силуан. И, как сказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, на этот раз святитель Спиридон обнял всю Россию. Она напомнила, что мощи святителя Спиридона посещают Россию уже в четвертый раз, но никогда прежде не удавалось охватить столько регионов и городов. Святыню принимали в 13 городах – Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске и других, и везде встречали особым образом. Так, в Челябинске самолет с реликвией встречал крестный ход на мотоциклах, а очереди к мощам не кончались ни днем, ни ночью. В Иркутске паломники со всего федерального округа собрались на 15-тысячный крестный ход, к мощам стояли многотысячные очереди. В городе такого не видели никогда. В Смоленск поклониться святителю приехала половина Беларуси, полагает Коровина. А в Петербурге к мощам пришли более 130 тысяч паломников со всего Западного федерального округа. Во многих городах у мощей служили ночные литургии. Как удалось подсчитать комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества, всего мощам святителя Спиридона поклонились более 463 тысяч паломников. Многие тысячи паломников из разных городов России ожидаются также в Москве с 15 по 20 сентября. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о помощи, которую правительство Москвы оказывает в организации паломничества, обеспечивая безопасность, общественный порядок и все необходимое. Доступ к мощам для поклонения в храме Христа Спасителя будет открыт с 15 по 19 сентября. Очевидно, что в очереди людям придется провести немало времени, поэтому власти Москвы обеспечат паломников водой, необходимой медицинской помощью, им также помогут волонтеры. Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков высоко оценил существенный опыт сотрудничества церкви с московскими властями в организации многотысячных паломничеств к святыням в течение ряда лет. Он отметил, что в храме Христа Спасителя московские клирики постоянно будут служить молебны святителю Спиридону, общаться с людьми у святыни. Самих же паломников отец Александр призвал не относиться к святыне как к амулету, сосредоточиться не только на самом моменте прикосновения к мощам, но и осознанно провести время в очереди. Нужно проявлять культуру православного паломника, брать свои молитвословы с терпением и молитвой идти к мощам, не тяготиться и не суетиться, не отвлекаться в очереди, а молиться. Мы готовы к этой встрече и к тому, чтобы менять свою жизнь после этой встречи, сказал священник. Секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук рассказал, что на всем пути по городам России мощи святителя Спиридона сопровождали греческие священники. Он сообщил также, что уже 21 сентября ковчег с мощами будет принесен в Казахстан. Первыми его встретят православные жители Караганды. «Это будет большая духовная поддержка для православных людей в Казахстане», – сказал отец Василий. В эфире новости. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и Соединенные Штаты Америки. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где они находились постоянно. 5 сентября в патриаршей резиденции в Бухаресте частицу мощей святой, жившей в первом веке по Рождестве Христовом в Палестине, встретил патриарх румынский Даниил. Святыню доставила делегация Афонского монастыря, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Она была подарена обители византийским императором Алексеем Комниным. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. В тот же день мощи были перевезены в Бухарестскую церковь святого Георгия Нового. 4 сентября другая частица мощей святой Анны, ее правая рука была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии. Святыня, постоянно находящаяся в скиту кельи Святой Анны Феофилион на Афоне, была доставлена в Соединенные Штаты Америки и посещает православные храмы Восточного побережья. В монастыре, находящемся в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, мощи были встречены братья во главе с игуменом Гавриилом. Святыня пробыла в монастыре 3 дня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Евангелие дня.
1: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 5 по 16 стихи. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего Евангелия блаженным Феофилактом Болгарским. Чтобы сильнее обличить иудеев, Господь приводит и слова пророка, осуждающего их. Смотрите книгу Исаии, 29 главу, 13 стих. «Иудеи обвинили учеников Господа за то, что ученики приступили к преданию старцев, а Господь направляет против самих иудеев гораздо более сильное обвинение, что они приступают закон Моисеев. Закон говорит, он учит: почитай отца своего и мать свою. А вы учите детей говорить своим родителям: то, чего вы хотите от меня, есть карван, то есть посвящено Богу. Ибо фарисеи, желая воспользоваться имуществом простых людей, учили людей, когда дети имели какую-либо собственность, и родители требовали от них говорить следующее: я уже посвятил то Богу, и ты не требуй посвященного Богу. Обольщая таким образом детей, убеждая их посвящать Богу свое имение, фарисеи заставляли их пренебрегать родителями, а посвященную Богу поглощали сами. Это-то Господь и ставит им вину, что они ради корысти приступают к закону Божию.
2: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию беседу со священником Олегом Патрикеевым на тему «Жизнь священника в современном мире» в передаче Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский, а сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья и еще ко всему руководитель молодежного отдела Выборгской епархии, помощник миссионерского отдела. Правильно я все сказал?
3: Да, уже, правда, молодежный отдел мы передали более молодому священнику. Вот переостался только в помощниках миссионерского дела.
2: Ну и я рад приветствовать вас, дорогой отец Олег. Благословите наши телезрители.
3: Господу благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, сегодня будем говорить на тему «Жизнь священника в современном мире». Дорогой отец Олег, из Астраханской области до нас дозвонилась наша сестра Ольга. Ольга, здравствуйте. Мы очень рады вас слышать.
4: Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогой батюшка Олег. Я бы хотела поблагодарить всех батюшек, потому что очень тяжелый труд, особенно в наше время. Жизнь бьет наотмашь иногда, и у вас такое терпение, смирение должно быть. Это просто удивительно. Спасибо вам всем, всем крепкого здоровья, радости, бодрости, всего самого хорошего. Спасибо вам.
3: Спасибо. Спасибо, Оленька. Вы абсолютно правы. Огромное вам спасибо за эту поддержку. Я, знаете, все хочу как-то в одной из проповедей сказать о том, чтобы вот записочки, которые вы нам приносите, там две или три или пять, там, вы не стесняйтесь писать батюшку, пожалуйста, в них. Когда вы молитесь за нас, нам становится сразу тепло. Нам становится уютно и понятно, что мы не одни. Потому что когда читаешь там за тех, понятно, там, да, молишься, про сорочку вынимаешь, там, про скамедию и так далее. Но когда ты видишь своими, ты понимаешь, что ты у кого-то, ты кому-то нужен еще. Кто-то за тебя молится, это очень важно. Особенно в наше время, да и в любое время важна молитва за друг друга. В эти мгновения и вы получаете благодать за то, что вы, пускай не первым, но в конце там и отца там Олега, отца там такого-то, своего духовного отца, обязательно молитесь за них, потому что мы, у нас первая молитва идет за патриарха, потом за господина нашего, там, предыдущего владыку Варсонофия, владыку нашего Варнау. То есть мы всегда первым, им нужна наша молитва тоже. Вы не подумайте, что мы молимся, потому что так это нужно. Это, во-первых, обязывает нас их и почитать. Это любовь проявление, да. То есть в молитве мы проявляем очень много своих правильных эмоций. Правильных, потому что есть энергии, которые разрушают. Слова, которые нас, даже мысли, которые могут нас, это обиды, это непонимание, это как бы такое, оно проявится очень ментально в нас и на лице. Но как только мы желаем счастья друг другу, человеку, даже тост, да, я тебе желаю счастья, здоровья тебе желаю, у тебя сразу улыбка, там шампанское, что-то еще, ты сразу вспоминаешь радостность, ты эту энергию передаешь. Энергия любви, она в молитве самая сильная энергия. Если бы люди молились, не нужно было бы оружие никакое. Если бы мы умели по-настоящему молиться, нам оружие было не нужно. Оружие – это уже сохранение, да, объектов государственной важности, земли и так далее. А представьте, станет, если раньше бы монастыри стояли, вот и все. И попробуй-ка возьми Троицкую лавру, возьми-ка там, сколько ее пытались взять. Никак не бралась, что Псково-Печорскую могли забрать, не могли никак. Так да. И молитва сильная, чистая, она доходит до небес. И, конечно же, Богу приятно, когда мы так молимся друг за друга.
2: Вы так или иначе, но сейчас, что называется, спровоцировали еще один вопрос. Когда мы говорим о жизни священника в современном мире, то предполагается, что все-таки сейчас какие-то особые испытания. Ну, действительно, особые. Мы для себя должны решить еще, кроме тех вопросов, которые вечные, духовные вопросы, описанные уже нашими отцами, святыми отцами, уже много веков подряд. Это все понятно. Но вот совсем новое все, что происходит, вот скажите мне, пожалуйста, есть ли что-нибудь в этом мире новое, что заставляет вас по-новому взглянуть на происходящее? Или этот мир по-прежнему лежит во зле, и для нашего утешения, для нашей радости и покоя нам посылаются некие люди, которые, кстати, вот вы мне сейчас ответите на этот вопрос после того, как мы примем телефон от Александра из Башкирии. Александр, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, батюшка Олег. Здравствуйте, Глеб Борисович. Вот в Священном Писании сказано для детей: почитай отца и матерь свою. Вот у меня вопрос: почему применено слово «почитай», «чти», а не, допустим, «возлюби»? Мы же знаем, что в Евангелии нет такого слова. В смысле, все слова выверены. Спасибо.
3: Очень хороший вопрос. Почитать и любить – это, конечно же, параллели, да, в которых может не хватать одного или второго. Мы можем любить. Ты разве не любишь родителей? Люблю. А почему же ты к нему не приходишь там, да? Не помогаешь? То есть любовь, особенно в русском языке, она такая немножко узкая. Мы любим апельсины, любим собачек, любим Бога, любим родителей, любим детей. У нас все это любовь. А почитание – это четко производное в плане к деланию призывания, да, то есть почитание, что входит в этот социальный пакет почитания. Раньше пенсии не было, да, сейчас можно сказать, тебе пенсия есть, вот и хорошо, там, ты должен взять на себя обязанность родительского жизни после того, как он уже перестает быть рабочей лошадкой. В этом почитании, конечно, есть любовь, но почитание здесь, оно приближается, мне кажется, больше к духовному еще сословию, такому духовному пониманию, почти как «чти отца и мать». Да? То есть это такое красивое славянское слово «чти», «читать», «почитать». То есть входить в жизнь и быть в этой жизни как помощником, как одним из друзей, детей. Там разницы нет, кем ты становишься. Потому что бывают родители и становятся без детей. Для нас все люди, как по априори на Востоке, они все почитаемы. Я бабушку свою называл на «вы». На «вы», бабусенька. Вы сегодня пойдете в храм. Вы. У меня даже мысли не было сказать. Да мне было стыдно бы сказать. Да я сегодня не могу же слово произнести, потому что бабушка для меня святая. И поэтому здесь, в этом почитании, это, во-первых, происходит не сразу. Мы не можем сейчас сказать детям, почему вас не почитаете. Потому что они не научены этому. Мы их сами не научили этому почитать. Вы нас любите? Любим. А посуду быть будете? Не будем. Все, какое почитание, какая. И эта любовь, это только слова. В любви, конечно, должно быть тоже действие. Любовь – это тоже глагол. Но почитание, оно сразу же еще дает еще один аспект в моменте. Ведь когда родители не любят своих детей, есть такие моменты, когда у них происходят разлады, лишение наследства, там различные, там очень много таких моментов в жизни, когда происходит трение, во-первых, даже в духовном плане, да, Господь же говорит об этом, что если вы любите родителей больше, чем меня, то вы недостойны мои ученики. И я приду, сказал Господь, и поставлю между вами такие преграды, да, то есть война будет между там детьми и родителями. Это в чем? И иногда даже родители становятся на путь, противоречащий духовному спасению человека, ребенка. Ребенок хочет в храм идти, ребенок, а он говорит, нет, да, что это такое? В этом плане родители, как такого родителя любить? Ну, оставимся родителям, а почитать его надо обязательно, даже такого, даже пьяницу, даже у тебя нет любви к нему, а почитать его обязан. Для меня это такая тоже тема очень интересная, потому что и сложная, потому что я родителей своих потерял в очень молодом возрасте. Для меня сейчас, наверное, каждая бабушка в храме, она как мама мне. Я их так люблю, я их обнимаю. Они просто это такие святые, как мы называем, божьи одуванчики, но они самые... Для меня той любви не хватило. Вот, маминой. Вот поэтому я ее черпаю сейчас вот в приходе.
2: Спасибо за ответы, отче. Но все-таки я вернусь к тому, как относиться к современным этим искушениям, испытаниям. Есть ли в них новость, или это все-таки по-прежнему все старое, и все лежит во зле, и только как утешение существует для нас, в том числе и священники?
3: Конечно же, мир еще не выкарабкался из зла. Он как погряз,
2: во зле
3: лежит. И только огонь, да, который произойдет в конце времени, когда все свершится, и мир будет очищен от зла во втором пришествии Христовом, все станет на свои места. А то, что трудности стало больше, да, потому что информация стала настолько быстро передаваться не из уст в уста, не из письма в письмах, не из книг для читателя.
2: Интернет,
3: интернет, да, зло, которое оно больше приносит зла, чем добра.
2: Угу.
3: Но мы не можем отказаться от него в плане того, чтобы не проповедовать в нем. Да. И апостол Павел проповедовал там, где его не хотели слушать. И там его гнали, и там его побивали камнями. И мы видим, что надо каждое слово выверять. Если ты в интернет выкладываешь свои проповеди, выверять, чтобы они совпадали с Евангелием, чтобы не было своих таких вот каких-то амбиций, неприязненностей каким-то там к верующим или другой конфессии. Это очень опасно сейчас и не нужно. Зачем? Если ты хочешь пообщаться с другой конфессией, да, иди как миссионер. Да, если у тебя есть благословление епископа, вот ты закончил семинарий, у тебя есть там, да, желание там, да, проповедовать, Бога ради. Но здесь мы должны быть, во-первых, культурными, в первую очередь. Священник должен быть культурным. Это должно быть в его одежде, в его слове, ну, как минимум. Да, то, что он будет духовным, это как бы основная, конечно. Вот. Это служба литургии, она одухотворяет весь мир. Одна литургия во всем мире спасет мир. Одна. Как только литургия закончится, все, 3,5 года и до свидания. Game over, да, все, не нужен мир будет никому, потому что литургия закончится. А это и есть приношение, благодарение Богу. Как только закончится благодарение Богу, ну все, спасибо Господи, это не пройдет, понимаете? Спаси тебя, Господи, там это тоже, если мы друг другу скажем, это тоже не пройдет. Вот, поэтому только литургия спасает этот мир. Все ради литургии совершается. Солнце встает ради того, чтобы согреть землю и чтобы колосок вылез. Этот колосочек станет хлебом, мукой. А потом из этой муки просворочка, вот, которую мы возьмем в Невской лавре, привезем ее и на ней совершим литургию. Вот. И также и вино. Только когор, который попадет в чашу, ради этого вот столько виноградников еще существует. Представляете? Вот, чтобы это хоть немного когора там попало в храм. А для этого и ветры, и лоза, и все делается. Это виноделие, это только для ради. Как только закончится, все, вино пропадет, и хлеб будет никому не нужен. Это так написано у старцев. Поэтому будем стараться как можно чаще ходить на литургию, чтобы она не закончилась.
2: Вот, отче, не так много времени осталось, но у меня еще один вопрос. Есть такая книга, которая называется «Настольная книга священника». Я, конечно, ее не читал. Вот скажите мне, что в этой книге для вас, когда вот вы ее начали читать, что для вас в этой книге самое было, я не скажу неожиданное, Ну, во всяком случае, что для вас было самое главное, что вас больше всего, может быть, до сих пор, не знаю, удивляет или заставляет каждый раз обновляться?
3: Знаете, сейчас могу ошибиться, но вроде бы в этой книге написано, есть момент о литургии, когда тело Христово становится телом Христовым, когда из хлеба, значит, происходит такое чудо, и там есть возможность, то есть бывали случаи, когда это становилось телом, а вино становится кровью настоящей, то есть священник видел это в чаше.
2: И что в этом случае?
3: У меня такого еще не было.
2: Ну, понятно.
3: Но там написано, что, во-первых, конечно же, это... Это, ну, нонсенс такого. Это есть чудо. В Италии до сих пор находится Ланчано, такое ланчанское чудо, где до сих пор находится тело Христа в чаше, запоенной с его кровью. Но там написано, конечно же, что нужно, во-первых, покаяться, успокоиться. Покаяться в том, что, скорее всего, это был помысел о каком-то неверии, о том, что это возможно. Ведь основа священника – мысль о том, что это обязательно будет тело и кровью Христа. Верую и исповедую.
2: Тело
3: мое, кровь моя. Все. Вот это аксиома. Если это выпадает, то, возможно, такие, ну, это как бы есть такие вот ссылки на это, да, то есть это говорит о том, что бывали такие случаи.
2: Да, очень. Ну что же, вот осталось меньше 2 минут. Жизнь священника в современном мире – это испытание или какое-то другое слово?
3: Господь сказал, что не вы меня избрали, я вас избрал. И это не испытание, это, скорее всего, даже награда. Это, наверное… Это что-то необыкновенное. Стать священником – это служение, в первую очередь.

0: радостно общаться с нашими телезрителями из Эстонии, Литвы, которые очень благодарили за то, что у нас есть такой телеканал, который они могут смотреть. Это вам спасибо за то, что такое чудо происходит. И оставайтесь на Первом православном.
1: В цикле беседы о вере и жизни принимал участие священник Олег Патрикеев в передаче Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 81 600 человек поклонились великой святыне в течение менее чем двух суток ее пребывания в граде святой Екатерины. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского пребывал в храме памятники на крови с позднего вечера пятницы 11 сентября до 14 часов воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне был открыт круглосуточно. В течение этих дней верующие имели возможность помолиться вместе с архипастырями Екатеринбургской митрополии за архиерейскими богослужениями. С раннего утра до позднего вечера у святыни совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Отметим, ковчег со святыми мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», ООО «Региональная энергетическая компания», Всемирного Русского Народного Собора, Фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «ФОМА». Далее в этом выпуске. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия с 18 по 29 сентября этого года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии с родины святой. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых XX века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. При жизни старица, несмотря на слепоту, обладала даром прозорливости и помогала людям. Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу 18 сентября в 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября мощи будут доступны для поклонения в соборе с 8 до 20 часов. И в завершение выпуска. 9 сентября в Николаевском кафедральном храме города Шадринска по окончании благодарственного молебна епископ Шадринский и Долматовский Владимир вручил свидетельство об окончании курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Курганской митрополии. Свидетельство об окончании курсов получили из рук владыки 15 слушателей, насельники и насельницы всех трех монастырей Шадринской епархии. Кроме того, руководитель курсов, наместник Долматовского монастыря, игумен Варнава Аверьянов, за принесенные труды был награжден епархиальной медалью священномученика Алексия, пресвитера Песчано-Калединского второй степени. Преподаватели курсов протоиерей Сергей Климов, иерей Дмитрий Юдин и иеромонах Афанасий Коренкин удостоены архиерейских грамот. Напомним, что в 2023-2026 годах в Курганской митрополии распоряжением Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской митрополии, на основании постановления Архиерейского совета Курганской митрополии были организованы и успешно действовали курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви на базе местной религиозной организации Успенский Долматовский мужской монастырь в городе Долматово Курганской области Шадринской епархии Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Кир и Томирис. Соседи скифов, воинственные персы, многократно пытались покорить этот вольный народ, но всякий раз мужество скифов вставало непреодолимой преградой этому намерению. Так случилось и в 530 году от Рождества Христова, когда персами правил завоеватель Кир, покоритель Мидии, Сирии, всех племен малоазиатских. Умело осушив речное русло, Кир взял неприступный Вавилон, а после вознамерился захватить земли скифского племени массагетов, а самих массагетов обратить в своих рабов и данников». В то время царицей массагетов была мудрая царица Томирис, супруга покойного царя скифов. Думая легко провести женщину, Кир прислал к ней послов под предлогом сватовства. «Тяжко женщине одной править столь обширными землями. Здесь нужна твердая мужская рука. Я женюсь на тебе и сниму это бремя с плеч твоих», — велел он передать Томирис. Однако Томирис, женщина уже не молодая, и мать взрослых сыновей лишь усмехнулась, разгадав намерение Кира. «Передайте царю своему, пусть поищет себе жен в иных землях. Зарясь же на чужие царства, он легко может потерять свое собственное», — велела она послам. Услышав такой ответ от скифской женщины, Кир пришел в ярость. Он собрал огромные рати и пошел на массагетов войной. Для того же, чтобы оказаться в скифских землях, персидскому царю нужно было перейти полноводную реку Аракс, такую широкую, что с одного ее берега не был виден другой. Согнав к месту переправы огромное число кораблей, Кир велел строить понтонные мосты, а на судах, на которых они стояли, возводить башни. Когда массагетам стало известно, что персы идут на них войной, они, не устрашившись, собрались на берегу. Глашатый их на ладье подплыл к Киру и передал ему слова царицы Томирис. «Царь Мидян, оставь свое намерение. Царствуй над своей державой и не завидуй тому, что мы властвуем над нашей. Но ты, конечно, все равно не послушаешь и выберешь войну. Знай же, что массагеты не станут скрываться и примут бой. Переходи спокойно в нашу страну, не тратя времени на построение мостов. Мы же отойдем на расстояние трехдневного пути, чтобы воины твои не страшились переправы. Если же хочешь, поступим иначе. Ты отойди от берега, мы же переправимся на твою землю». Кир нахмурился, пораженный умом и благородством скифской царицы. Перестав строить мосты, он велел персам переправляться. Томирис же, верная своему обещанию, отвела свои войска на три дневных перехода. Этим царица массагетов заранее отказывалась от преимущества, которое имели бы скифы, если бы, стоя на берегу, осыпали растянутую, медленно переправляющуюся рать персов стрелами, не давая ей даже построиться в боевой порядок. Видя, сколь велика организованность и решительность массагетов, Кир задумался. «Вижу я, победа над народом этим будет стоить нам дороже, чем иные наши победы. Не знает ли кто из вас, как одолеть скифов хитростью, чтобы не нести большие потери?» — сказал он своим военачальникам. Лидийский царь Крёс, который после поражений своих армий стал слугой Кира, посоветовал ему: «О, великий! Скифы храбры в бою, но имеют слабость к вину. Поступи же так. Отойди от Аракса на расстояние одного дневного перехода и разбей лагерь, как если бы там собиралось разместиться на ночлег все войско. Приготовь множество изысканных кушаний, которые незнакомы скифам, и оставь много кувшинов и бурдюков с вином. Сам же незаметно под покровом темноты вновь отступи к Араксу, оставив в лагере только слабых своих воинов, которых ты не боишься потерять». Поняв все коварство замысла Креза, Кир одобрительно кивнул ему: «По коварству твоему вижу, что ты был прежде царем великого народа. Если твой замысел принесет нам удачу, я щедро награжу тебя». Разбив лагерь, Кир велел своим поварам наготовить много яств и оставить в повозках кувшины и бурдюки с крепчайшим вином. После этого он той же ночью незаметно отступил, оставив в лагере лишь несколько тысяч самых слабых своих воинов. Вскоре перед персидским лагерем появились массагетские воеводы, которыми предводительствовал сын царицы Тамирис Спаргапис. Он был храбрый, горяч, но не обладал ни умом, ни рассудительностью своей матери. «Смотрите, как беспечно раскинулось персидское войско. Медяне ведут себя на нашей земле, словно уже покорили ее!» — крикнул он и яростно обрушился на персидский лагерь. Оставленные в нем воины храбро сопротивлялись, но были перебиты. После победы массагеты уселись пировать вместе с царевичем своим Спаргаписом. Думая, что одолели персидское войско, они были неумеренны и особенно налегали на вино, не ведая его крепости. Вскоре, напившись до пьяна, вся передовая часть войска массагетов уже спала, растянувшись на земле. Оставленные персидские лазутчики известили об этом основное войско Кира. «Вот теперь время», — сказал Кир и со всей своей ратью ударил на спящих массагетов. Большая часть скифов, не успев даже проснуться, была перерезана на месте, другая же вместе с царевичем Спаргаписом захвачена в плен. Узнав об участи своего войска, царица Тамирис отправила к Киру вестника, велев передать ему: «Кровожадный Кир, не кичись этим своим подвигом. Не твои воины победили нас, но виноградная лоза одолела их сном. Послушайся последнего моего совета. Отдай мне сына и всех пленников и уходи по-добру, по-здорову с нашей земли. Если же не уйдешь, то клянусь, что напою тебя кровью, как бы ты ни был ненасытен». Кир прогнал глашатая, даже не дослушав его. Когда же царевич Спаргапис, опьяненный вином, очнулся и понял, что он наделал, то попросил Кира снять с него оковы. «Неужели ты думаешь убежать, скиф? Или, может, надеешься убить меня? Здесь вокруг тысячи моих телохранителей!» — насмешливо спросил Кир, кивнув своим военачальникам, чтобы они сняли оковы. Как только руки его стали свободны, Спаргапис набросился на одного из охранявших его персов, выхватил у него кинжал и закололся, на глазах у Кира, твердо глядя ему в глаза. Потрясенный таким мужеством, царь Мидийский торопливо вернулся в свой шатер. На другой же день подошла царица Тамирис с основным войском, и, по утверждению Геродота, состоялась самая жестокая из битв, какая была когда-либо до сих пор. Сначала противники, сблизившись, осыпали друг друга стрелами, пока колчаны не опустели. Затем персы и скифы бросились друг на друга с кинжалами и копьями. Ни одно войско не желало отступить. Задние ряды сминали передние. Упавшие раненые задыхались под конскими копытами и ногами пеших воинов. Наконец, массагеты одолели. Все персидское войско, почти до единого воина, пало на поле брани. Пал в бою и сам Кир, царь Мидийский, покоритель Ассирии, Вавилона и всех племен малоазиатских. Скифский орешек оказался ему не по зубам. Царица же Тамирис отрубила Киру голову и бросила ее в винный мех, наполненный до краев человеческой кровью. «Ты жаждал крови? Напейся же ею теперь досыта», — сказала она. Так, не щадя ни своих жизней, ни врагов своих, отстаивали свою свободу скифы. Многие нравы их теперь могут показаться нам дикими, но были они не более жестокими и кровожадными, чем само время, когда ради спасения человеческого не пришел еще на землю Господь наш Иисус Христос.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 7. Об отречении от мира. Ангел Божий, чадо мое, да следует везде за тобой и да указывает тебе путь Божий для твоего спасения. Аминь. Будь. Желаю, чтобы Бог даровал тебе здравие душевное, потому что оно есть дар усыновления, который получает души, всецело предавшие себя на служение Богу и Его любви. Мир притягивает юность подобно магниту. Мирское имеет большую власть над новопросвещенной душой, которая только-только начала понимать свое предназначение, цель своей жизни и долг, зовущий ее. Дружба с миром, любовь к нему, есть вражда против Бога. Итак, ижебо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает. Наслаждение Бог уготовал в вечности, ибо Он и душа наша вечны. И никакие наслаждения мира не могут сравниться со святыми и чистыми божественными наслаждениями. Мирские наслаждения приобретаются трудом и денежными затратами, но за кратковременной усладой ими приходят многообразные скорбные последствия, а потому называть их наслаждениями было бы неправильно. Наоборот, наслаждения божественные не имеют худых последствий, и сообщаемая ими духовная услада здесь, на земле, является начатком единой вечной череды наслаждений и радости в Царствии Божием. А растленный в наслаждениях мир, напротив, должен подвергнуться вечному осуждению вместе с древним виновником его растления, дьяволом. Время нашей жизни, чадо мое, дано нам как деньги, чтобы каждый мог купить за них свое спасение. И в результате той торговли, которую совершим, мы или разбогатеем, или обнищаем. Если деньги времени мы используем для покупки и приумножения духовного богатства, то станем действительно хорошими купцами и услышим блаженный глас: «Добрый раб, благий и верный, а малими был еси верен, над многими тебя поставлю. Вниди в радость Господа твоего». По окончании нашей жизни от каждого из нас будет потребован точный отчет в том, как мы потратили деньги времени. И горе нам, если расточили мы его на кино, на развлечения, в разврате, в суетных мечтаниях и плотских утехах. Тогда какое оправдание сможет принести наш онемевший язык? Или как сможет человек возвести свои очи и воззреть на Христа, когда тот и зачтет пред ним бесчисленные свои благодеяния, которые изливала на нас его безграничная любовь? Сейчас, когда у нас есть время, сейчас, когда деньги еще не все потрачены, и мы еще можем распоряжаться ими, поразмыслим мудро и отвергнем разбойный мир, крадущий их у нас, отвергнем, как мертвого смердящего пса, и поспешим купить за деньги времени многоценные дела, которые, будучи испытаны огнем, станут светлейшими, достойными дарами нашему святому Богу и прилично украсят святой и небесный Иерусалим. Не будем покупать солому, то есть дела, достойные тьмы и мучений, ибо с ними и мы снизойдем в вечный огонь гиены, где множество растратчиков божественных даров будут пожинать то, что посеяли. Ты же сей дела добрые со слезами и во время посещения, пожнешь снопы наслаждения вечной жизнью. По видимости, мир привлекателен, но мы, дабы осмеять его, должны сделаться безумными, чтобы стать мудрыми по Богу. Любовь мира есть вражда против Бога, и любящий мир обнажен от любви Божией. Мы призваны стяжать небо. Речь идет о вечном наследии, всецелом божественном наследии. Вся бы воздал еси нам. О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Ибо что принесли мы Богу, чтобы Он даровал нам свое безграничное царство, свое зло, свое нечестие и вообще бесчисленные и безмерные по вине ошибки свои? Исповедуем благодать, не сокрываем милости. Будем же подвязаться, награды вечные приготовлены для подвижников. Спеши проводить целомудренную жизнь, торопись изгнать мир из помышлений своих и приблизить свое сердце к горнему миру, где царят вечная радость, мир и блаженство. Сатана будет расставлять многоразличные сети, чтобы повергнуть вас в расслабление, дабы вы изнемогли и пали духом, но и вы уразумели лукавые уловки, посему приготовились для противостояния. Испытываемое сейчас вами от Бога, ибо Он подготавливает вас к сражению, обучает и воспитывает. Так бывает и на воинских учениях. Бойцы сначала изучают сражение в теории, а потом, когда вострубит труба настоящей войны, они, будучи подготовленными, спешат на брань с внутренней уверенностью, что умеют воевать, и жертвуют собой ради своей цели и идеи. Так и вы теперь, раз вы призваны стать воинами Иисусовыми и сражаться с Его врагом, то Христос упражняет вас для того, чтобы сделалась явной ваша любовь к Нему. Кто любит Меня? Разве не тот, кто хранит заповеди Мои? Дерзайте, чада Мои, оставайтесь верными, посвятив себя тому, кто возлюбил вас совершенной любовью. Генералы перед началом сражения воодушевляют воинов военными маршами, рассказами о героических подвигах и выжигают в них готовность к самопожертвованию. Это придает большую силу и мужество во время сражения. Так и мы, по примеру святых, должны воодушевляться подвигами мучеников и преподобных, тем, как они боролись и подвязались, как оставили мир и все, что в нем, и как ничто не помешало им идти тем путем, который ведет к Иисусу. Пример святых отцов будет поддерживать ваше благое желание и произволение, ибо многие, не ведая скрытых сетей, приткнулись, и души их отпали от надежды вечной жизни. Размышляйте о любви нашего Иисуса. Любовь Иисуса потребляет всякую иную естественную любовь. И чем больше мы оставим, тем большей любовью Божией упоит нас Господь. Будем взирать горе, где Иисус восседает одесную Бога. Горе дозрят наши очи, ибо там находится вечное и нескончаемое. Отринем дольнее, ибо все это земля и пепел. Помыслите об оном небесном торжестве. Там безграничная премудрость Божия. Там красоты непостижимые, там ангельское пение. Там богатство божественной любви, там безболезненная жизнь, там будут отняты слезы и воздыхание, там только радость, любовь, мир, Пасха вечная, праздник, не имеющий конца. О бездна богатства и ведения Божие! Их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взедоши, я же уготова Бог любящим Его». Следите за Иисусовой молитвой, понуждайте себя к ней, и молитва все приведет в порядок. Не отступайте нисколько, оставайтесь твердыми в достижении святой цели, Пребывайте рядом с Иисусом, чтобы вкушать духовное счастье. Кроме счастья Христова нет никакого другого счастья. Все, что почитается за счастье, но находится вне Христа, почитается так ложно, ибо приобретается неправедными средствами, заканчивается скоро и приводит человека к вечной печали. Подвязайтесь, чада мои. Ангелы сплетают венцы из райских цветов, и венцы эти Христос вменяет нам в мученичество. Что может быть лучше мученичества за Христа? Получил я твое письмо, чадо мое, и все мы возрадовались твоему твердому устремлению к прекрасному идеалу монашества. Изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селениях грешничих. Никакая любовь да не отлучит тебя от любви Христовой. Все почитай за сор, чтобы приобрести Христа. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той будущей славой, которая дана будет подвижникам. Ныне время подвигов, скорбей, трудов по Богу, а будущая жизнь — время венцов вечной славы, наград, похвалы и пребывания со святыми ангелами у превознесенного престола Божия. Юность проходит неслышно, годы протекают тихо, незаметно, как речная вода. Часы и минуты подобны дыму, уносимому ветром. Так уходит и исчезает нынешняя жизнь, и подвижники Божии шествуют к вечным наградам славы, а ленивые и миролюбцы — к вечному осуждению с бесами. Прелести мира и его наслаждения для вкушающих их, если они не покаются, превратятся для них в вечную скорбь и боль. И наоборот, людям Божиим за малые лишения воздастся вечным счастьем и божественным блаженством. Этого блаженства вкусил небошественный Павел и в изумлении воскликнул: «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». Любовь домашних да не будет для тебя препятствием. Подумай, что в час смерти ты будешь один, и тогда необходимо будет тебе иметь помощником Бога. Если теперь ты возлюбишь его больше них, то он поможет тебе. Если же отступишь от него, то пожнешь плоды жестокого сожаления. Итак, ради любви Христовой, прими решение и начинай. Духовной дочери. Чадо мое благословенное, крепкий во бранях Господь, да укрепит твое сердце творить благоугодное пред Ним. Да не устрашается, да не смущается твое сердце, желая исполнять спасительную волю Божию. Владыка Христос, ободряя верующих в Него и следующих за Ним, говорит: «Ибо что польза человеку, если он станет обладателем всех благ мира и через них повредит своей бессмертной душе? Скоро приходит мир с его прелестями, в то время как духовная сущность человека, его душа, бессмертно и предназначено для вечной жизни в Боге. Проходит наслаждение вместе с теми, кто вкушает их. Все человеческое — тень, все течет и разрушается. Поистине все человеческое — это лишь сон и призрачное видение. Люди один за другим ложатся в холодный гроб. Их могилы безмолвно напоминают о том, что все человеческое есть суета и прелесть. В суе метется всяк земнородный. Егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся, иди же вкупе царии и нищие. Об этом помышляй, чадо мое, особенно же о судилище Божием, которому мы должны будем предстать, и где будет явлено все сотворенное нами делом, словом и помышлением. О, какой страшный это будет момент! Тогда не помогут никакие адвокаты. Только добрые дела, по громкости превосходящие трубы, станут нашими истинными заступниками. О, какое счастье, какая радость, какая слава Христова в нас, что и в последние времена не иссякнут его исповедники и отрицающиеся сатаны и его полчищ. Те, кто со всей горячностью соглашаются встать в ряды царской стражи, чтобы защищать святыни Божии. Время подвигов, чадо мое, есть время раздаяния венцов. Не упускай возможности и исповедуй причисление себя к подвижникам Божиим, говоря: «Не желаю жить мирской жизнью, полной сетей, греха, страстей и распутства. Жажду чистоты, освящения, бесстрастия, надежды вечной жизни через девственную и монашескую жизнь. Желаю слезами, послушанием, покаянием очистить оскверненную страстями душу. Мирским чужды все сии богоугодные дела. Тоскую по пламени любви Христовой. Желаю божественного утешения в своей жизни. Не желаю утешения от радостей земных, ибо конец их — несчастье и боль. В этом поучайся, в этом пребывай, и Бог да будет с тобой, укрепляя тебя в славном сражении, за которым будут наблюдать Христос, Божия Матерь, святые ангелы и преподобные, в подвиге просиявшие, подавая тебе просвещение, силу, мужество и смелость. И я уповаю на необоримую силу Бога, что Он даст тебе победу, дабы и в тебе прославилось Его пресвятое имя. Духовной дочери, все в твоей воле. Горячо моли Божью Матерь, дабы она согрела тебя в этом святом желании, в решимости без саможаления отречься суетного мира, этого сна, который называют жизнью, и последовать за женихом Христом, который подарит тебе самого себя и свою сладчайшую любовь и удостоит тебя стать наследницей своего царства. Проси Богородицу дать тебе святую решимость, и когда она даст тебе ее, перекрестись и последуй спасительному гласу Иисусову глаголющему: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». В страшный час смерти ничто не поможет нам, кроме добрых дел, совершенных.

0: но не дожило до вечера. Сколько уснуло и не проснулось. Действительно, жизнь человека похожа на сон. Во сне человек видит фантастические картины, как он, например, венчается на царство, а когда просыпается, вспоминает, что в действительности он нищий. В этой жизни, в которой мы живем, человек трудится, чтобы обогатиться, выучиться, хорошо жить, стать великим, но, к сожалению, приходит смерть, и все соделывает напрасным. И то, над чем трудился он всю жизнь, забирают другие, а сам человек уходит из жизни с терзаниями совести и оскверненной душой. Кто премудр, как не тот, кто поймет это, отречется от всего и последует за женихом Христом, который за все благие дела, содеянные человеком, в своем царстве воздаст ему в неизмеримо большей степени. Всегда, дочь моя, помни о смерти, о суде Божием, на который мы без всякого сомнения предстанем. Помни об этом, дабы иметь больше страха Божия и плакать о своих грехах, ибо слезы утешают душу плачущего. Духовная моя дочь, желаю, чтобы тишина и божественная радость сопутствовали твоей жизни. Аминь. Получил твое письмо и увидел твою радость. Желаю, чтобы радость эта стала начатком непрестанной духовной жатвы, новой жизни, полностью посвященной единственно любви Божией. Вот ты познала плоды Духа. Если это малое ты вкусила и столь укрепилась, то как окрепнешь, когда будешь находиться в окружении, где все духовно? Везде, где бы мы ни были, мы будем подвергаться искушениям и в монастыре, и в пустыне. Однако в удалении от мира у нас будет возможность вести сражение на открытом пространстве, где мы сможем собрать себе на помощь духовное подкрепление, питая благие надежды на вечную победу и почесть вышнего звания. Не имамого взде пребывающего града, но грядущего взыскуем, вечного прославленного. Подвязайся, чадо мое, изо всех своих сил. Не доставляй сатане радости оставлением правила, но точным и ревностным его исполнением подавай ему горечь. Проходит мир и образ его, но делающий благо пребывает вовек. Сатана не прекратит пускать в тебя отравленные стрелы различных помыслов, особенно же помыслов постыдных. Ты же мужественно ратоборствуй, дабы получить нетленный венец. Как только появится плохой помысл, тут же уничтожай его в воображении и сразу говори Иисусову молитву, и вот уже приходит избавление. Не страшись в преддверии сражения, дабы не потерять бодрости духа, но призывай всесильного Бога и смиряй себя до зела. Укоряй себя самыми плохими словами, убеждая свой помысл, что такова ты и есть на самом деле. И тогда в этот момент самоукорения начинай сражение, не забывая Иисусовой молитвы. Будь внимательна, ибо немал подвиг, который мы подъемлем. Мы должны сразиться с невидимыми началами и властями, и необходимы мудрость и осторожность, чтобы действительно совершить добрый подвиг, ибо добро не есть добро, если совершается не по-доброму. Желаю доброго подвига. Будь осторожна с теми людьми, с которыми общаешься. Со множеством пожеланий и благословений, твой малый старец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божие его благословение на труды просили педагоги, дети и родители. В воскресных школах состоялись спецсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами, прошли общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел первый педсовет, который провели старший священник прихода иерей Иоанн Черных и духовник воскресной школы иерей Никита Андреев. В воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Савватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородице, святых угодников Божиих и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска, вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, отметила, что для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое, очень символичное значение. Она понимает, что учеба – дело многотрудное. Надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божию. Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божией помощи в учебе, усердия, духовной радости и крепкого здоровья. В храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете города Екатеринбурга помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки – все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Далее в этом выпуске. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, который отмечается 12 сентября, в Кургане на Троицкой площади традиционно прошла Александровская ярмарка. Перед зрителями и участниками ярмарки выступил клирик Благовещенского храма иерей Александр Кармакулов. От всех поздравил с праздником покровителя Кургана и области, святого благоверного князя Александра Невского, рассказал о значимости его подвига для истории и для нас, пожелал добрых дел, духовного и телесного здравия. Волонтеры Курганской епархии в миссионерской зоне предлагали желающим в подарок православную литературу, буклеты, иконки святого Александра Невского, визитки по патриаршей программе изучения Библии. Это мероприятие собрало местных товаропроизводителей, мастеров народных промыслов, артистов, горожан и гостей Кургана. Культурная составляющая праздника включала выступления творческих коллективов региона и музыкальное сопровождение на протяжении всего мероприятия. Для желающих были организованы мастер-классы по традиционным ремеслам. Одним из центральных событий программы стало выступление фольклорного ансамбля «Яромил», прибывшего из Тюмени. Юных посетителей ярмарки порадовали цирковым представлением артисты из Челябинска. Православие стало тем духовным стержнем, который на протяжении веков формировал у русского народа целостное мировоззрение, черты национального характера, культурные традиции и даже повседневный уклад жизни. И в этом контексте русские святые выступают для нас яркими примерами, показывают, как можно преобразить свою жизнь, следуя евангельским заповедям, и тем самым вдохновляют на духовный рост. Жизнь и подвиги святого благоверного князя Александра Невского являют пример сочетания ратного дела, мудрого государственного служения и глубокой духовной жизни. Уверена представитель миссионерского отдела Курганской епархии Ирина Байчерова. И в завершении выпуска. Поименный список прославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской по состоянию на сентябрь 2026 года опубликован на официальном сайте издательства Московской Патриархии. Он был составлен по поручению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В этот список внесены имена 1623 святых, погибших или пострадавших во время советских гонений на веру. Указаны имена и фамилии святых, церковный сан, все даты памяти каждого святого. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенегина. Сегодня вторник, 15 сентября. Пусть сегодняшний день принесет вам только добрые вести, мира с Богом и ближними. И время познакомить вас с нашими дальнейшими программами. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12.30 в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13:10 «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы» читает Алексей Рассашанский. В 13:30 читаем «Ветхий Завет» со священником Константином Карипановым. В 14:20 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о покаянии, беседует Виктория Кауган. В 15:15 программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема беседы – доктор из Рогачева. В 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца серебряного века». В 16:10 православный календарь, затем медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 программа Центра защиты семьи «Колыбель» в кругу семьи. В 18:10 приглашаем ребят послушать продолжение сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино». В 18:30 предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Васильевич с поэтом и прозаиком Сергеем Бересневым. В 19:15 передача Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина поделится рецептами борща. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:20 беседы о вечном в передаче принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о покаянии. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В передаче принимает участие священник Олег Патрикеев. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 15 сентября. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Заявление на ежегодную семейную выплату нужно подать до 30 сентября включительно. Право на получение этой меры поддержки имеют родители с двумя и более детьми до 18 лет. При условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества. Заявление можно подать на портале госуслуг или в офисе МФЦ.
0: Спешим на помощь!
2: Коррекционные сказки Марины Панфиловой. История 10. Волшебное яблоко. В лесной школе на завтрак давали вкусные, сочные, красные яблоки. Все ребята-зверята яблоки съели, а волчонок положил свое в портфель.
3: «Моя мама очень любит сладкие фрукты. Угощу свою мамочку», – подумал волчонок.
2: Когда закончились уроки, ученики стали укладывать в портфель книжки и тетрадки. Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для мамы. Но где же яблоко? Он стал искать его в портфеле, в парте, около парты.
3: «Нигде нет!»
2: Со слезами на глазах волчонок спрашивал у своих друзей.
3: «Вы не видели мое яблоко?»
4: «Нет, нет, нет, не видели!»
2: Отвечали ученики. Волчонок заплакал. Это заметил учитель Ёж.
5: «Что случилось?» – спросил он.
3: «Пропало яблоко!» – ответили ребята. «Я его хотел маме подарить. Она очень любит!»
2: – всхлипывал волчонок. Ёж понял, в чем дело. «Да, плохо, что кто-то яблоко взял и съел. Но еще хуже, что яблоко-то было не простое, а волшебное. Да-да, оно ведь было приготовлено для мамы в подарок от чистого сердца. А тот, кто такое яблоко съест, тот ослепнет, оглохнет, и у него отвалится хвост». Звери с испугом смотрели то на учителя, то друг на друга.
3: «Что?» – спросил лисенок. «Подойдите поближе, я плохо вижу. У меня хвост еще не отвалился. Это я съел яблоко».
2: Все ребята-зверята поняли, что это сделал лисенок. Они были рады, что он сознался. А лисенок плакал. Ему было очень стыдно.
3: «Прости меня, волчонок. Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не удержался», —
2: сказал лисенок. Волчонок простил друга. На следующий день в лесной школе на завтрак давали оранжевые, вкусно пахнущие апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, потрогал упругую кожицу и протянул волчонку.
3: «Это для твоей мамы».
2: «А ты?» – спросил волчонок.
3: «Я потерплю»,
2: – прошептал лисенок. Волчонок положил апельсин в портфель для мамы. А свой завтрак разделил поровну. Одну половину апельсина взял себе, а вторую отдал другу.

Минздрав поддержал размещение на тестах на беременность телефонов служб доверия. После отработки пилотного проекта планируется расширить практику и на другие форматы. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Парламентарий считает, что информация о помощи нужна всем, кто узнает о беременности. Диалог с будущей мамой, если она столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы, узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости подключить профильные ведомства, некоммерческие организации, уточнила Кузнецова. После отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты. Информацию также будут распространять в аптеках, делать более наглядно в поликлиниках и женских консультациях. Кузнецова добавила, что сейчас идет работа над возможными законодательными решениями. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас.

Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой. С глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежное и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось до декабря. И его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло. Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее. Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал. Столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут в Харькове был как будто какой-то другой, чем в Батурине. Как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странно была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» Тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю, зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно, как же мне в самом деле быть с собой. Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он. И тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмейстерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало говорить, с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло. Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Особенно хороши были, как огонь горячий, и страшно перченные блинчатые пирожки по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла, и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице,
и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид, имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат, и он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие. Несмотря на всю близость к ним, и он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один очень длинный и узкогрудый был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много. Горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, что мне было особенно неприятно. Все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя. Бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто Падалка, маленький, востроносенький, в очках до нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще больше, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и изразительно, говоривший крупно, окая.

В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Да, многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, курения и споров. Затем оживленные трапезы, так как обедали почти все компаниями по кухмистерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного. Затем у Шклеревич, богатые и красивые вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацтве и даже свою Марсельезу «До зброи громада». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения. Пускался в горячий, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой, и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макарии или о жизни ссыльных единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременем. Бывали хуже времена, но не было подлей. И уверяют, как будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенным и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые вихри, враждебные веют над нами. А я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать. И меня спрашивают: а вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива. Отбрить может всякого с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятья, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко и неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается.
Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает. От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги матушки и славного труда. И вижу, как Брайловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их, в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне, даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об иудушках, о городе Глупове и городоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, и Мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. –

Так прошла зима. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих, о проезжих, о том, что почти все они, верно, по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены. Меж тем, как я, только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я все откладываю на какое-то будущее. Обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова, был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту. И вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же, древней ранней утренней заре молодая княгиня Ефросиния. И на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камне сидит какой-то дивный сокел-белозерец –

0: Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант. Иногда играл для нас по целым вечерам. И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты, спекшимися от той все разгорающейся напряженной страсти, с которой всегда играл он. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта, и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юношей, а я? И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мною тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды, и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий. Зачем пленяет старая могила блаженными мечтами о былом? Зачем зеленым клонится челом та ива, что могилу осенила так горестно, так нежно и светло, как будто все, что было и прошло, уже познало радость воскресения и в лоне всепрощения, забвения небесными цветами поросло?
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сектор документального фонда Государственного исторического музея Южного Урала пополнился 8 редкими изданиями из личного собрания секретаря Челябинской епархии и настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска протоиерея Игоря Шестакова. В коллекции подшивки журналов «Пробуждение» за 1917 год, «Русский вестник» за 1888 год, «Театр и искусство» за 1911 год, «Родина» за 1909 год, «Всемирная иллюстрация» за 1898 год, номера газеты «Неделя» за 1880 год и сборник «Былое Урала», изданный в Уфе в 1924 году. Особое место среди подаренных изданий занимает иллюстрированный историко-патриотический сборник времен Первой мировой войны «Европа и война. Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию». По словам отца Игоря, эти издания могут познакомить южноуральцев с историей, культурной и общественной жизнью России конца XIX – начала XX века. Накануне празднования 290-летия Челябинска пусть эти уникальные издания станут национальным достоянием. Было бы прекрасно познакомить общественность с такими ценными историческими источниками, отметил священник. Далее в этом выпуске. В Заречном в четвертый раз свои двери для учеников открыла православная школа во имя святых царственных страстотерпцев. С новым учебным годом педагогический коллектив и учащихся поздравили не только родители, но и необычная гостья – госпожа наука. Торжества в День знаний начались с традиционного молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Совместная молитва объединила учителей, школьников и их семьи перед началом учебного процесса. После богослужения школьное сообщество переместилось на праздничную линейку. Главными героями дня стали первоклассники, которые пополнили ряды школы вместе с новыми преподавателями. Ребята сразу оказались в центре внимания. Им пришлось продемонстрировать свои знания ведущей праздника, госпоже науки. Первоклассники отлично проявили себя, справившись не только со стандартными заданиями по арифметике и чтению, но и преодолев более сложные испытания от сказочной гости. Кульминацией линейки стал символический первый звонок, возвестивший о начале нового образовательного цикла. Сразу после него самые юные ученики отправились на свой первый в жизни школьный урок. Директорский состав отмечает, что интеграция новых педагогов прошла успешно, а высокий уровень подготовки поступивших детей задает хороший старт для всего учебного года. И в завершение выпуска. 13 сентября в Омске в завершение епархиального фестиваля «За традиционные ценности» в манеже детской футбольной школы «Пионер» состоялся епархиальный благотворительный турнир по мини-футболу в честь святителя Сильвестра Омского. В состязании приняло участие 6 команд, представлявших приходы, православные объединения и спортивные клубы. По сложившейся традиции перед соревнованием была совершена молитва. Матчи прошли параллельно на двух площадках. Игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную сыгранность и уважение к соперникам. В бескомпромиссной борьбе победу в матче за первое место по пенальти одержала команда «Боксерский клуб Емельянова». Второе место досталось команде епархиального движения православных добровольцев «Рука помощи». Бронзу в турнире завоевали представители проекта «Автобус милосердия». Команда храма великомученика Пантелеймона Омской духовной семинарии и храма Рождества Христова поселка Крутая Горка заняли 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Воскресный вечер стал ярким свидетельством того, что спортивное состязание может быть праздником мужества, доблести, великодушия и даже милосердия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Соглядатаи в Ханаане. Наконец, израильтяне приблизились к ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран. Оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах. «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», — говорили они. Соглядатаи распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». А Иисус Навин и Халев разодрали свои одежды и сказали: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Моисей и Аарон, услышав мятежные слова народа, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Четвертая книга Моисеева. Числа, глава 13, стихи с 1 по 34. Глава 14, стихи с 1 по 30. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал весь народ израильский и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они: «И нас не поглотила земля». А остальных 250 человек, восставших с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Бог показал всем, как ужасно восставать против Его воли. Числа, глава 16, стихи с 1 по 3, из 23 по 35. Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и роптать на Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея, но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Числа, глава 21, стихи с 4 по 9. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа встал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее, но она, вновь увидев ангела, сошла с дороги, потом села, а пророк опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни, изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть. Числа, глава 22, стихи с 3 по 35, глава 23, стихи с 7 по 20. Иисус Навин, преемник Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил ему преемника для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Вы, наверное, помните рассказ «Соглядатаи в Ханаане». Иисус Навин был одним из тех двух соглядатаев, которые верили, что Бог поможет израильскому народу войти в Ханаан. Они ободряли народ, говоря: «С нами Господь, не бойтесь их». Со дня этого события прошло много времени. 40 лет путешествовали израильтяне по пустыне. За это время все взрослые, вышедшие из Египта, умерли и не увидели обетованной земли Ханаан. Все случилось так, как сказал Бог: «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефаниина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Числа, глава 14, стихи с 29 по 31, 34 и 35. Глава 27, стихи с 18 по 23. Наставление детям. Не забывать Господа. Бог через Моисея повелел народу: «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Моисей велел израильтянам рассказывать своим потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые Господь явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа». Пятая книга Моисеева, Второзаконие, глава 5, стихи 32-33, глава 6, стихи с 4 по 25. Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь, Бог твой, изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. В день сей Господь Бог твой завещает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Второзаконие, глава 26, стихи с 1 по 19. Левиты были потомками Левия, одного из 12 сыновей Иакова. Они были избраны Богом для служения при Его святилище.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

мы начинаем читать книгу пророка Даниила. Книга эта необычная, она не похожа на другие пророческие книги, особенно не похожа на книги великих пророков. Прям, ну, совершенно очевидно, что по стилю, по духу, по языку, по образам, по направлению. Эта книга очень сильно отличается от всех пророческих книг. Тут практически, тут нет обличений, которым привыкли слышать у пророческих книг, пророческих книгах, которые мы в изобилии видели, читали у пророка Иеремии, и которые столь же часто пролистывали в книге пророка Иезекииля. Мы привыкли слышать эти обличения. Это одна из своего рода визитных карточек пророческих книг. И вот здесь ничего такого нету. Здесь, естественно, нет ничего о израильском народе, вот как он есть. Но это неизбежно, потому что пророк Даниил ничего не говорит для израильского народа, потому что он с ним не живет. То есть пророк Иезекииль, находясь все-таки в изгнании, но жил-то он среди своего народа, то пророк Даниил, тоже находясь в изгнании, живет не со своим народом. Он живет в царском дворце. И хотя у него есть какие-то отношения с другими иудеями, но в целом-то пророк всегда тот, кто посылается к израильскому народу для того, чтобы возвещать, как мы в свое время это говорили, возвещать народу воли Божией. А раз нет израильского народа, то, естественно, вся интонация, все содержание пророческого слова, оно меняется очень сильно. Потому что, ну вот, вот народ, к нему посылается пророк вдохновлять или, скажем, обличать или утешать, всякий раз свидетельствуя ему об обетованном Мессии. Ничего подобного здесь нет. Нет народа, нет и посылаемого к нему пророка. Это, ну, отличает пророка Даниила не только от книг великих пророков, но и от всех прочих пророческих книг, потому что нет вот этого, скажем, предстояние пророка народу. Нет коллизии отношений пророка и народа. Поэтому, естественно, и содержание, интонации книги меняется. Это мы увидим, например, еще в одной книге, в книге пророка Аввакума, потому что там, строго говоря, тоже нет коллизии отношений пророка и народ. Ведь это именно то, что отличает любую пророческую книгу, придает ей, независимо от количества глав, строк, строф в этой книге, определенное узнаваемое звучание. Вот. Раз пророк Даниил никогда не обращает свои речи к народу и не предполагается такого обращения, естественно, и интонация, содержание этой книги другая. Ну, а кроме того, эта книга, книга пророка Даниила отличается еще и характером, собственно, обнаружения, получения пророческого откровения, так скажем, метод вхождения в состояние пророческого
вдохновения, пророческого откровения. Те пророки, которым мы уже привыкли, те пророки, с которыми мы познакомились уже, Исаия, Иеремия, Иезекииль, они видели пророческие видения, эти пророческие видения, пророческие слова как-то получались ими непосредственно. А пророк Даниил видит это в снах или видениях, подобным снам. Ну, по крайней мере, на этом делать не всегда это можно с уверенностью так сказать. Но, в общем-то, основные магистральные откровения книги пророка Даниила, они подчеркивают именно такой характер сновидений или видений снов, вот, с которыми делится пророк Даниил с теми, с нами, во-первых, и с теми людьми, которым его посылает Бог, но это не израильский народ. Самое загадочное для меня, по крайней мере, самое загадочное, я много лет читаю, хотя не могу сказать, что люблю книгу пророка Даниила, никогда она меня сильно не вдохновляла, вот, но много раз читаю, размышляю, как просто пользователь библейского откровения или как преподаватель, разумеется, читая разные книги об всех этих пророческих текстах, я никак не мог объяснить, и до сих пор не могу, я не знаю, почему так. Но книга пророка Даниила относится к книгам великих пророков. То есть она как бы вот стоит в разряде книги пророка Исаии, Иеремии, Иезекииля. Он тоже считается великим пророком, ну, никто не спорит, а и книга его тоже читается вот книгой великого пророка, хотя сам Даниил не может считаться величайшим пророком вроде бы, но тут вопрос, скажем, как мерить, как измерять величие пророка. Но его книга-то точно не может быть великой книгой, потому что по размеру она совсем не великая. Или там 66 глав книги пророка Исаии, или за 50 глав книги пророка Иезекииля, Иеремии под 50 глав у Иезекииля. Вот, это вот большие сочинения. А книга пророка Даниила сопоставима с книгой пророка Осии или с книгой пророка Захарии. Всего-то 14 глав, то есть объем книги никак не совпадает с объемом книг великих пророков. Но, тем не менее, почему-то эта книга относится к книгам великих пророков. Единственное, что я могу предположить, вот это, на мой взгляд, субъективно, но так обычно написано во всех учебниках, книга пророка Даниила содержит очень важное пророчество о Христе. Вот, на мой взгляд, пророчество, скажем, книги пророка Михея о Христе, о том, что он родился в Вифлееме, или книги пророка Захарии, тоже содержащие очень много таких узнаваемых, ярких пророчеств о Христе, но ничуть не меньше, чем то, что пишет Даниил. Ну вот, я так понимаю, что как-то надо же объяснить, почему все-таки эта книга относится к великим пророческим книгам, что для человека, впервые обращающегося к книге пророка Даниила, не очевидно. Вот. А действительно, на самом деле, книга пророка Даниила содержит очень важное указание о времени, времени прихода Мессии, достаточно точный, об этом мы еще в свое время проговорим. Наверное, это очень поражало всегда людей
И вот, наверное, это стало одним из обстоятельств, которое позволило присоединить книгу пророка Даниила к книгам великих пророков. Вот, Даниил действительно, да, еще что хочется сказать про книгу. Книга это она содержит в себе пророчества, которые принято называть апокалиптическими пророчествами, эсхатологическими видениями, апокалиптическими пророчествами. В книге пророка Даниила очень много образов, которые перекликаются, действительно перекликаются, переплетаются, дополняют друг друга с откровением Иоанна Богослова. Книга состоит не только из этого. Можно сказать, что она делится на две части. Вот одна из ее важнейших частей, самых для многих интересных частей, это именно апокалиптические видения пророка Даниила. И в этом смысле эта книга, вот поскольку там этих апокалиптических видений очень много, очень подробные. То есть, если мы и раньше касались, например, каких-то апокалиптических откровений в книге пророка Исаии, вот вторая глава, вторая, третья глава, 14 глава книги пророка Исаии, пророчество о Вавилоне, встречались в книге пророка Иезекииля, вот недавно совсем читали про Гога и Магога. Вот. Но это вот на фоне всей книги, это небольшие такие фрагменты, относимые, относящиеся к каким-то последним временам, последним событиям. А в книге пророка Даниила это несколько глав, что в масштабе книги, небольшой книги, это производит впечатление, поэтому очень многие авторы, изучающие Библию, изучающие эту книгу, так прямо и называют книгу пророка Даниила апокалиптической книгой. Хотя еще раз скажу, что не все содержание этой книги может относиться к апокалиптическим видениям, но в целом объем этой книги действительно большей частью охватывает апокалиптические видения, и поэтому вот тогда ее так называют, и об этом мы еще тоже поговорим, потому что книга начинается не с этого. И тоже стоит отметить, что апокалиптические видения книги пророка Даниила – это очень яркие видения. Это вот прям откровение, прям апокалипсис от апокалипсиса. Вот действительно есть такое ощущение, такой привкус, такая, скажем, вкус такой у этих пророчеств, вот там, ну, никак иначе их не отнесешь, прям совершенно характерно, я бы сказал, в духе Откровения Иоанна Богослова, но было бы это некорректно. Скорее уж, книга Откровения Иоанна Богослова, опираясь на книгу пророка Даниила, развивает, разрабатывает эту тему дальше и глубже. Вот. Даниил – это юноша из богатой семьи, отрок из княжеского дома, который был выведен в плен во время первого, самого-самого первого захвата Навуходоносором города Иерусалим. Собственно, это слово нигде не употребляется на страницах Священного Писания, но так всегда говорят, и, в общем-то, это правильно, и сейчас бы это назвали, скажем, взятием заложников. Вот. По сути дела, этих богатых юношей на правах, как бы сейчас сказали, заложников, переводят в
Вавилонскую империю с тем, чтобы сделать политику Иудеи вот как-то, ну, скажем так, управляемой, манипулируемой, вот, согласованной. Куда им деваться, если представители, лучшие представители богатейших, влиятельнейших княжеских родов Иудеи находятся вот в Вавилоне. Но на самом деле, хотя это слово «заложники» употребляется, смысл их перевода в Иерусалим все-таки несколько совсем иной. Да, это тоже этот, скажем, момент управляемости политики Иудеи тоже некоторым образом учитывается, но он вторичен. На самом деле это очень интересная, очень узнаваемая практика великих восточных империй. Восточные империи такое практиковали, не, ну, разумеется, имея и момент заложничества, но главным образом это момент воспитания элиты национальных областей империи. Вот, ну, например, скажем, для нас это в рамках Вавилонской империи, тому же просуществовавшей, увы, не очень долго, но трудно понять. Но это очень хорошо понятно людям, ну, скажем, моего возраста, советского детства. Очень понятно в рамках Советской империи. Советская империя, собственно, поступала точно так же, как, будучи многонациональной страной, СССР делала точно так же лучшие представители, самые талантливые, самые способные, самые красивые, самые сильные, самые... Ну, самые во всех отношениях представители национальных окраин

вот Министерство внешних торговли или внешней политики. Вот. Но в любом случае это все работа внутри Москвы, даже если ты работаешь там где-нибудь в посольстве американском или где-нибудь в египетском посольстве, французском, аргентинском, все равно ты ощущаешь себя представителем Советского Союза, длинной рукой Москвы, и работаешь ты как бы в собственном своем представлении на Москву. То есть все твое бытие, социальное, культурное, образовательное бытие формируется в контексте Москвы. И вот когда ты сформировался, пропитался совершенно вот где-нибудь так в районе 55 лет или 50 лет, если к тому сложилась какая-то потребность, нужда, необходимость, тебя возвращают в ту территорию, от которой ты когда-то был взят. Вот в Казахстан, в Узбекистан, в Татарстан, в Якутию, где-то либо еще, где ты воспринимаешься с одной стороны как свой, потому что ты когда-то здесь жил, у тебя здесь остались родственники, тебя воспринимают все-таки своего, и действительно твое, собственно, часть твоего культурного мира сформировалась в рамках культурной традиции твоего народа, твоей земли, ты вырос в этой языковой среде, ты вырос в этой фольклорной среде, ты вырос с этими людьми, для тебя язык этот знаком, ты его знаешь, и он действительно является твоим родным языком, твоим родным культурным, как бы культурной программой, культурным кодом. Вот, ты, ну, не чужой для этого, это для тебя не чужая территория, это родные поля, родные горы, родной язык, родные хаты, родные горы, все вот это для тебя родное, но в то же время, как зрелый человек, ты формировался в обстановке совсем другой, и ты воспринимаешь эту страну с ее целями и задачами как своей второй великой родины. И хочешь или не хочешь, для тебя ценности единого государственного пространства, единой страны, русской страны, советской страны, идеологические ценности, второй русский культурный код становится твоим тоже родным, и ты вольно или невольно ты проводишь политику, управляешь этой территорией, осуществляешь управление не в национальных интересах, или, скажем так, не узконациональных интересах, не в узкоэтнических интересах, а учитывая, скажем, специфику, культурные проблемы, задачи, правила своего народа, осуществляешь управление на территории в русле в целом нашего единого советского государства, единой Советской империи. Вот с этой же целью для осуществления этих же задач, для того, чтобы управлять единой империей, преодолевая возможности сепаратизма разных национальных окраин, вот для решения этих долгосрочных стратегических задач империи брали элиту мальчиков с национальных окраин для воспитания их в русле имперской политики, в духе имперской культуры, делая их способным для решения имперских задач, когда они вырастут и будет такая возможность их намеревались вернуть, чтобы они управляли своими территориями не в, скажем, национально-сепаратистских настроениях, а в имперских настроениях. И, собственно, Вавилонская империя не смогла этого показать, явить во всей ее, вот, скажем, замысле. Но это вполне удавалось сделать Византийской империи. Это прекрасно получалось у Римской империи. Это хорошо получалось и в Русской империи, в Российской империи, и в Советской империи тоже хорошо получалось. Эти государства прожили более или менее достаточно

0: долго, чтобы показать, что это действительно работает, этот механизм работает. Именно так может существовать империя, то есть некое объединение, государственное образование, включающее очень большое количество разнообразных народов. По-другому просто невозможно, немыслимо существование империи вне, вот скажем, вне какого-то компактного проживания этноса. Только так, включая, вбирая в себя лучшие силы каждой национальности, каждого народа, каждой национальной общности, вот, давая им возможность не просто образования, а именно социального развития, социального взлета, вот, какого-то вот, возможности реализовать себя и культуру своего народа как-то представить вот на параде всех этих многообразных культур, религий, вер, традиций, практик, вот, включить их в некое имперское бытие, вот эта практика, она работала, работает, если есть сейчас империя, и по-другому империя функционировать не может. То есть это не только как бы утилитарная проблема решения управления иудеями, это просто империи по-другому существовать не умеет. И вот решение этой задачи пророк Даниил был со множеством других юношей вывезен из Иерусалима, отдан на воспитание вавилонским разным евнухам, чиновникам. И вот так началась жизнь будущего пророка Даниила и его друзей, которые здесь упоминают, про которых нам тоже придется вспоминать, Анания, Азария и Мисаил. Вот они начали свою жизнь в рамках Вавилонской империи, хотя жизнь этих четырех юношей, Даниила, Анании, Азария и Мисаила, развивалась несколько в ином ключе, чем судьбы других еврейских мальчиков, которые вместе с ними тоже и было некоторое количество, может, несколько десятков, которые вот стали жить немножко иначе. И вот дальше, что с ними было, мы увидим.
1: Вы слушали главы Ветхого Завета, мы их читали и разбирали со священником Константином Корепановым.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Верующие 13 регионов России имели возможность поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые 17 августа были доставлены Россию греческого острова Корфу. Более 463 тысяч паломников в крупнейших городах России от Пскова до Хабаровска молились святому о своих нуждах. С 15 по 20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя пройдет завершающий этап поклонения мощам святителя. О значении этих событий, о размахе и организации паломничества рассказали участники пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 11 сентября. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан Вьюров отметил особую любовь большинства верующих людей к святителю Спиридону, которую, по его словам, вызывает удивительное сочетание простоты и при этом некоторой цельности и глубины его духовных даров, которыми он послужил народу Божьему. Говоря об особом милосердии древнего святого, его заботе о странниках, бедняках, невинно осужденных, за которых он вписывался всей душой, епископ сказал: «Русские люди чувствуют его участие в жизни всех, кто обращается к нему за молитвенной поддержкой. Принесение этой святыни является объединяющим фактором, в том числе и для верующих на постсоветском пространстве», подчеркнул епископ Силуан. И, как сказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, на этот раз святитель Спиридон обнял всю Россию. Она напомнила, что мощи святителя Спиридона посещают Россию уже в четвертый раз, но никогда прежде не удавалось охватить столько регионов и городов. Святыню принимали в 13 городах – Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске и других, и везде встречали особым образом. Так в Челябинске самолет с реликвией встречал крестный ход на мотоциклах, а очереди к мощам не кончались ни днем, ни ночью. В Иркутске паломники со всего федерального округа собрались на 15-тысячный крестный ход, к мощам стояли многотысячные очереди. В городе такого не видели никогда. В Смоленск поклониться святителю приехала половина Беларуси, полагает Коровина. А в Петербурге к мощам пришли более 130 тысяч паломников со всего западного федерального округа. Во многих городах у мощей служили ночные литургии. Как удалось подсчитать комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества, всего мощам святителя Спиридона поклонились более 463 тысяч паломников. Многие тысячи паломников из разных городов России ожидаются также в Москве с 15 по 20 сентября. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о помощи, которую правительство Москвы оказывает в организации паломничества, обеспечивая безопасность, общественный порядок и все необходимое. Доступ к мощам для поклонения в храме Христа Спасителя будет открыт с 15 по 19 сентября. Очевидно, что в очереди людям придется провести немало времени, поэтому власти Москвы обеспечат паломников водой, необходимой медицинской помощью, им также помогут волонтеры. Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков высоко оценил существенный опыт сотрудничества церкви с московскими властями в организации многотысячных паломничеств к святыням в течение ряда лет. Он отметил, что в храме Христа Спасителя московские клирики постоянно будут служить молебны святителю Спиридону, общаться с людьми у святыни. Самих же паломников отец Александр призвал не относиться к святыне как к амулету, сосредоточиться не только на самом моменте прикосновения к мощам, но и осознанно провести время в очереди. «Нужно проявлять культуру православного паломника, брать свои молитвословы с терпением и молитвой идти к мощам, не тяготиться и не суетиться, не отвлекаться в очереди, а молиться. Мы готовы к этой встрече и к тому, чтобы менять свою жизнь после этой встречи», – сказал священник. Секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук рассказал, что на всем пути по городам России мощи святителя Спиридона сопровождали греческие священники. Он сообщил также, что уже 21 сентября ковчег с мощами будет принесен в Казахстан. Первыми его встретят православные жители Караганды. «Это будет большая духовная поддержка для православных людей в Казахстане», сказал отец Василий. В эфире новости. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и Соединенные Штаты Америки. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где они находились постоянно. 5 сентября в патриаршей резиденции в Бухаресте частицу мощей святой, жившей в первом веке по Рождестве Христовом в Палестине, встретил патриарх румынский Даниил. Святыню доставила делегация Афонского монастыря, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Она была подарена обители византийским императором Алексеем Комниным. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. В тот же день мощи были перевезены в Бухарестскую церковь святого Георгия Нового. 4 сентября другая частица мощей святой Анны, ее правая рука, была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии. Святыня, постоянно находящаяся в скиту кельи святой Анны Феофилион на Афоне, была доставлена в Соединенные Штаты Америки и посещает православные храмы Восточного побережья. В монастыре, находящемся в юрисдикции Русской зарубежной церкви, мощи были встречены братья во главе с игуменом Гавриилом. Святыня пробыла в монастыре 3 дня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Предлагаю такую тему о значении таинства исповеди. О значении таинства покаяния или исповеди в духовной жизни православного христианина. Начнем, наверное, с терминологии по традиции, потому что таинство исповеди – это одно, покаяние – это другое. Все-таки покаяние – оно более глобальное слово, термин, процесс. Расскажите, как же все-таки, в чем их отличие, покаяние и исповедь?
1: В глубине понимания более глубокое значение имеет, конечно же, термин покаяние, метаноия, изменение ума. Исповедь – это часть покаяния, важная часть, существующая в церкви как таинство, как вступление в таинственное общение с Богом, в котором Бог обещал прощение человеку через священнослужителя. Исповедь – это открытие души перед Богом, это акт смирения, покаяния, сокрушение своих грехов, признание своих грехов, сожаление о своих грехах, желание попросить у Бога за них прощения, обещание перед Богом исправлять свою жизнь. Все это происходит в таинстве исповеди. Но в других обстоятельствах жизни разве это должно пресечься? Да нет, конечно. Это должно продолжаться во всех обстоятельствах нашей жизни. И вот если это будет продолжаться, значит, человек будет пребывать в покаянии, в изменении, постоянном изменении себя для того, чтобы стать ближе к Богу и угоднее Богу.
0: Почему без покаяния невозможно спасение души? Ведь Господь всех принимает только потому, что они крещенные. Почему это так важно?
1: Ну, потому что человек имеет свободную волю, и если он ее не направляет к тому, чтобы стать такими, какими нас замыслил Господь Бог, а Он нас замыслил такими вот совершенными. Мы пребывали в Царстве Небесном, у нас была вечная жизнь, не было смерти, не было страданий, но мы это потеряли через грехопадение. Если человек хочет вернуться вот в это первоначальное состояние, он должен изменить свою жизнь, изменить так, как ему подсказывает Господь. Господь же нас не оставил, Он дал нам заповеди, Он от нас не спрятался, Он нас не забыл, Он о нас продолжает заботиться и любить, и Он с нами общается, и Он нам показывает путь, посредством которого мы можем возвратиться вот в то райское состояние. И если человек этого захочет, он неизбежно встанет на путь покаяния, потому что уже достаточно очевиден и другой опыт, опыт греховной жизни. И об этом опыте говорят даже как о второй натуре человеческой, которую человек должен в себе преодолеть и изжить из себя. И он должен этого захотеть и осуществить это изменение, осуществить покаяние.
0: Святые отцы говорили о том, что вся духовная жизнь человека зиждется на покаяние. Можно ли сделать вывод, что исповедь – это средство для нашего искреннего покаяния? Потому что исповедь – это, можно сказать, как разовое. Да? Вот мы пришли, поисповедовались, а покаяние может длиться год, два и всю жизнь.
1: Да, безусловно, исповедь является одним из важнейших, мощнейших возможностей для человека, для его покаяния. Просто человек, мы же исповедуем в символе веры веру в единую святую соборную церковь. И это таинство существует в церкви. И человек спасается. Соборность для человека, она тоже спасительна. сам по себе, ну, самому по себе человеку трудно правильно сориентироваться, правильно понять, и в этом ему помогает церковь, святые отцы, духовные наставники, священники. Они ему подсказывают, они не говорят что-то от себя, они говорят, чему учил Господь, напоминают. Может быть, христианин сам об этом знает, но повторение – мать учения. Также с помощью ближних, с помощью церкви, с помощью духовников мы сверяем часы, мы советуемся. Об этом тоже говорили святые отцы, что очень плодотворно жить по совету. Не по своей воле, потому что человеку свойственно ошибаться, а руководствуясь советами духовника или какого-то опытного христианина, или же читая святых отцов и живя по их советам. И вот такое живое общение в таинстве исповеди происходит. Общение духовного чада с духовным отцом. Во-первых, человек обращается к Богу, он должен понимать, что он исповедуется не священнику, а Богу невидимо предстоящему и приемлющему его исповедь. А священник – это только свидетель, которому от Бога дана власть, и исповедующийся должен это принимать и в это верить. Дана власть прощать грехи или не прощать. И в этом общении живом на человеческом языке христианин может для себя получить ответы на волнующие его вопросы, как исполнить ту или иную заповедь. Он может увидеть себя со стороны, увидеть свой грех, увидеть какую-то свою проблему. И это же вот очень много значит, это дорогого стоит. Вот это все происходит в таинстве исповеди. А дальше, получив такое назидание, такое вдохновение, такие советы, христианин должен это исполнять в своей жизни, то есть продолжать жить в покаянии, продолжать свой путь к Богу.
0: Отец Георгий, давайте поразмышляем. Личное покаяние, которое слышит и принимает Господь, и церковная исповедь. Здесь возникает несколько вопросов. Вот один из них мне задал такой человек, наверное, его можно назвать сомневающимся, не сказать, что он отвергал церковь и Бога, нет. Скорее всего, может быть, начинающий неофит, и не знаю, как его назвать. Но зачем мне идти в храм исповедоваться, если я могу покаяться дома во время личной исповеди, сказать: «Господи, помилуй», осознать, и все. Зачем мне идти к какому-то священнику, батюшке, что-то ему говорить, исповедоваться? То есть это типа как билет на причастие, исповедь. Вот что мы можем сказать, прокомментировать такой вот вопрос? Как, почему действительно нельзя покаяться дома во время личной молитвы, во время личного обращения ко Господу?
1: Да, с этим утверждением вполне можно согласиться, но назвать такую установку пределом совершенства нельзя. Пределу к совершенству нет. И церковь – это не какой-то полицейский орган, который заставляет что-либо делать человека, принуждает к чему-либо. Церковь – это любящая мать. Церковь заботится о нашем спасении. И все, что есть в церкви, это милостивая, любящая забота о нас, людях, о нас, грешных христианах. И нахождение в церкви позволяет человеку быть более плодотворным. Более плодотворным. Вот мы говорили с вами о Святом Причащении, и здесь вот как раз-таки можно с большей убедительностью вот как раз возразить, что да, помолиться человек может. Зачем мне церковь? Вот этому убеждению. Зачем мне церковь? Зачем мне ходить в храм, на службу? Зачем мне священник? И в вопросе молитвы, исповеди, каких-то ритуалов, это да, возможно. Но мы говорили, что любовь к Богу, она дарует человеку спасение, достижение главной цели. Этого мы достигаем через исполнение заповедей Божьих. И мы говорили, что святое причащение нужно рассматривать как главнейшую из заповедей Божьих, которую напрямую Господь связывает с нашим спасением. Он сказал, что тот, кто не причащается, не может наследовать Царствие Небесное. Если человек мыслит в рамках земной жизни и свою веру подстраивает под свое земное существование, то тогда да, он может молиться дома, он может исповедоваться как-то дома, каяться пред Богом, как он считает нужным для себя. Он может совершать какие-то ритуалы. Ну а как вот быть с заповедью о причащении, о которой вот Господь так сказал? И вот эту заповедь без церкви, без священника, этот человек не сможет исполнить. Участие в таинстве Евхаристии – это тоже очень важная составляющая нашего покаяния. Это глубина нашего покаяния. И где мы можем быть уверенными, что вот та мера нашего покаяния, она примирит нас с Богом. Вот, например, святые отцы, которые и причащались, и у них не было никаких предубеждений о церкви, они до конца не были уверены, что они спасены, что они прощены, что они наследуют Царствие Небесное. И они до конца вот оплакивали свои грехи и пребывали в покаянии. И, конечно, я больше доверяю вот этому опыту, в котором я больше вижу смирение, в котором я больше вижу доверие Богу, в котором я больше вижу кротости, а значит, большей вот такой приближенности к идеалу нашему Господу Иисусу Христу. А в таких вот рассуждениях, дай Бог, чтобы они не были окончательными, возможно, препятствием является вот какая-то наша однобокость, а даже, может быть, наша вот какая-то ослепленность, которая всем нам свойственна из-за наших же грехов, страстей, из-за нашей гордости. И вот человек немножечко, если возвысится над своими страстями, он увидит для себя большие горизонты и согласится с тем, что Мать Церковь ему предлагает свою помощь, свою заботу, свою любовь, что она хочет принять его в свои любящие объятия.
0: Такой вопрос: как часто нужно исповедоваться? Потому что в нашей Русской Православной Церкви существует замечательная традиция исповедоваться перед каждым причастием. Всегда ли это правильно? Да, правильно, что мы идем исповедоваться перед принятием святых Христовых тайн, но иногда исповедь нужна и без причастия. То есть у нас принято, да, что исповедь обязательно там. Причастие обязательно исповедь. Насколько вы тут подскажете, чтобы не было, опять же, формального подхода?
1: Чтобы не было формального подхода, чтобы человек жил в свободе и радости, то нужно понимать, что эти два таинства несоединимы настолько, что вот одно без другого жить может. И поэтому их можно разделять. И поэтому можно причащаться, не каждый раз перед этим исповедуясь. И исповедоваться можно не только готовясь к причастию. Это все определяет внутренние потребности искреннего, честного перед самим собой, перед Богом, перед своей совестью, перед духовником человека. Если он видит, что ему требуется вот этот ресурс, который дает ему исповедь, то он прибегает к исповеди. Если ему пока что достаточно вот своего личного покаяния, пребывания в молитве, пребывания в Слове Божьем, возделывания своей души изучением святых отцов, напитыванием своей души поучениями святых отцов, которые благодатны и которые проливают в человека и образуют в человеке, проливают в человека благодать Божию и образуют в человеке сокрушенный дух. Он не гордится, он не превозносится, ему не хочется никому чего-то там доказывать, с кем-то спорить. Он внутренне смирен, кроток, тих, и поэтому ему не нужно. И поэтому вот он находится в духе этого покаяния, которое дает, примиряет его с Богом и дает ему возможность полноты встречи с Ним в таинстве причастия.
0: Святитель Иоанн Златоуст ясно выразил основное, главное условие для периодичности причащения. Одно только время для приступание к тайнам и причащение – чистая совесть. В русле вот этого рассуждения святителя можно сделать вывод, что исповедь – это главное средство для очищения совести. Для чего еще полезна исповедь?
1: Исповедь может подарить человеку такие прекрасные навыки, как отсечение своей совести, как отсечение своей воли, как приобретение навыка к послушанию. Исповедь может открыть для кающегося, исповедующегося человека дверь для получения нужного совета, нужного наставления. Исповедь, как живое общение с духовником, может поддержать человека. Порой даже исповедующемуся хватает, если его терпеливо выслушают и ничего ему не скажут, но ему уже станет от этого хорошо. И это в очередной раз доказывает, что не священник, исповедующий главная ключевая фигура, а Христос, невидимо предстоящий. И он касается своей рукою души исповедующегося человека и привносит в нее свой мир, свое утешение. Исповедь может через доброе слово, ласковое слово священника помочь человеку избавиться от уныния, может помочь ему осознать, что он не один, что он находится в церкви, что он не забыт, что он нужен. И все это вот может произойти в исповеди, когда исповедующийся услышит определенные слова от своего духовника, от священника.
0: Перехожу опять к вопросам из жизни. Один человек сказал, что зачем мы исповедуемся? Ну, это такой риторический вопрос, ни ко мне, ни кому-то там. Зачем мы исповедуемся, если через месяц, через 2 недели, через 3 месяца приходим на исповедь с этими же грехами? То есть он говорил, я выписываю грехи, и можно листик с грехами, со своими худыми помыслами не менять. У меня все повторяется. И вот зачем тогда исповедоваться? Но на самом деле это, наверное, не только у него, да, вот спасибо ему за искренность, а у некоторых людей тоже грехи повторяются. И как же тут выносить на исповедь меньше грехов, если какие-то такие вот, может быть, молитвы для того, чтобы наши в море, в нашей жизни, в море житейском страстей как-то жить более по-христианскому и на исповедь приносить меньше грехов.
1: С одной стороны, это нормально, этого смущаться не нужно. Греховность наша очень глубока. Но с другой стороны, конечно же, нужно задуматься об адекватности нашей исповеди, нашего покаяния, нашей христианской жизни. Человек может допускать и допускает часто лукавство и пытается как-то вот приспособить духовную христианскую жизнь, сам того, может быть, не понимая, не сознавая, под себя, как-то вот соединить несоединимое, остаться при своих любимых страстях, выборочно в чем-то покаяться, в каких-то грубых грехах. Ну да, вот я понял, что убийство – это грех. Хорошо, не буду убивать. Прелюбодеяние – это грех. Не буду прелюбодейничать. А вот осуждение, там, злословие, празднословие, потом какие-то суетные мирские интересы, это все вроде бы как и небольшой грех, а может быть совсем не грех, так может думать человек, и поэтому я вот при этом всем останусь. Но так не бывает, так не бывает. И нужно быть, конечно, искренним, честным и преданным Божьему Слову, и всегда взирать на Него, потому что оно всегда нам будет напоминать, что ты не достиг еще цели, ты еще на пути. Оно всегда нам будет напоминать о вечности, о подготовке к вечности. И поэтому ты, ну, как-то будешь прикладывать больше усилия, ты будешь себя понуждать. Понуждать надо. Вот этого понуждения как раз-таки в нас и не хватает. Мы притыкаемся о духовную лень. духовную брань мы вести не хотим. Мы знаем, что вот существует такая помощь, и мы как бы так радуемся. О, хорошо, существует такая помощь, есть исповедь. Я словами скажу о своих грехах, а делами, ну, я ничего не буду делать. Но вот как раз-таки мы сейчас хотим, наверное, пояснить нашим радиослушателям, что не словами только нужно каяться, нужно исправляться, нужно понуждать себя к исправлению. И тогда грехи хоть и будут оставаться, но они будут умаляться. Качество их будет меняться, свойство их будет, ну, тоже меняться. Да, вот мы говорили о грубых проявлениях греховности, потом остаются грехи в чувствах, в помыслах, на словах, а потом еще вдруг мы осознаем, что вот эта наша привычная жизнь, начнем ее анализировать и поймем, сколько в ней места мы предоставляем Господу Богу. Вот прошла неделя, вроде бы я там никого не осуждал, мне кажется, там не прелюбодейничал,
0: не празднословил,
1: но я не думал о Боге, вот я не думал о Христе, я думал о чем-то земном, и меня радует, когда люди приходят и говорят это на исповеди. Я каюсь, я сожалею о том, что я мало думал о Боге, что я вот осуетился, что я погрузился в эту мирскую суету. Ну и, конечно же, если человек погружается в эту мирскую суету, конечно же, к нему опять прилипают все вот эти вот известные грехи и празднословие, и пустословие. И нечистота входит в человеческую душу через вот эти все источники, которые существуют в мире. Побыл ты там несколько часов в интернете, и что ты там нацеплял, что вошло в твою душу? Где-то кто-то сматерился, где-то кто-то кого-то там осудил, где-то какая-то еще страстишка явлена, и ты ее впитал. Вот это все тоже есть осквернение нашей души. Поэтому нужно понуждать себя, дорогие братья и сестры, нужно прикладывать усилия, нужно бороться с грехом, нужно вот реально принимать то, что говорят святые отцы о духовной брани. Эту брань, на это поприще духовной брани, увы, нам всем нужно выходить и не прятаться, и не лукавить, и не приспосабливаться, а смело, честно выходить на борьбу со своим грехом, с таким военачальником, с таким покровителем всемогущим, как Господь Бог. Конечно же, победа всегда будет за нами.
0: И в завершении нашего интервью такой вопрос: чем исповедь отличается от генеральной исповеди? Все-таки генеральная — это что-то глобальное, да? Или это такое название и ничем не отличается?
1: Генеральная исповедь – это, может быть, первая исповедь за всю свою жизнь. Генеральная исповедь – это как некий срез спустя там какой-то определенный срок. 10-20 лет прошло, и человек опять задумывается в ретроспективе над своей жизнью, копается, находит свои грехи, и у него появляется желание в них покаяться. Это более подробная исповедь, генеральная исповедь, более, может быть, честная, более глубокая исповедь. Вот да, просто более такая, знаете,
0: откровенная, может быть, исповедь.
1: Да, вот когда, знаете, человек уже устал от самого себя, устал от своих духовных болячек, устал от своего лицемерия. Вот как раз таки устал
0: от греховной природы.
1: Вот от своей греховной природы, и сказал: да сколько это может продолжаться, да сколько я буду вот так вот сидеть на двух стульях и служить двум господам. И вот он приходит и решительно во всем кается, сокрушается и изъявляет желание жить по-другому.
0: Спасибо вам за эту встречу и всем пожелаем.
1: Покаяние как образа жизни. Покаяние как образа жизни, как вот этого прекрасного творческого процесса созидания самого себя с Божьей помощью.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 81 600 человек поклонились великой святыне в течение менее чем 2 суток ее пребывания в граде святой Екатерины. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского пребывал в храме памятники на крови с позднего вечера пятницы 11 сентября до 14 часов воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне был открыт круглосуточно. В течение этих дней верующие имели возможность помолиться вместе с архипастырями Екатеринбургской митрополии за архиерейскими богослужениями. С раннего утра до позднего вечера у святыни совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Отметим, ковчег со святыней мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», ООО «Региональная энергетическая компания», Всемирного Русского Народного Собора, Фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «ФОМА». Далее в этом выпуске. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия с 18 по 29 сентября этого года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии с родины святой. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых XX века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. При жизни старица, несмотря на слепоту, обладала даром прозорливости и помогала людям. Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу 18 сентября в 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября мощи будут доступны для поклонения в соборе с 8 до 20 часов. И в завершение выпуска. 9 сентября в Николаевском кафедральном храме города Шадринска по окончании благодарственного молебна епископ Шадринский и Долматовский Владимир вручил свидетельство об окончании курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Курганской митрополии. Свидетельство об окончании курсов получили из рук владыки 15 слушателей, насельники и насельницы всех 3 монастырей Шадринской епархии. Кроме того, руководитель курсов, наместник Долматовского монастыря, игумен Варнава Аверьянов, за принесенные труды был награжден епархиальной медалью священномученика Алексия Пресвитера Песчано-Калединского 2 степени. Преподаватели курсов протоиерей Сергей Климов, иерей Дмитрий Юдин и иеромонах Афанасий Коренкин удостоены архиерейских грамот. Напомним, что в 2023-26 годах в Курганской митрополии распоряжением Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской митрополии, на основании постановления Архиерейского совета Курганской митрополии были организованы и успешно действовали курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви на базе местной религиозной организации Успенский Долматовский мужской монастырь в городе Долматово Курганской области Шадринской епархии Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет невечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои. Самое высокое счастье для мужчины – это заниматься делом, которое того стоит. Это хорошо знают мудрые, опытные люди и очень крепко усваивают мудрые и образованные женщины, которые знают, что у мужчины на первом месте все-таки не семья, не дети, а то большое дело, которому он служит. Потому что призвание мужчины – это именно служить. И эта истина очень хорошо видна в жизни выдающихся людей, которые забывали себя совсем на этой службе, но, тем не менее, именно в этом служении обретали свое лицо. Потому что для современного человека очень важно усвоить эту простую истину. Его отпугивает ведь некая безликость, боязнь потерять себя в служении или в той работе, или в том большом деле, к которому Господь его призывает. На самом деле, именно в служении мы и обретаем лицо. В середине XIX века, точнее в 1860 году, в белорусском городе Рогачеве родился мальчик Ваня. У него была необычная фамилия, характерные для шляхетских родов, белорусских семей. Он носил фамилию Лешко-Попель. Вот он учился в Рогачеве, потом закончил Могилевскую гимназию и поступил в военно-медицинскую академию. Но с детства этот мальчик проявлял какое-то странное очень дружелюбие ко всем слабым, несчастным, и уже в детстве умудрялся из своих уроков, которыми он зарабатывал себе на жизнь, давать милостыню, помогать слабым, несчастным, бедным. И вот когда он поступил в военно-медицинскую академию, сам нуждался, снимал какой-то угол у старушки и как студент уже начал практиковать в больнице, как молодой врач. Вот одна из его первых пациенток, кухарка, плакалась молодому врачу на то, что не жалко ей своей жизни, но жалко очень сыночка Костю, который останется один, сиротой на белом свете, без родителей, без родственников, без близких, некому за ним присмотреть. Старушка была уже безнадежна, и вот этот студент, Иван Васильевич, его уже тогда называли по имени-отчеству, обещал ей, что все будет хорошо у ее сыночка. И представьте себе, когда умерла эта несчастная женщина, этот бедный студент Ваня Лешко-Попель пошел, взял этого мальчика Костика и принес в свой угол, отвел ему сундук, на котором этот мальчик жил, и содержал его все время, пока мальчик не вырос. Потом, когда Иван Васильевич закончил обучение в военно-медицинской академии, его отправили в город Екатеринослав, который известен советским пионерам под именем Днепропетровска. Сейчас он носит такое имя. И Иван Васильевич 15 лет своей жизни отдал служению медицине в этом городе. И вот за эти годы он снискал такую любовь горожан, всех сословий, с самых низших, самых обездоленных до самых высоких, высокопоставленных горожан, что его похороны превратились просто в какое-то большое торжество благодарности по отношению к этому человеку. Он не щадил себя. Да, у него была семья, четверо детей. Но в воспоминаниях, которые оставили о нем современники, почти нету ни слова о том, как он отдыхал, как проводил время с семьей. Он весь был предан своей работе, своему докторскому служению. И про него говорили, что у Ивана Васильевича дырявые карманы, потому что как врач с большой практикой он мог себе, конечно же, сколотить большое состояние, или как кто-нибудь из докторов, персонажей Чехова мог бы себе завести дом с садиком и крыжовником, но тем не менее все лишние деньги он тут же раздавал нищим и обездоленным. Есть масса описанных случаев, примеров его удивительного самопожертвования, его удивительной доброты, когда к нему, например, приходит девочка, страдавшая малокровием, и он ей приписывает принимать лекарства сразу после обеда. И она говорит, а можно принимать эти лекарства после чая, потому что мы никогда не обедаем, мы просто чай с хлебом пьем. И Иван Васильевич был настолько потрясен, что выдал ей, матери этой девочки, на 2 месяца вперед деньги на мясо. Был случай, когда одна из его больных, бедная женщина, не могшая себе позволить чего-то лишнего, получила предписание от врача ежедневно принимать ванны. И стыдливо отвела в глаза, когда услышала эту рекомендацию, и сказала Ивану Васильевичу, что у нас нет ванны, у меня нет такой возможности. И вот Иван Васильевич через весь город тащил на себе ванну, которую купил у какого-то промышленника, принес этой женщине и не взял с нее ни копейки денег из-за ее бедности. Больше всего меня трогает история его особенного попечения о безнадежных больных. Вот была у него пациентка, у которой не было шансов выжить, никаких. И доктора махнули на нее рукой, и родители знали, что ей остались какие-то считанные недели. Но Иван Васильевич мужественно, ежедневно приходил на другой конец города к этой больной, чтобы просто добрым словом ее поддержать, утешить, дать какие-то легкие рекомендации, рассказать шутку. И до конца жизни этой девушки ежедневно, несмотря на свою удивительную загруженность бесконечную и популярность, он посещал ее, находил для нее время каждый день быть рядом с ней. Но самая удивительная история, которая меня растрогала, это история мальчика, который очень сильно болел. Надо сказать, что это был 19 век, не было тех обезболивающих средств, медицины, которые ставили точный диагноз, или же светлых кабинетов с игрушками, которые сейчас есть в любой детской поликлинике. А были просто очень уставшие доктора, у которых был самый примитивный набор инструментов, который для современного человека выглядит слишком садистски. Но Иван Васильевич очень переживал за своих пациентов, несмотря на их возраст и статус. И вот он приходит к этому мальчику. Родители говорят, что из-за боли, из-за тяжелого заболевания мальчик не спит, он постоянно плачет. И вот этот доктор, утомленный, замученный, у которого самого 4 детей, снимает сюртук, сапоги, ложится рядом с мальчиком и начинает ему рассказывать сказку. Мальчик радостно хлопает в ладоши, рад, что дядя доктор решил провести с ним время. И вот Иван Васильевич рассказывает сказку, потом поет ему какую-то песенку колыбельную, разговаривает с ним о каких-то пустяках, пока мальчик не засыпает. Казалось бы, зачем ему было это делать? Это не его вообще обязанность. Но уж такой это был человек удивительный, доктор из Рогачева, Иван Васильевич Лешко-Попель. Он прожил очень короткую жизнь, умер в возрасте 43 лет. И его последними словами были: «Поработать бы еще». Удивительные слова. Слова настоящего мужчины. «Поработать бы еще». Современный бы человек сказал бы: «Отдохнуть бы еще, поспать бы еще, поесть бы еще». Нет. Здоровый человек, мудрый человек говорит: «Поработать бы еще, послужить бы еще». Такой был этот доктор из Рогачева. И мы бы сейчас, пристально вглядываясь в его биографию, сказали: а что он в жизни видел? Какие посетил курорты? Какую недвижимость приобрел? Почет, премии? Кто-нибудь заметил вообще его труд? Как-то оценил? Он просто забыл себя в этом служении? Ведь, по правде сказать, даже восторг горожан был недолгим, потому что, когда Иван Васильевич умер, конечно, его могила была усыпана венками, но прошло 10 лет, и могилу забыли. И сейчас даже местные краеведы не могут указать, где именно был похоронен любимый всеми доктор. Но Иван Васильевич искал не этой славы. Он говорил, еще будучи гимназистом, что вообще-то в больших деньгах соблазну много. Станешь много получать, всякая блажь в голову полезет. Меньше получать для души полезно. Этот доктор из Рогачева служил невидимому, служил Господу, заботился о душе. Поэтому все внешние блага и соблазны для него были чем-то призрачным, ненастоящим. И рядом с великими врачами, такими как святитель Лука Крымский, святой евангелист Лука и многие другие наши великие врачеватели, к которым мы обращаемся, есть и такой скромный доктор из Рогачева, Иван Васильевич Лешко-Попель, который не канонизирован, возможно, никогда не будет канонизирован, но сколько таких удивительных тружеников даже в нашем поколении есть, потому что именно на этих мужчинах, которые понимают, что самое высокое счастье в жизни – это заниматься делом, которое того стоит, на них и держится этот мир.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истинно Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. Сегодня мы продолжаем наш цикл по стихам серебряного века под названием «Сердце к сердцу».

Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.

О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет, в заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражало, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя, за мучения, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя.

я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: прости мугрюмство, разве это сокрытый двигатель всего? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество.

Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же. Лес до поля, до плат узорный, до бровей, и невозможное возможно. Дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской осторожной глухая песня ямщика.

рожденный в года глухие, пути не помнит своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежды ль весть, одней войны, одней свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Есть немота, то гул набата заставил заградить уста, в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье те, кто достойней. Боже, Боже, да узрят Царствие Твое.

Те же росы, откосы, туманы, над бурьянами рдяный восход, холодеющий шелест поляны, голодающий бедный народ. И в раздолье на воле неволя, и в суровый свинцовый наш край нам бросает с холодного поля, посылает нам крик: «Умирай, как и все умирают». Не дышишь, смертоносных не слышишь угроз, безысходные возгласы слышишь, и рыдания, и жалоб, и слез. Те же возгласы ветер доносит, те же стаи несытых смертей над откосами косами косят, над откосами косят людей. Роковая страна, ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о, Родина злая, кто же так пошутил над тобой?

По лесам бежала Божья Мать, куньей шубкой запахнув младенца, стлалась в небе Божье полотенце, чтобы ей не сбиться, не плутать. Холодна, морозна ночь была, дива-дивьи в эту ночь творились, волчьи очи зеленью дымились, по кустам сверкали без числа две седых медведицы в лугу, на дыбах боролись в ярой злобе, грызлись, бились и мотались обе, тяжело топтались на снегу. А в дремучих зарослях, в потьмах, жались, табунились и дрожали, белым паром из ветвей дышали звери с бородами и в рогах. И огнем вставал за лесом меч ангела, летевшего к Сиону, к золотому Иродову трону, чтоб главу на Ироде отсечь.

и цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить к милосердным коленям

Вот он идет проселочной дорогой, без шапки рослый, думающий, строгий, с мешками, с палкой в рваном армячишке, держась рукой за плечико мальчишки. И звонким альтом, жалобным и страстным, поет, кричит мальчишка о прекрасном, об Алексее Божьем человеке под недовольный мрачный бас калеки. «Вы пожалеете, — плачет альт бездомных, — вы наградите люди сирых, темных, и бас грозит, в аду, в огне сгорите, на пропитание наше сотворите». И, угрожая властным мерным шагом, идет к избушке ветхой над оврагом, над скудной балкой вдоль иссохшей речки, а там одна старуха на крылечке. И крестится старуха, и дрожащей рукою ищет грошек завалящий, и жалко плачет, сморщивая брови, об окаянной грешнице Просковье.

и умерла, и схоронил Иаков ее в пути. И на гробнице нет ни имени, ни надписей, ни знаков. Ночной порой в ней светит слабый свет, и купол гроба, выбеленный мелом, таинственную бледностью одет. Я приближаюсь в сумраке несмело, и с трепетом целую мел и пыль на этом камне выпуклом и белом, сладчайшие из слов земных –

отрада смерти страждущим дана. Вы побелели, странники, от пыли, среди врагов в чужих краях вы были, но вот вам отдых, мир и тишина. Гора полдневным солнцем сожжена, русло Кедрона ветры иссушили, но в прах отцов вы посохи сложили. Вас обрела родимая страна. В ней спят цари, пророки и левиты, в блаженные обители, и я всех, что в чужбине не были убиты, сбирает милосердный судья. По жестким склонам каменные плиты стоят раскрытой книгой бытия.

прозвучала третья заключительная часть нашего небольшого цикла «Сердце к сердцу» по мотивам поэтических произведений Серебряного века. Сегодня вы услышали стихи поэтов Александра Блока, Андрея Белого и Ивана Бунина в исполнении актера, художественного руководителя Верхотурского театра «Град» Дмитрия Вершинина, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Надеемся, что этот наш небольшой цикл подарил вам светлое и хорошее настроение. Ну, а самое главное, пусть эти серебряные строчки действительно помогают и дарят нам надежду только на самое светлое. Всего вам доброго и хорошего и светлого всем настроения. Поэтическое

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божие его благословение на труды просили педагоги, дети и родители. В воскресных школах состоялись спецсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами, прошли общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел первый педсовет, который провели старший священник прихода иерей Иоанн Черных и духовник воскресной школы иерей Никита Андреев. В воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Савватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородицы, святых угодников Божиих и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска, вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, отметила, что для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое, очень символичное значение. Она понимает, что учеба – дело многотрудное. Надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божию. Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердия, духовной радости и крепкого здоровья. В храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете города Екатеринбурга помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки – все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Далее в этом выпуске. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, который отмечается 12 сентября, в Кургане на Троицкой площади традиционно прошла Александровская ярмарка. Перед зрителями и участниками ярмарки выступил клирик Благовещенского храма иерей Александр Кармакулов. От всех поздравил с праздником покровителя Кургана и области, святого благоверного князя Александра Невского, рассказал о значимости его подвига для истории и для нас, пожелал добрых дел, духовного и телесного здравия. Волонтеры Курганской епархии в миссионерской зоне предлагали желающим в подарок православную литературу, буклеты, иконки святого Александра Невского, визитки по патриаршей программе изучения Библии. Это мероприятие собрало местных товаропроизводителей, мастеров народных промыслов, артистов, горожан и гостей Кургана. Культурная составляющая праздника включала выступления творческих коллективов региона и музыкальное сопровождение на протяжении всего мероприятия. Для желающих были организованы мастер-классы по традиционным ремеслам. Одним из центральных событий программы стало выступление фольклорного ансамбля «Яромил», прибывшего из Тюмени. Юных посетителей ярмарки порадовали цирковым представлением артиста из Челябинска. Православие стало тем духовным стержнем, который на протяжении веков формировал у русского народа целостное мировоззрение, черты национального характера, культурные традиции и даже повседневный уклад жизни. И в этом контексте русские святые выступают для нас яркими примерами, показывают, как можно преобразить свою жизнь, следуя евангельским заповедям, и тем самым вдохновляют на духовный рост. Жизнь и подвиги святого благоверного князя Александра Невского являются пример сочетания ратного дела, мудрого государственного служения и глубокой духовной жизни, уверена представитель миссионерского отдела Курганской епархии Ирина Байчерова. И в завершении выпуска. Поименный список прославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской по состоянию на сентябрь 2026 года опубликован на официальном сайте издательства Московской Патриархии. Он был составлен по поручению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В этот список внесены имена 1623 святых, погибших или пострадавших во время советских гонений на веру. Указаны имена и фамилии святых, церковный сан, все даты памяти каждого святого. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 15 сентября по новому стилю или 2 по старому. И сегодня память мучеников 3 века Мамонта, отца его Феодота и матери Руфины. Также 3628 мучеников, замученных в Никомедии на рубеже 3-4 веков. Святителя 6 века Иоанна Постника, патриарха Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, подвязавшихся в XI столетии. Новомучеников, священномученика Варсонофия Лебедева, епископа Кирилловского и с ним Иоанна Иванова, пресвитера. Преподобно-мученицы Серафимы Сулимовой, игумени Ферапонтова монастыря и мучеников Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева. Священномучеников Дамаскина Цедрика, епископа Стародубского, и с ним Ефимия Горячего, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смолячева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича, пресвитеров, священномучеников Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина, пресвитера, мученика Павла Елькина. Прославляется сегодня икона Божией Матери, именуемая Калужской. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к житию преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Основатель Киево-Печерской лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любичи вблизи Чернигова и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и решился идти на Афон. В одной из афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь насаждать иночество. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, там было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, а поселился в 4-метровой пещере. Это было в 1051 году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, Иерей, вторым – преподобный Феодосий. Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он имел благочестивое настроение духа. Услышав однажды в церкви слова Господни «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня», он решился оставить мать, отец его уже умер к тому моменту, и явился в Киев к преподобному Антонию. Когда около преподобного Антония собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братьями игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так и образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Феодосий остался на прежнем месте. Чуть позже, благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев, на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. Он начал заботиться об учреждении общежития по уставу Цареградского студийского монастыря. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимаются братья. Сам преподобный был во всем примером для братьев, носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братью. Также до нас дошел ряд сочинений преподобного Феодосия. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель имела великое значение для развития русской церкви. Братья и сестры, читая это житие, на ум приходят притчи Господа нашего Иисуса Христа о Царстве Небесном. Оно подобно горчичному зерну, которое очень мало, а вырастает из него целое дерево. Оно подобно дрожжам, что заквашивают все тесто. Два простых человека, которые никогда бы не подумали, что станут ключевыми фигурами в истории Руси, просто шли спасать свою душу. Один пошел на Афон, другой в Киев. И ведь были уже монастыри другие в Киеве, но только двух скромных монахов, живших в убогих пещерах, избрал Господь. Братья и сестры, житие преподобных, кроме всего прочего, учит нас не быть слишком поспешными в своих выводах. Начинание преподобных Антония и Феодосия казалось многим таким нелепым и безрассудным. И лишь через многие годы стало ясно, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, как писал апостол Павел к Коринфянам. Говоря о наших днях, нужно отметить, та картина мира, что предстает пред нашими глазами, настолько далека от Божьей действительности, что мы даже себе представить этого не можем. Только время рисует реальную картину жизни, и по плодам познаются нами великие и ничтожные, мудрые и немудрые. Преподобные отцы наши Антония и Феодосия Киево-Печерские, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Значит, воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа хочет сердце.

плачет воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем посвятить избыточной массе тела, ожирению, как достаточно большой проблеме и, самое главное, медицинской проблеме, которая постоянно изучается, постоянно дополняется, есть новые открытия. И ожирение в настоящее время рассматривается не просто изменение внешнего вида человека, изменение его массы, а как хроническое заболевание. Это очень важный вывод последнего времени. И это хроническое заболевание развивается в результате сложного взаимодействия наследственных факторов, биологических факторов, которые в последнее время наука открыла, поведенческих факторов, факторов, связанных с внешней средой. И, безусловно, главным признаком избыточной массы тела, ожирения, является накопление жировой ткани в организме. Данные, которые говорят о распространенности этой проблемы, к сожалению, достаточно тревожные и драматичные. По объединенным данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. По прогнозам Международной федерации по борьбе с ожирением, к 2030 году более 3 миллиардов человек будут иметь избыточную массу тела или ожирение. Из них около 2 миллиардов степень ожирения, имеющая максимальные риски для здоровья. В России написаны клинические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2024 году, которые помогают любому медицинскому специалисту в этой сложной проблеме разобраться. Главное – эту проблему признать человеку на начальном этапе, определить параметры, есть или нет эти изменения в организме, пройти в идеале диспансеризацию, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию. Основной параметр касается индекса массы тела. Это наиболее простой индекс, который рассчитывает риски избыточной массы тела, ожирения, хотя он имеет, безусловно, ограничения по возрасту, по полу, по ряду сопутствующих состояний и заболеваний, но вместе с тем признается, что основные параметры, которые позволяют выделить избыточную массу тела и ожирение, являются индекс массы тела. Мы неоднократно говорили про данный индекс, он рассматривается и рассчитывается по простой формуле. Это масса тела в килограммах, деленная на рост в квадрате. Ну, простой пример. Если у человека масса тела 70 килограмм, а рост 150 сантиметров, то 70 килограмм нужно поделить на рост, взятый в метрах 1,5 метра, умноженное на 1,5 метра. Итоговая формула 70 делим на 2,25, получаем 31 индекс массы тела. И дальше смотрим по известной таблице. Если кто не запомнит, то эти данные открыты, их есть, можно найти. Те градации, которые в зависимости от индекса массы тела предлагает международная классификация. Если у человека при собственном расчете получается индекс массы тела меньше 18,5, то медицинский специалист говорит о дефиците массы тела. Дело в том, что если у человека индекс массы тела меньше 18,5, то у него есть повышенный риск ряда других заболеваний, отличных от заболеваний при высоком индексе массы тела. Хоть мы и говорим в настоящей передаче об избыточной массе тела или ожирении, но вместе с тем, разбирая параметры индекса массы тела, следует отметить, что и дефицит массы тела, то есть индекс массы тела меньше 18,5, считается с медицинской точки зрения состояние, которое увеличивает риск развития нарушения плотности кости, повышенный риск переломов. Поэтому человеку очень важно обратиться к медицинскому специалисту, к ревматологу для определения параметров плотности кости, пройти денситометрию, исследование содержания витамина D и выслушать медицинские рекомендации по мерам профилактики остеопороза, повышенного риска переломов. Человека с дефицитом массы тела, с низким индексом массы тела, увеличивается риск анемии, то есть малокровия. Риск дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты увеличивается. Поэтому очень важно пройти диспансеризацию, исследовать общий анализ крови, гемоглобин, количество эритроцитов, сделать тесты на содержание железа, витамина В12, фолиевой кислоты. У человека с дефицитом массы тела есть еще два параметра, на которые нужно обратить внимание. Это психологическое здоровье. Дело в том, что хронический дефицит веса нередко сопровождается тревожностью, другими элементами, отклонениями в работе эмоциональной сферы. Если они выявлены и есть, то важно обратиться за помощью к специалисту, психологу, психотерапевту. И одна из таких очень важных составляющих дефицита массы тела – это, конечно же, ослабление иммунитета. Организм, недополучая ряд питательных веществ, хуже справляется с инфекциями, у него чаще возникают простуды, остро-респираторные заболевания, чаще протекают другие инфекционные заболевания. Поэтому очень важно при индексе массы тела ниже 18,5 обратиться к медицинскому специалисту, пройти диспансеризацию, получить рекомендации по расширению диеты. Возвращаясь к проблеме избыточной массы тела, мы опять же смотрим на параметры индекса массы тела и видим, если у человека индекс массы тела от 18,5 до 24,9, это нормальная, идеальная масса тела, которая не говорит о высоком риске сопутствующих заболеваний, осложнений. Но если у человека индекс массы тела больше 25, достигает до 29,9, речь идет о диагнозе избыточная масса тела. А если индекс массы тела больше 30, речь идет об ожирении разной степени. И при избыточной массе тела медицинская наука говорит о том, что риск сопутствующих заболеваний повышенный. Если еще больше параметры ожирения первой степени, то риск сопутствующих заболеваний высокий. При ожирении второй степени очень высокий. При ожирении третьей степени, которая называется уже морбидная или болезненная, риск чрезвычайно высокий. А какие заболевания сопутствуют избыточной массе тела и ожирению? В настоящее время наука совершенно четко знает, речь идет о повышенном артериальном давлении. Избыточная масса тела, ожирение увеличивает нагрузку на сердце. Увеличивается риск атеросклероза, нарушение липидного обмена, повышение холестерина, плохого, образно говоря, триглицеридов способствует отложению бляшек в сосудах. Это параллельно текущее состояние с избыточной массы тела ожирения. На фоне артериальной гипертензии, атеросклероза, конечно же, резко увеличивается вероятность инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности. Следующая группа заболеваний, которые, к сожалению, идут по пятам избыточной массы тела ожирения, это эндокринные и метаболические нарушения. В первую очередь речь идет о сахарном диабете второго типа. Избыточная жировая ткань снижает чувствительность клеток к инсулину, формируется феномен так называемой инсулинорезистентности. То есть инсулина достаточно в крови, но он, к сожалению, не может проникнуть и сработать через определенные рецепторы. Поэтому сахара в крови много, в ткани он не поступает, и возникает вот этот баланс. К сожалению, драматически голодание в тканях и избыточное количество сахара в крови, подавление иммунитета, рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что сахар, он достаточно агрессивен, он при избыточном количестве вступает во взаимодействие с тканями, изменяет их структуру и приводит к заболеваниям. Увеличивается при избыточной массе тела и целый спектр заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, проявляющаяся изжогой, желчно-каменная болезнь, когда образуются камни в желчном пузыре и возникает риск механической желтухи, неалкогольная жировая болезнь, которая выходит сейчас на первые строчки по распространенности, когда в печени накапливается жир. Этот жир не нейтральный, он выведет к разрушению клеток печени. Увеличивается риск заболевания опорно-двигательного аппарата, потому что изнашиваются суставы. Увеличивается риск онкологических заболеваний, целого перечня и заболеваний, связанных с патологией желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ряда других состояний. Очень важно, если избыточная масса тела есть больше 25, важно пройти диспансеризацию, обследование. И медицинский специалист, конечно же, предложит аспекты коррекции питания, физической активности, дополнительные исследования. Безусловно, важно помнить, что индекс массы тела не является абсолютным показателем. У людей разного возраста с различной массой тела могут быть разные параметры жира, мышечной массы. Только медицинский специалист может делать выводы о риске тех или иных заболеваний. Медицинская наука распределяет ожирение и по типу распределения жировой ткани. Образно, с точки зрения распределения жира, жир может скапливаться в области бедер, так называемая форма груши. Это менее опасный с точки зрения осложнений тип ожирения. Самая неприятная форма ожирения, так называемая абдоминальная форма ожирения, когда жир скапливается в области живота, вокруг внутренних органов, это форма типа яблока, наиболее опасный тип. Самое интересное, что при абдоминальной форме ожирения индекс массы тела может не сильно изменяться, и параметры могут быть более скромные, но отложение жира в области живота, оно наиболее опасно с точки зрения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, болезни печени. И для определения абдоминальной формы ожирения существует дополнительный параметр – объем талии. Объем талии у женщин должен быть для исключения абдоминального ожирения меньше 80 см, у мужчин меньше 94 сантиметров. Если этот параметр выше, медицинский специалист, как правило, подозревает и предполагает абдоминальную форму ожирения, даже когда индекс массы тела не показывает параметры ожирения. Это особая форма, на которую нужно обратить внимание. По причине избыточной массы тела и ожирения выделяют так называемый алиментарно конституциональное ожирение, наиболее частая форма, когда у человека при определенной наследственности отклонение в питании, физической активности приводит к дисбалансу поступления и расхода энергии. Существуют отдельные формы, так называемое эндокринное ожирение при низкой функции щитовидной железы, при избыточной продукции гормонов надпочечника. Есть формы, связанные с приемом ряда лекарственных препаратов. Какая бы форма ожирения не рассматривалась и не была в конкретном случае, как правило, развитие ожирения – это многофакторный процесс. Тем более при алиментарно-конституциональной форме, когда фактор питания является определяющим. Алиментарный фактор – это фактор питания. Избыточное употребление калорий, избыточное употребление пищи относительно затрат, которые несет человек в результате физической активности, умственной деятельности. Современная, к сожалению, пищевая среда серьезным образом подвигает современного человека к высоким рискам развития избыточной массы тела, ожирения, потому что за короткий период времени у человека с точки зрения истории его развития сильно изменилась доступность к высоко калорийным продуктам. Пример и самая главная причина современного распространения избыточной массы тела ожирения – это, конечно, доступность сахара. Мы достаточно часто в наших передачах напоминаем о том, что если порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, сейчас современный человек в среднем употребляет больше 30 килограммов сахара в год. Сахар стал легко доступным пищевым компонентом. Добавьте сюда и фастфуд, и переработанные продукты, которые покупаются в магазинах. Все это ситуация, серьезным образом изменяющая особенности питания современного человека. К этому же прилагается и низкое употребление у человека овощей, низкое употребление пищевых волокон, которые содержатся в овощах, и получается дисбаланс. Современный человек считает, что это совершенно нормально кушать много сахара, мало овощей, и эта ситуация, конечно же, сказывается на той проблеме, которую мы обсуждаем. Следующий фактор – это генетический. Достаточно часто люди говорят, да, у меня широкая кость, у меня и мама, и папа такие. Действительно, есть исследования, которые говорят, что есть наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению. И изучены более 140 генов, которые связаны с предрасположенностью к избыточной массе тела. И с точки зрения истории развития человека, ученые говорят, что да, значительное количество людей, которые сейчас живут, это потомки тех людей, у которых были гены, способствующие их переживанию голодных периодов, когда у них был особый тип метаболизма, они кушали мало, но запасы формировались эффективно в организме, я имею в виду в виде отложения жира, и это позволило им пережить эти сложные ситуации, но ситуация резко изменилась. Доступность пищи легкая, и человек, может быть, даже и кушает меньше, чем сосед, знакомый, но у него отложение жировых запасов больше. Это не говорит о том, что виновата чисто наследственность, и человек не может здесь ничего сделать. Совершенно четко наследственный фактор очень эффективно регулируется фактором питания. Если человек будет соблюдать медицинские рекомендации по ограничению питания, по правильному потреблению калорий, у него, естественно, не будет прибавки веса, несмотря ни на какую наследственность. Поэтому очень важно понимать и оценивать эту ситуацию правильно. Следующая группа факторов, которым посвящены современные медицинские исследования, это так называемые нейробиологические факторы, это нарушение регуляции ряда веществ, которые наука открыла в последнее время. Эти вещества регулируют пищевое поведение, то есть аппетит, ряд других составляющих. Например, изучены известные гормоны, которые выделяются при употреблении пищи из кишечника. И как только пища поступает в кишечник, эти гормоны подавляют аппетит. Но у человека могут быть те или иные нарушения в этой цепочке, аппетит у него не подавляется, он на самом деле сохраняется, и поэтому наука изучает вот эти сложные нейробиологические факторы. Самое интересное, что наука на уровне этого изучения получила уже новое направление лекарств, которое позволяет регулировать аппетит и применяется достаточно эффективно в современной системе, не просто в рамках образа жизни. Самое главное – важно понять еще и ряд средовых факторов. Если мы говорим об особенностях жизни современного человека, то, к сожалению, является стандартом хронический стресс. Порядка 40% людей живут в состоянии хронического стресса, а по некоторым данным и больше. К этому добавляется нарушение режима сна, гиподинамия. И как бы человек ни утверждал, что он находится весь день на ногах, постоянно на работе бегает, к сожалению, современный человек очень серьезно отстал от типа жизни, который был характерен для бабушек, дедушек, когда они жили в деревне, работали постоянно, постоянно были на ногах, постоянно в движении, постоянно в нагрузке. Вот это и есть тот ритм питания, к которому человек с точки зрения своего развития привык. Переехав в город, к сожалению, поддерживать достаточный ритм движения крайне сложно. Затруднительно, и поэтому гиподинамия, к сожалению, это уже стало правилом, то есть низкая двигательная активность по сравнению с достаточной физической активностью. Все это вместе. Малое движение, избыточное питание, неблагоприятная наследственность приводят к тому, что формируется простой дисбаланс по простому закону сохранения энергии. Человек получает больше энергии с пищей, расходует меньше. И если у человека есть избыточная масса тела и ожирение, если у него нет эндокринных заболеваний, то этот дисбаланс, как бы человек ни утверждал, что он много двигается, мало кушает, если у него есть избыточная масса тела, ожирение, в этой структуре баланса нет. Необходимо этот баланс между поступлением и расходом найти и реализовать. Диагностика избыточной массы тела и ожирения. Мы частично уже затронули эти факторы, хочется еще раз их напомнить. Индекс массы тела – базовый инструмент начального обследования. Следующее – окружность талии, ключевой показатель абдоминального ожирения. Мужчины больше 94 – это повышенный риск, больше 102 – это уже высокий риск развития заболеваний, связанных с ожирением. Женщины больше 80 – это окружность талии, ситуация абдоминального ожирения. Есть дополнительные индексы соотношения окружности талии и окружности бедер, которые рассматривают медицинские специалисты. Иногда применяется современный метод биоимпедансного анализа, когда определяют состав тела, ряд лабораторных тестов, инструментальные исследования, но они все уже назначаются после консультации медицинского специалиста. Как поступить, если выявлена ситуация с избыточной массой тела и ожирением? Безусловно, основные этапы определяет медицинский специалист. Но начинается лечение с немедикаментозной терапии. Это обязательный этап. Первое – коррекция питания. Если у человека выявлена избыточная масса тела, ожирение, то главное направление – это гипокалорийное питание. То есть человек ограничивается питанием. По медицинской науке ему рекомендуют диету с дефицитом минимум 500 калорий от физиологической потребности. Проще говоря, он должен кушать меньше на 20-30%. Оценивает свое питание и убирает 20-30% тех продуктов, которые он употреблял. Идеально в вечернее время, то есть не кушать после 6-7 вечера, ограничить количество сахара, ограничить количество мучного, ограничить количество животных жиров. Белок важно сохранить, он важен для построения, для мышц. И наблюдает за динамикой веса. Дробное питание 3-5 раз в день. Основной объем калорий в первой половине дня. Осознанное питание, еда без гаджетов, медленно, с остановкой, при легкой сытости. И самое главное, не покупать никаких продуктов домой. На всякий случай, если человек поставил задачу, ограничиваю сахар, не покупать. Его не должно быть дома, потому что в рамках усталости, тревоги, каких-то других моментов, человек обязательно подсознательно обратится и возьмет этот сахар. Поэтому первое правило организации, конечно, из дома должны быть удалены все вредные продукты. Сахар, мучные изделия, в первую очередь, не кушать вечером. Вечером заменить это на употребление растительных продуктов, прогулка, сохранить баланс белка, кисломолочных продуктов, овощей. Вот основные элементы. Физическая активность минимум 150, а идеально 300 минут в неделю. И обязательно 1-2 раза в день силовые тренировки. То есть работа по дому, работа на участке или дополнительные физические активности. Конечно же, с точки зрения предпочтения, как человеку нравится, что ему больше важно. Дальнейшее лечение определяет медицинский специалист. Хочется отметить, что современная терапия шагнула очень далеко. Появились новые классы препаратов, которые помогают особенно людям с так называемым ожирением, связанным с риском развития состояний и заболеваний, морбидные заболевания, когда у человека ожирение сопровождается повышенным давлением, атеросклерозом, жировой болезнью печени, то вместе с образом жизни могут быть порекомендованы ряд лекарственных препаратов, которые включены в современные клинические рекомендации. Они только по назначению врача, они только под наблюдением врача назначаются. Но новости есть, поэтому если есть проблема, нужно пройти обследование, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию о современном состоянии возможности лечения. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, что значит диабетическая стопа? Уважаемые радиослушатели, диабетическая стопа, в медицине чаще используют термин синдром диабетической стопы. Это не отдельное заболевание, а осложнение сахарного диабета. Из-за долгого повышенного уровня сахара в крови, в ногах постепенно нарушается работа нервов, кровоснабжение. В результате стопа становится очень уязвимой. Даже мелкие повреждения, потертости, трещины, вросший ноготь, то, что при здоровом организме не вызывает проблемы, при сахарном диабете приводит к плохому заживлению, легкому проникновению инфекции и может превращаться в долгие незаживающие раны, нарушается процесс и работы мышц, сухожилий, костей. И это, безусловно, серьезная комплексная проблема. Из-за того, что сахарный диабет повреждает нервы, возникает потеря чувствительности, потеря питания, повреждает сахарный диабет сосуды, нарушается кровоток. А если это еще сочетается и с такими состояниями, как лишний вес, курение, употребление алкоголя, неудобная обувь, сухая кожа, грибковые инфекции стоп, сопутствующие заболевания, гипертония, атеросклероз, заболевания почек, это, безусловно, в комплексе дает развитие этого состояния. Обычная диабетическая стопа проявляется через 15-20 лет после начала заболевания, которое плохо контролируется, плохо лечится по разным причинам. На ранних стадиях очень важно обратить внимание на сухость кожи, мозоли, которые долго не проходят, изменение цвета кожи, снижение чувствительности стопы, онемение, мурашки, покалывание, жжение, замедленное заживление мелких ран, отечность ног, боли. Все это требует обращения к специалисту. Ключевое правило – это рано выявить, начать лечение. И основные принципы – это стабилизация уровня сахара в крови. То есть на самом деле строгое соблюдение рекомендаций по лечению диабета. Дополнительные рекомендации – это и обратить внимание на разгрузку стопы, специальная обувь, специальные медицинские средства, дополнительные лекарственные препараты, которые улучшают кровоснабжение, нервное питание, физиопроцедуры, в некоторых ситуациях и помощь специалистов, хирургов для вовремя выявленного заболевания, вовремя принятых мер хирургических для лечения этого состояния. Главная задача – выявить на ранних стадиях и эффективно лечить диабет. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Внуки волнуют в школе, грызут ногти и дома тоже. Как успокоить и отучить? Уважаемые радиослушатели, беспокоит не сама эта привычка, внешнее ее проявление, сколько то, что это является, скорее всего, проявлением внутреннего напряжения, тревоги из-за уроков, отношений с одноклассниками, страха не оправдать ожидания. То есть это сигнал, который требует, конечно же, контакта, понимания и преодоления вместе проблем с ребенком. Как правило, на первом этапе очень важно поговорить, понаблюдать, не начинать с запретов, с упреков, с моментов, которые показали ему, что он неправильный, плохой, сначала важно понять, что приводит к этой привычке. Заметить, в какие именно моменты ребенок тянется к ногтям, перед контрольной, когда ждет ответа у доски, во время скучного урока, или он ссорится с кем-то из одноклассников, или перед сном, и поговорить, и самое главное, в спокойной манере. Мы заметили, что вот есть такая привычка, пожалуйста, расскажи, что тебя волнует, о чем ты беспокоишься, как тебе бывает в этой ситуации, понятно, непонятно, тревожно, страшно. На следующем этапе, безусловно, попытаться снизить уровень общего напряжения на ребенка. Первые элементы – это стабилизировать режим дня, подъем вовремя, отбой вовремя, баланс нагрузки, определить, насколько нагрузка для него большая, есть ли дополнительные занятия, кружки, которые для него лично являются достаточно сложными, нагрузочными, поддержать в отношении. Если есть проблема в семье, со сверстниками, то помочь вместе, попытаться найти выход, поговорить с ним, поговорить с учителями, если требуется помощь, предложить различные стратегии с точки зрения собственного опыта, как сгладить конфликт, наладить по возможности атмосферу дома, потому что конфликты в присутствии ребенка достаточно серьезные испытания для его психики. Если в семье есть напряженность, обсудить это спокойно с членами семьи и дать понять, что ребенок в этом не виноват,

для кожи, риски инфекции, внешние ситуации неприятные. Альтернативами для рук могут быть антистресс-игрушки или браслеты, мозаики, перебирание бусин на браслете. Тактильное ощущение помогает переключиться. Предложить некоторые техники расслабления, если он в напряжении, вдохи, выдохи, прогулка совместная с ребенком, дневник предложить ему писать, потому что на самом деле с точки зрения психологического здоровья заполнение дневника собственных эмоций крайне важная ситуация для любого человека, для ребенка в том числе как элемент обучения, элемент понимания себя, элемент исследования себя, исследования мира. Как реагировать, когда заметили привычку? Самое главное – не ругаться, не стыдить, мягко напомнить. Если вы видите эту привычку, он ее не осознает. Использовать положительное подкрепление, если он слышит вас, и вы вместе преодолеваете эту привычку. Не фокусироваться, самое главное, на запрете. Есть ситуации, когда самостоятельно с этим сложно справиться. Необходимо обратиться к специалисту, к школьному психологу, с ним поговорить, обсудить эту ситуацию, если ситуация оказалась более сложной при более глубоком ее изучении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет: во время отпуска была диарея, пропила некоторые препараты. Она пишет здесь конкретные от диареи. После возвращения домой прошла неделя. Мучают практически ежедневно появляющиеся на ровном месте приступообразные боли в животе, расстройство стула. Что это может быть и что делать? Уважаемые радиослушатели, различные могут быть медицинские состояния после того, как человек перенес эпизод острой диареи с симптомами интоксикации или без, с температуры или без. В любом случае это подозрение на какое-то состояние, вероятно, инфекционное. И здесь речь может идти или о том, что продолжается это состояние, и лечение не полностью вылечило. Это может быть паразитарные инфекционные заболевания, бактериальные инфекционные заболевания, вирусные инфекционные заболевания. Это может быть и нарушение микрофлоры после препаратов, которые лечат инфекционные заболевания. Может быть и так называемый постинфекционный синдром раздраженного кишечника. У некоторых людей любая перенесенная кишечная инфекция, к сожалению, сопровождается кишечной дисфункцией в виде боли, расстройства стула. Без обследования полностью поставить диагноз невозможно, поэтому все мы понимаем, что очень важно обратиться к медицинскому специалисту. Медицинский специалист предложит до обследования. Первичные этапы обследования, которые можно и в рамках первичной диагностики провести, это общий анализ крови, исследование на кишечные инфекции, так называемый ОКИ-скрин, острые кишечные инфекции, исследование на паразитарные заболевания, так называемый гельма-скрин, исследование кала на простейшие, так называемый протоскрин, это три группы инфекционных агентов, которые могут вызывать, соответственно, расстройство кишечника. В некоторых ситуациях, к сожалению, крайне редко, но, к сожалению, после перенесенной кишечной инфекции может начаться и обострение более серьезных заболеваний кишечника. Поэтому, если в стуле есть кровь, если в исследовании крови и других исследованиях есть симптомы, тревожащие врача, возможно, потребуется и обследование кишечника. Поэтому важно пройти обследование, медицинскую консультацию. Методов, которые можно было бы просто порекомендовать для снятия этих симптомов, к сожалению, без медицинской консультации не существует. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Камышлова. Она описывает свою ситуацию и спрашивает, с чем может быть связана невозможность дышать полной грудью. В жару и духоту вообще сложно дышать до предобморочного состояния. Рентген легких без изменений. В общем анализе крови и в биохимии ничего нет. На хроническую обструктивную болезнь легких врачи говорят не похоже. Может ли астма проявляться только невозможностью глубоко вдохнуть? Уважаемые радиослушатели, безусловно.

0: невозможно поставить диагноз только лишь по описанию, не зная возраста, других элементов истории заболевания, обследований конкретных как таковых. Но один из вариантов, который рассматривают медицинские специалисты, когда у человека есть вот описанная клиническая картина, невозможность глубоко вдохнуть, и симптомы усиливаются в духоте и в жаре, это так называемый гипервентиляционный синдром. Это состояние, которое сильно связано с тревогой, с неврозом, с изменением настроения, то есть изменение ритма дыхания при тревожно-депрессивных расстройствах. Но еще раз хочется повторить, это один из вариантов, который рассматривает врач, исключая другие, в том числе эндокринные состояния, связанные с нарушением работы щитовидной железы, заболевания легких, сердца, ритма. Но гипервентиляционный синдром имеет вот такие классические проявления при исключении других причин. Неполный вдох, невозможность надышаться, ухудшение вдушных непроветренных помещений, головокружение, предобморочное состояние, нормальный рентген-анализ крови. И здесь лечение этого состояния требует, безусловно, внимания и консультации, в том числе психолога, психотерапевта, потому что речь идет о нарушении вегетативной нервной системы вследствие хронического стресса. При исключении, еще раз хочется повторить, перечня других заболеваний, которые при похожих состояниях могут так проявляться. Интересной может показаться история об этом заболевании, гипервентиляционный синдром, но было описано в период Первой мировой войны у солдат, перенесших хронический стресс, не находили у них заболеваний легких, описал французский врач. И с того времени это состояние включено в перечень изменений, которые наблюдаются у людей на фоне хронического стресса. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сектор документального фонда Государственного исторического музея Южного Урала пополнился 8 редкими изданиями из личного собрания секретаря Челябинской епархии и настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска протоиерея Игоря Шестакова. В коллекции подшивки журналов «Пробуждение» за 1917 год, «Русский вестник» за 1888 год, «Театр и искусство» за 1911 год, «Родина» за 1909 год, «Всемирная иллюстрация» за 1898 год, номера газеты «Неделя» за 1880 год и сборник «Былое Урала», изданный в Уфе в 1924 году. Особое место среди подаренных изданий занимает иллюстрированный историко-патриотический сборник времен Первой мировой войны «Европа и война. Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию». По словам отца Игоря, эти издания могут познакомить южноуральцев с историей, культурной и общественной жизнью России конца XIX – начала XX века. Накануне празднования 290-летия Челябинска пусть эти уникальные издания станут национальным достоянием. Было бы прекрасно познакомить общественность с такими ценными историческими источниками, отметил священник. Далее в этом выпуске. В Заречном в четвертый раз свои двери для учеников открыла православная школа во имя святых царственных страстотерпцев. С новым учебным годом педагогический коллектив и учащихся поздравили не только родители, но и необычная гостья – госпожа наука. Торжества в День знаний начались с традиционного молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Совместная молитва объединила учителей, школьников и их семьи перед началом учебного процесса. После богослужения школьное сообщество переместилось на праздничную линейку. Главными героями дня стали первоклассники, которые пополнили ряды школы вместе с новыми преподавателями. Ребята сразу оказались в центре внимания. Им пришлось продемонстрировать свои знания ведущей праздника, госпоже науки. Первоклассники отлично проявили себя, справившись не только со стандартными заданиями по арифметике и чтению, но и преодолев более сложные испытания от сказочной гости. Кульминацией линейки стал символический первый звонок, возвестивший о начале нового образовательного цикла. Сразу после него самые юные ученики отправились на свой первый в жизни школьный урок. Директорский состав отмечает, что интеграция новых педагогов прошла успешно, а высокий уровень подготовки поступивших детей задает хороший старт для всего учебного года. И в завершение выпуска. 13 сентября в Омске в завершение епархиального фестиваля «За традиционные ценности» в манеже детской футбольной школы «Пионер» состоялся епархиальный благотворительный турнир по мини-футболу в честь святителя Сильвестра Омского. В состязании приняло участие 6 команд, представлявших приходы, православные объединения и спортивные клубы. По сложившейся традиции перед соревнованием была совершена молитва. Матчи прошли параллельно на двух площадках. Игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную сыгранность и уважение к соперникам. В бескомпромиссной борьбе победу в матче за первое место по пенальти одержала команда «Боксерский клуб Емельянова». Второе место досталось команде епархиального движения православных добровольцев «Рука помощи». Бронзу в турнире завоевали представители проекта «Автобус милосердия». Команда храма великомученика Пантелеймона Омской духовной семинарии и храма Рождества Христова поселка Крутая Горка заняли 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Воскресный вечер стал ярким свидетельством того, что спортивное состязание может быть праздником мужества, доблести, великодушия и даже милосердия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». С 2013 года в православном календаре появился еще один день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Связано это было с тем, что все знают, что мы празднуем, отмечаем День памяти Петра и Февронии 8 июля. И в этот же день у нас праздник, День любви, семьи и верности. И люди, которые верующие, которые хотели бы создать семью и обвенчаться, они, понятно, что в это время не могут это сделать, поскольку идет Петровский пост. В 2012 году был определен еще один день празднования памяти Петра и Февронии в сентябре. А приурочено это было к дню перенесения их мощей 19 сентября 1992 года. И поэтому сейчас, начиная с 2013 года, у нас в воскресенье, предшествующий 19 сентябрю, обязательно всегда воспоминается память Петра и Февронии и возносится молитва к ним. И в это воскресенье как раз тоже в храмах звучала молитва к Петру и Февронии. Это и послужило причиной того, что мы снова обратились к теме семьи и отношений между супругами. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения и православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, дорогая Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
0: В прошлый раз, когда мы с вами, отец Евгений, записывали передачу, как раз посвященную Дню семьи, любви и верности, вы немного рассказали нашим радиослушателям о приходском проекте «Диалог в любви». Это очень заинтересовало, потому что на самом деле мы неоднократно в передаче говорили о том, что многие семьи находятся на грани разрыва, да, много семей у нас распадается. И поэтому сегодня захотелось, чтобы мы с вами более подробно поговорили об этом проекте. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, а каковы цели этого проекта? На что он направлен? У него такое интересное название «Диалог в любви». Вот на что направлен этот проект?
1: Сначала несколько слов. Я внимательно слушал, как вы представляли. Там настоятель, руководитель, духовник. Некоторое время назад участвовал в передаче «Парсуна» с Владимиром Романовичем Легойда. А у него такой порядок, что он первый вопрос всегда задает один и тот же. Кто вы? Кем вы сейчас вот именно себя ощущаете? У него так есть интересно. Перед передачей все равно мы знакомимся, как-то сонастраиваемся. При нашей встрече Владимир Романович, он говорит, понятно, что не нужно говорить, что там вы священник. То есть это так и все понимают. И вот когда он этот вопрос задал, но я не вытерпел и сказал, что я себя ощущаю священником и семейным человеком. Это то, кем я себя чувствую, как я живу. Почему священник? Потому что Господь когда-то позвал, призвал, а я это услышал и не отказался. Как не стал советоваться с плотью и кровью, говорит апостол Павел, а пошел сначала в храм, в церковь, а потом церкви служить. В 21 год я стал священником. Перед этим была, конечно, непростая задача найти себе спутницу жизни, найти супружницу, с которой мы в упряжи пойдем вместе шаг в шаг или шаг за шагом, степ-бай-степ. И тогда Господь утешил, поддержал, проявил свою милость и послал мне супружницею Олю, дорогую мою жену. Мы с ней встретились в храме. Это всегда такая интересная история. Я говорю, всю передачу могу рассказывать историю, как мы познакомились. Познакомились в храме. Я учился на клиросе петь, а матушка приехала на каникулы из петербургской семинарии. И я сразу смекнул, что это очень нужный человек, потому что она поет, а я петь учусь. Я попросил со мной позаниматься. И она согласилась, и мы с ней занимались каждый день в течение месяца, как объединяет общее дело. И вот до сих пор вместе поем. Так вот, священник – это первое, то, что я о себе ощущаю. Второе – это семейный человек. Почему семейный человек? Потому что для меня это наиважнейшая часть моей жизни. Жизнь долгая, были разные истории. Может быть, мы в какой-то момент коснемся, и где-то по неопытности, по максимализму, по воспитанию духовника. У меня духовник-монах, и у матушки духовник-монах. Вот так вот интересно. И вот это начальное церковное воспитание, но отец-духовник, он воспитывал, что ты пришел в церковь, и ты церкви должен служить. И вроде как всего себя церкви отдать, как он. А у меня была семья. И я действительно первые годы, может быть, даже не один год, а десяток и другой лет, прям настолько в это ушел, что в какой-то момент семья стала от этого страдать. А еще где-то я неправильно понял слова праведного Иоанна Кронштадтского. Он как-то своей супруге сказал, говорит, счастливых семей, Лизонька, и без нас достаточно. Мы с тобой давай Богу послужим. И вот эта ревность не по разуму, что ты типа копируешь форму, а без содержания. То есть ты же не в том духе находишься, в котором он эти слова сказал, а ты просто их как-то для себя берешь формально. И я какое-то время ориентировался, думаю, что нужно себя как это всецело отдать церкви. А от этого стала страдать семья, дети. Ну и потом, оглядевшись по сторонам, я вдруг осознал всем своим существом, что счастливых семей в современной жизни днем с огнем не сыщешь. 8 из 10 браков умирают, не прожив первых там 3 лет. И это просто ужас, что творится. Какие признаки счастья? Ну, чтобы они сохранили любовь и уважение друг к другу, сохранили верность, не разорвали вот этот брачный союз, эту связь внутреннюю, душевную. Потому что блуд, прелюбодеяние, оно убивает брак. Брак перестает быть. Там, конечно, потом каким-то образом можно залатать, но очень сложно восстановить семью, когда в нее проник блуд. Чтобы всех деток родили, которые Господь давал. Ну, сколько родилось, потому что это тоже огромная беда семьи, что мы все выбираем. Время, не время, готовы, не готовы, желанные, нежеланные, своевременные, не своевременные. И от этого греха, то есть грех, он убивает жизнь в семье, от детоубийства, ну, конечно, тоже браки уничтожаются, разрушаются. Сохранить уважение, сохранить интерес друг к другу. Ну, то есть так, чтобы человек прожил лет 20-30 в браке, и все это у него сохранилось и приумножилось. И это я называю счастливым браком. Это семья, около которой хочется греться. Это светильник, который светит и согревает. И вот таких семей, я думаю, что любой из нас, если будет очень-очень долго и сосредоточенно думать, пальцев одной руки хватит на то, чтобы вспомнить среди всего своего окружения, родных, друзей, близких, дальних, 5 семей не наберется. И это страшная трагедия, проклятие нашего народа, в которое мы сами себя ввели. И в этой связи проект «Диалог в любви». Ну, наверное, надо немножко рассказать его историю. Просто так, как он вообще возник, появился. Вообще этот проект, ему много десятков лет, а мы имеем какую-то точку отчета, что лет 40 назад в Польше семья, супружество Гжибовские его как-то оформили, а до этого еще родился в душе одного монаха, который обеспокоился вообще семейной ситуацией на Западе. И как-то его идеологически, философски создал, а вот семья Гжибовских они оформили в то, что называлось супружескими встречами. И тут лет 40 с лишним в Польше этот проект католической церкви очень активно живет и до сих пор. То есть там прям такие сообщества, многотысячные семей, которые уже прошли этот проект. А в России он появился в Санкт-Петербурге трудами священника Александра Дягилева. он его адаптировал и привел в равновесие к православию, к нашим понятиям о жизни, о Боге, о молитве. И таким образом стал его развивать. А в Екатеринбурге проект появился больше 10 лет назад, может, лет 11, трудами священника Дмитрия Ваулина и матушки Ирины. То есть они съездили на стажировку в Санкт-Петербург, прошли этот семейный выезд и здесь уже его запустили. Вот мы были, ну, несколько пар, мы одна из них, которые в первом проекте приняли участие. Это была моя инициатива, тогда мы, правда, проживали непростой период, который я уже коснулся, то есть я был слишком сильно увлечен служением церковным и социальным. Кроме того, что я священник и настоятель, у меня есть еще одно большое послушание, 25 лет я его несу, это руководитель отдела социального служения епархии и православной службы милосердия. И вот тогда начался период такого какого-то особого вдохновения, пришли люди, сотрудники, и это сильно повлияло на семью. Я, то есть, фактически с головой ушел в работу, так можно сказать. Вот. И ничего хорошего из этого не вышло. И тогда я услышал про этот проект и пригласил матушку. Для нее это было шоком, потому что да, как было не свойственно, не традиционно от меня такое ожидать в тот момент. И вот мы оказались первый раз на семейном выезде. Что это за проект? Ну, я скажу, что из моего опыта работы в социальном служении это лучший проект работы с семьей, который я вообще знаю на ниве церковного служения. В чем его уникальность и особенность? Что обычно, когда в семье возникают сложности и трудности, происходит некоторая попытка семью вылечить, восстановить, выправить. И всегда ищут какое-то третье лицо, это или священника, или психолога, какого-то коуча, который возьмет и так авторитетно, авторитарно что-то расскажет, как нужно жить, как вести мужу, как жене. И раз, и как-то все оно должно наладиться. Ну, обычно такой порядок работы с семьей. Здесь же все совершенно иначе. Здесь создаются такие условия. Это трехдневный выезд семейный. То есть семья приглашается в какое-то хорошее место. Ну, это или за город, не знаю, на турбазе мы когда-то проводили выезды. Или в какую-то хорошую гостиницу. И там по определенной программе происходят встречи. То есть встречи супругов друг с другом. Не с кем-то третьим. Там есть ведущие пары, ну, так скажем, старшие товарищи. Ну, вот как мы с матушкой, мы не психологи, но мы супруги, которые прожили уже определенный путь и жизнь в этом проекте. И каждая встреча, она посвящена какой-то теме. Ведущая пара, она задает тон, то есть она создает некоторый импульс душевный, духовный, человеческий, рассказывая свою историю, историю на тему, заданную этой встречей. А семьи, ну, обычно это несколько семей, ну, там до 20 пар супружеских мы собираем, больше уже просто тяжеловато. И они помещаются в эту атмосферу, в это пространство, и затем задается задачка. Несколько вопросов, на которые каждый из супругов отвечает, и потом они встречаются и друг с другом обсуждают те ответы, которые они подготовили на эти вопросы. И вот это и есть встреча. И результат они, конечно, потрясающие. Например, на последнем выезде там была такая семейная пара, я, по-моему, уже рассказывал об этом. Им было уже глубоко за 70. Их внучка сделала такой подарок, отправила своих дедушку с бабушкой на этот выезд. И вот одна из встреч, она была посвящена выражение своей любви. Там есть определенные инструменты. Я об этом не буду говорить, потому что это, ну, некоторая все равно тайна должна сохраняться. Mm-hmm. И жена, супружница, она говорит, мы в браке уже больше 50 лет. И вот этих слов, которые мне сказал мой муж, я ждала всю жизнь. Представляете? Угу. Так бывает, что люди проживают вместе 50 лет. Вроде как у них все и складно, и ладно. Но чего-то очень важного, главного, так и не получалось сказать. Диалог. Диалог – это форма отношений. Это способ друг другу открыться, довериться. Есть определенные принципы диалога, которые обозначаются так. Слушать прежде, чем говорить. То есть это, ну, просто как бы тезис, но на самом деле это целое искусство, потому что мы умеем хорошо говорить, мы умеем вычитать и умножать, читать книжки, но нигде никто никогда не учит человека слушать. Если мы чуткие, талантливые, мы этому можем научиться, если захочем. А так обычно мы хотим, чтобы слушали нас. И даже когда мы слушаем, на самом деле мы не слышим. Помните, Господь, Он в Евангелии постоянно говорит, вы имеете уши, вы не слышите. Ну, потому что ожесточилось сердце, потому что слух сомкнули и огрубела душа. Не слышит человек. То есть он физически слышит, а до души, до ума не доходит. А мы вообще во время того, как нам человек говорит, мы уже продумываем контраргументы, мы выискиваем в его словах какие-то акценты, которые мы потом сможем ему вернуть. И это и с друзьями, и с супругами так происходит. Мы не умеем слушать. Слушать прежде, чем говорить. Понимать, а не оценивать. Это тоже искусство. Как часто дети нам говорят, ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь. Почему? Потому что мы же взрослые люди, мы же жизнь прожили, мы же были подростками, мы все знаем. Подросток только начинает нам что-то говорить, пытаясь, ну, донести какую-то мысль, свою боль, переживание. Мы говорим, да я знаю как-то, не надо мне это рассказывать, да что ты мне все это, иди и делай то-то и то-то. И все, надо посуду мыть, уроки делать. И все, я помню, как однажды я захожу, и дочка ко мне бежит с каким-то своим переживанием. Говорит, папа, там у меня, я даже ее не слушаю, я говорю, а ты уроки сделала? Или там, а ты приборку в комнате сделала? Ну, то есть я не понял ситуации, что она хотела открыть свою душу. А я сосредоточился на какой-то этой никчемной форме. И это тоже у нас у всех навык. Мы оцениваем, мы сразу же ставим оценки. Нас со школы это учат оценивать, не понимать. Делиться, а не спорить. Третий принцип диалога. То есть уметь приоткрыть другому свою душу, свое переживание, но не убеждать его. Мы обычно все время спорим там про погоду, про политику, про спорт. Нам все время важно доказать свое мнение, чтобы другой оказался подо мной, чтобы мое слово было последним. Но так диалог не построится. Ну и четвертый принцип – это прежде всего прощать. На самом деле, наверняка это все оно известно, но в этой программе тренируются эти навыки, то есть они обозначаются, они стоят в рамочках вставлены, чтобы человек их усвоил. Ну, потому что, правда, любовь – это диалог, это доверие, это открытость, это разговор друг с другом, это жизненно необходимый навык. Как правило, когда человек только начинает строить отношения, он очень заинтересован своей избранницей или избранником. Он ловит каждое слово, он запоминает привычки, какие цветы любит, какие книжки, фильмы смотрит, читает. Это все он как бы впитывает. Но чтобы потом сделать хорошо, чтобы потом сказать какие-то слова, и они легли бы на душу, и человек бы почувствовал, что его понимают, любят, ценят. Но потом создается семья, потом начинается бытовуха, кухня, дети, работа, кредиты. И вот эта взаимная заинтересованность, она вообще куда-то уходит. И отношения, они становятся настолько формально безжизненными. Как дела на работе? Ну, человек спрашивает просто, чтобы заполнить паузу. Ему даже не интересно, на самом деле, как дела. Просто это формальное обращение. А вот так, чтобы сесть вечерком за чашкой чая и поделиться друг с другом именно чувствами, как ты прожил этот день. Не что ты делал, а что ты чувствовал. Потому что чувства — это самые глубинные выражения нашей души. Они гораздо тоньше, чем наши мысли, чем наши слова. И вы знаете, мы не умеем выражать своих чувств. Мы не умеем их формулировать. Мы даже их не знаем. Мы настолько не знаем самих себя, мы себя не чувствуем. Может быть, это пережиток какой-то вот советской эпохи, что нам запрещали, мальчик не должен плакать, девочка должна быть всегда такой вот собранной, целеустремленной. Вот и вырастили таких футлярчиков внутри себя, человек в футляре, что он и не умеет, и не может, и боится рассказать. После одного из таких выездов одна женщина, они прожили 18 лет в браке, у нее случился инсайт, откровение, что я, говорит, поняла, что мужчины — это тоже люди, что они, оказывается, могут чувствовать, а еще они могут писать письма, а еще не могут даже плакать, потому что мы очень в каких-то стереотипах живем, там мужчины не плачут, мужчины огорчаются. И поэтому чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что слезы, они снимают внутреннее напряжение. Поэтому женщины живут дольше по статистике, потому что женщина выплачется, выговорится, и душа освободится от этой нагрузки. Это же духовный принцип исповеди. Когда человек исповедует, то есть ведает, поведывает то, что у него на душе, он от этого освобождается. Женщине это свойственно по природе. Она так создана, что в течение суток она там проговаривает больше 20 тысяч слов. Она не может в себе это удержать. Это из нее все время изливается. Мужчины, они действительно, они посложнее, по как бы собраннее. Ему достаточно там 2-3 тысячи слов сказать, в 10 раз меньше, чем женщине. Они все носят в себе, от этого у них огромные трудности, проблемы. И как выяснилось, вот за уже больше чем десятилетний наш опыт, надо учить семьи диалогу. Они даже вообще не представляют, что это такое. А диалог — это же не только в конфликтной ситуации, когда уже все горит, и когда мы раз, и такой, где бы найти какой-нибудь семинар, чтобы нас спасти брак. Нет, профилактика – это всегда лучшее средство. Лечить раковую опухоль бывает порой уже и бесполезно, потому что в своей стадии болезнь проходит. А профилактика, она необходима. А какая профилактика? А нужно научиться говорить друг с другом по душам, вечерком, за чашкой чая. Муж садится напротив своей жены и со всем вниманием души он, ну как ты сегодня прожила, с интересом. И она начинает рассказывать о каких-то бытовых вопросах, о своих переживаниях, о подружках, которые там что-то сделали не так, о проблемах с детьми, о сложностях физиологии, самочувствия, каких-то там перепадов настроения, которые она сама не знает. Что-то на меня нашло, и сегодня раз и взорвалась, там вспыхнула. Потом успокоилась, думаю, зачем ты все сделала, зачем ты все говорила. В проблемах там на работе. И вот 15 минут женщина проговорит, жена своему мужу о том, что ее беспокоило. И она выдыхает, и она становится мягкой и расслабленной. Она становится легкой, парящей, и она становится способной создавать счастье вокруг себя, потому что счастье в себе создает женщина. Тогда, когда она не напряжена, когда она легкая, когда она живет, как танцует. И понести женщину может только ее муж. Никто другой, ни подруги, ни родители, это ни дети тем более. Бывают истории, когда мама сливает детям свой негатив, она начинает им гасить теми стрессами, которые сама проживает. И дети, они от этого просто их в асфальт вкатывают. Это очень разрушительно на их вообще дальнейшую жизнь, психику влияет. Только муж может понести при условии, если он знает это правило, что женщину нужно слушать свою жену. Потому что если ты этого делать не будешь, ее будет слушать, ну, в лучшем случае, психиатр, а в худшем другой мужчина. И это на самом деле несложно. Просто это требует определенной организации и понимания такой задачи, такой цели. Ключи к этому диалогу, правила к диалогу, конечно, мы открываем на этом семейном выезде. Этот проект «Диалог в любви» какое-то время мы прожили внутри вот супружеских встреч, а потом уже года три назад, поскольку была такая необходимость, мы на своем приходе организовали подобный проект, назвали его «Диалог в любви», ну, потому что наименование «Супружеские встречи», оно, ну, как бы, оно уже занято, но и мы не претендуем на какое-то особое наследство. Вот. Но при приходе потихонечку для наших прихожан и тех людей, которым это важно, мы проводим такие выезды два раза в год. И вот ближайший выезд будет в начале октября с 4 по 6. То есть мы приглашаем семейные пары, которым важно вот это искусство диалога узнать, получить, которым важно сблизиться, открыть по-новому друг друга и вообще друг друга узнать. Другая семья сказала, что мы, говорит, за эти три дня узнали друг о друге больше, чем за 15 лет совместной жизни. Ну да, потому что мы скользим по поверхности, по касательной друг друга. А вот эта душа с душой, открытие души к душе, оно не происходит. Ну, потому что это рискованно, это опасно, это больно. Знаете, как в боксе. Открылся и пропустил удар. Вот. Иногда в супружестве так вот, как на ринге, как фехтовальщики, друг друга колют словами. Там, ты, я. А супружество не для того создано, чтобы мы друг друга мучили. Оно создано для счастья. Это школа любви, это место для счастья. И оно реально достижимо. Просто надо над этим работать.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, если вдруг кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этой программой, где можно найти более подробную информацию и как можно записаться?
1: Проще всего в поисковике набрать «Диалог в любви». И среди первых на страничке выпадет сайт собора Успения Пресвятой Богородицы. Там будет одна из страничек, это «Диалог в любви», но с какой-то информацией, там телефон будет. Можно позвонить по общему диспетчерскому телефону в собор Успения.
0: Да, давайте я продиктую номер телефона. То есть, если кто-то заинтересовался, можно позвонить по телефону 8-908-908-74-31. Если что, мы в конце передачи еще раз этот номер телефона повторим. То есть можно успеть приготовить листочек и ручку. Отец Евгений, я хотела еще, знаете, уточнить такой момент. Можно ли на этот проект приезжать с детьми? Или это только для супругов? И если так, то почему так?
1: Дети – это прекрасные плоды любви в семье, но это не главное. Мы, опять же, потеряли нужную, правильную иерархию, когда детей поставили в центр. Педоцентричные семьи, дети. Все лучшее детям. Я говорю, все лишнее детям. Это первая тарелка, она все-таки мужу ставится. Интересную загадку мне загадали. Сейчас ее вам загадаю. Кому жена должна дать первую тарелку, когда к ним в гости пришли родители мужа?
0: Интересно. Вообще я бы подумал, что родителям мужа.
1: Я тоже так подумал. А ответ ну, он такой психологический, что mm-hmm. жена дает первую тарелку мужу, а муж ее передает своему отцу. Вот mm-hmm. так вот. И понятно, что дети, они прекрасны, но они должны знать свое место. И за столом, и в жизни, и в дальнейшей жизни. Дети – это временное явление в нашей семье. Ну, потому что это же дар Божий, Бог нам их дает на время, чтобы мы их научили уму-разуму, а потом отпустили в свободную жизнь. Оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей – это Божий закон. И дети тоже должны знать, что у папы с мамой есть свое законное время на общение. У них есть своя спальня, есть свои какие-то секретики, у них есть возможность вдвоем куда-то сходить. Но и такой важный момент, как перезагрузка семейных отношений, потому что диалог в любви – это ну, реально перезагрузка подзависших каких-то программ. Они должны быть, родители, сосредоточены друг на друге.
0: Или задача позаботиться, может быть, бабушки и дедушки смогут с детьми побыть, да,
1: например? Я думаю, что да, это надо организовать. На самом деле это все организуемо. Мы когда с матушкой первый раз в жизни, по-моему, лет 9 назад, поехали на недельку в отпуск, то есть это вот мы прожили уже 20 с лишним лет, и всегда, все время дети, с детьми туда, с детьми сюда. Вот владыка Кирилл благословил нам вдвоем. И о наших детях заботилось 14 добровольцев. То есть матушка так организовала. И крестная, чтобы она там день пожила, или там парочку дней. И друзья, подруги, детей возили в школу, детей ложили спать. А деткам тогда было еще немного лет. Там кому-то было 9, кому-то 11. Кто-то был уже выпускник школы, а младшеньким-то было меньше. Вот, и мы съездили в отпуск. И это были, наверное, прекрасные моменты, одни из самых прекрасных в нашей жизни, потому что мы смогли посвятить время друг другу, просто побыть, не озираясь там, когда эти караеды там приползут с какой-то очередной идеей.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то продолжение вот этих семинаров? Потому что ну, мне кажется, что вот 2-3 дней может быть маловато, учитывая, что проблемы в семьях копятся годами.
1: Конечно, это только импульс, это только как это искусственное дыхание. Это нужно запустить, чтобы кровь циркулировала, чтобы сердце начало снова кровь гонять. Это ну, поддержание, да, то есть это искусственный массаж сердца. После выезда мы всегда проводим 6 встреч, на которых более углубленно проходим те темы, которые задели на основном выезде. В этот раз мы планируем 6 недель этому посвятить. То есть каждая из 3 ведущих семей берет на себя по 2 темы, готовит их и примерно в том же формате, но уже без отрыва от дома встречаются с семьями, прошедшими семейный выезд, и проводят вот эти занятия. И это помогает закрепить, то есть вот этот навык, привычку раз в неделю вместе куда-то выходить отдельно от всех, посвящать время друг другу для разговора.
0: Интересно. У нас вот на занятиях как раз с беременными мы уже очень давно как раз говорим о том, что когда ребенку исполнилось, ну, ближе к полугоду, очень хорошо, чтобы у семьи был час семьи, ну, хотя бы раз в месяц, когда родители могут выйти вдвоем куда-то, провести время так, как им хотелось бы. То есть вариации разные бывают. Но потому что это очень важно. Потому что, в принципе, считается, что как раз когда супруги умеют находить этот баланс между родительской ролью и супружеской ролью, но семья, она более устойчивая такая получается, более жизнеспособная. Отец Евгений, можно еще один вопросик задам? Нередко бывает такое, что люди считают, что если встречи проводят священники, то это всегда проповедь о Боге или что-то с этим связано, про религию, про Бога. И мысли такие возникают, что ну, у нас проблемы в семье, поэтому ну, зачем нам туда идти? Нам нужно, например, к психологу пойти, найти семейного психолога или, как вы сказали, коуча. Каково соотношение, когда проговариваются какие-то вот такие вопросы, связаны со взаимоотношениями в семье и то, что имеет такую религиозную, скажем так, основу.
1: В рамках выезда У нас каждая встреча обязательно заканчивается молитвой. Молитвой к Богу на тему этой встречи. То есть они специально составлены для подобного выезда. Молитвы церковные, но все равно тема, то есть это не взято из утренних и вечерних молитв, она соответствует запросу. Конечно, тема Бога, она даже вынесена в отдельную беседу, в отдельную встречу. И не всегда даже священник озвучивает эту тему. Например, Бог в нашем супружестве. Какая-нибудь пара, она рассказывает о присутствии Бога, как Он их вел, как Он их направлял, какие в жизненные моменты можно прям зафиксировать, что это было от Бога. И это очень ненавязчиво и очень тактично делается. Священник, он рассказывает больше о жизни своей семьи. И чем часто людей поражает, они такие выходят и говорят: ничего себе, священники тоже люди, оказываются. Если у них есть такие сложности или были в семье, значит, все возможно. Если они справились, значит, и мы можем справиться. Это очень вдохновляет, когда понимаешь, что священник, он не ангел, он такой же, как мы, и у них тоже бывают ошибки жизненные, какие-то трудности. Люди, они вдохновляются. Ну, когда ты там двойку получаешь,

0: примусы чинились. И человек, он так к жизни относился, что можно в жизни многое починить. И семья – это организм. Это живой организм, который, конечно, болеет, но его можно вылечить. Всегда есть надежда, особенно если мы к Богу и с Богом стараемся идти по жизни. Поэтому я желаю, чтобы вы никогда не опускали руки в своей семейной жизни, чтобы вы призывали в помощь святых Петра и Февронию, святых царственных страстотерпцев. Вас сердечно приглашаю на семейный выезд, который состоится 4-6 октября 2026 года. Запись открыта, количество мест ограничено, чтобы как раз прикоснуться к этому удивительному проекту «Диалог в любви».
1: Надеюсь, Евгения, давайте я повторю номер телефона, по которому вы можете уточнить информацию, записаться. Номер телефона 8-908-908-74-31. Также можно зайти на сайт Собора Успения Божьей Матери на Везе, найти рубрику «Диалог в любви» и тоже получить всю нужную для вас информацию. Спасибо вам, отец Евгений, большое за участие.
0: Храни всех нас, Господь.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 15 сентября, и мы желаем вам доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. А я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать продолжение сказки «Приключения Буратино». В 18:30 предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Васильевич с поэтом и прозаиком Сергеем Бересневым. В 19:15 передача Алины Баевой «Вкусное путешествие». Алина поделится рецептами борща. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» напомню главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:20 беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о покаянии. 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное

слово «Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского». В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В передаче принимает участие священник Олег Патрикеев. И краткая программа после полуночи. В 0 часов 20 минут акафист дня, в час 10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В час 30 звучащая книга, а в 2 часа 20 минут беседы о вечном. В 3 часа 20 минут медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. В 4 часа 20 минут псалмы царя Давида. В 5 часов 20 минут духовное слово. В 6 часов 20 минут и в 7:20 утреннее молитвенное правило. 6:45 православный календарь на среду, 16 сентября. В 7 часов 50 минут Евангелие дня и 8 часов 20 минут завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Всего вам самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Верующие 13 регионов России имели возможность поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые 17 августа были доставлены Россию греческого острова Корфу. Более 463 тысяч паломников в крупнейших городах России от Пскова до Хабаровска молились святому о своих нуждах. С 15 по 20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя пройдет завершающий этап поклонения мощам святителя. О значении этих событий, о размахе и организации паломничества рассказали участники пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 11 сентября. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан Вьюров отметил особую любовь большинства верующих людей к святителю Спиридону, которую, по его словам, вызывает удивительное сочетание простоты и при этом некоторой цельности и глубины его духовных даров, которыми он послужил народу Божьему. Говоря об особом милосердии древнего святого, его заботе о странниках, бедняках, невинно осужденных, за которых он вписывался всей душой, епископ сказал: «Русские люди чувствуют его участие в жизни всех, кто обращается к нему за молитвенной поддержкой. Принесение этой святыни является объединяющим фактором, в том числе и для верующих на постсоветском пространстве», подчеркнул епископ Силуан. И, как сказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, на этот раз святитель Спиридон обнял всю Россию. Она напомнила, что мощи святителя Спиридона посещают Россию уже в четвертый раз, но никогда прежде не удавалось охватить столько регионов и городов. Святыню принимали в 13 городах – Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске и других, и везде встречали особым образом. Так в Челябинске самолет с реликвией встречал крестный ход на мотоциклах, а очереди к мощам не кончались ни днем, ни ночью. В Иркутске паломники со всего федерального округа собрались на 15-тысячный крестный ход, к мощам стояли многотысячные очереди. В городе такого не видели никогда. В Смоленск поклониться святителю приехала половина Беларуси, полагает Коровина. А в Петербурге к мощам пришли более 130 тысяч паломников со всего Западного федерального округа. Во многих городах у мощей служили ночные литургии. Как удалось подсчитать комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества, всего мощам святителя Спиридона поклонились более 463 тысяч паломников. Многие тысячи паломников из разных городов России ожидаются также в Москве с 15 по 20 сентября. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о помощи, которую правительство Москвы оказывает в организации паломничества, обеспечивая безопасность, общественный порядок и все необходимое. Доступ к мощам для поклонения в храме Христа Спасителя будет открыт с 15 по 19 сентября. Очевидно, что в очереди людям придется провести немало времени, поэтому власти Москвы обеспечат паломников водой, необходимой медицинской помощью, им также помогут волонтеры. Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков высоко оценил существенный опыт сотрудничества церкви с московскими властями в организации многотысячных паломничеств к святыням в течение ряда лет. Он отметил, что в храме Христа Спасителя московские клирики постоянно будут служить молебно святителю Спиридону, общаться с людьми у святыни. Самих же паломников отец Александр призвал не относиться к святыне как к амулету, сосредоточиться не только на самом моменте прикосновения к мощам, но и осознанно провести время в очереди. «Нужно проявлять культуру православного паломника, брать свои молитвословы с терпением и молитвой идти к мощам, не тяготиться и не суетиться, не отвлекаться в очереди, а молиться. Мы готовы к этой встрече и к тому, чтобы менять свою жизнь после этой встречи», – сказал священник. Секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук рассказал, что на всем пути по городам России мощи святителя Спиридона сопровождали греческие священники. Он сообщил также, что уже 21 сентября ковчег с мощами будет принесен в Казахстан. Первыми его встретят православные жители Караганды. «Это будет большая духовная поддержка для православных людей в Казахстане», сказал отец Василий. В эфире новости. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и Соединенные Штаты Америки. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где они находились постоянно. 5 сентября в патриаршей резиденции в Бухаресте частицу мощей святой, жившей в первом веке по Рождестве Христовом в Палестине, встретил патриарх румынский Даниил. Святыню доставила делегация Афонского монастыря, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Она была подарена обители византийским императором Алексеем Комниным. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. В тот же день мощи были перевезены в Бухарестскую церковь святого Георгия Нового. 4 сентября другая частица мощей святой Анны, ее правая рука, была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии. Святыня, постоянно находящаяся в скиту кельи святой Анны Феофилион на Афоне, была доставлена в Соединенные Штаты Америки и посещает православные храмы Восточного побережья. В монастыре, находящемся в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, мощи были встречены братьей во главе с игуменом Гавриилом. Святыня пробыла в монастыре 3 дня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие ребята, мы приглашаем к радиоприемникам вас послушать продолжение сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино».
1: Повели лиса Алиса и кот Базилио Буратино в страну дураков. Нашли там поляну, велели Буратино вырыть яму поглубже и закопать денежки.
2: Не прячьте ваши денежки
3: по банкам и углам.
2: Несите ваши денежки.
3: Иначе быть беде.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю там.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю где?
4: Заройте в землю где?
5: Ни горы, ни овраги, и лес.
6: Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
7: Поле чудес.
3: В стране дураков. Рекс, пекс, фэкс.
2: Полейте хорошенечко.
3: Советуем мы вам.
2: И вырастут ветвистые
3: деревья в темноте.

0: поле чудес. А поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, рекс, бекс.
2: Крекс, бекс, фекс.
3: Буратино закопал, полил, посолил, сделал все, как велели лиса и кот. Сел ждать.
2: Ну, когда же вырастет денежное дерево?
3: А тем временем хитроумные Алиса и Базилио сбегали за полицейскими собаками-ищейками и натравили их на Буратино. Сил вопили они, и полицейские ищейки схватили бедного Буратино за шиворот, поволокли и бросили в пруд. Пруд был старым, заросшим тиною. В нем водились лягушки, водяные жуки, но больше всего было пиявок. Их было так много, что Дуремар, продавец пиявок, все время торчал у пруда, вылавливая их. Для чего? А?

о пчелках поет пчеловод. А я объявка звоню за денежки ей.

0: Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Нам от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: То, что произошло дальше, заставило Дуремара замолчать. Он спрятался и стал тайком подглядывать. А произошло вот что. Буратино, конечно, не утонул. Он ведь был деревянный.
3: Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Помогите мне, лягушки!
2: А лягушки раз, бултыхнулись в воду. А потом появилась из воды маленькая голова. Потом панцирь. И на лист влезла сама черепаха Тортилла.
4: Затянулась бурой тиной

0: беспечным и наивным. Черепахи юный взгляд, все вокруг казалось дивным. 300 лет тому назад. Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка, с коротенькими мыслями. Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться. Занесло тебя в страну дураков.
1: Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик, так сказала лиса Алиса.
0: Ах уж эта разбойница Алиса. С котом Базилио они выкопали твои денежки, да поделили между собой. Ах ты доверчивый дурачок.
1: Чем ругаться? Уж лучше помогли бы мне. Как я теперь вернусь к папе Карло?
0: Ну уж, ладно, помогу. Юный друг, всегда будь юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: И мудрая Тортилла подарила Буратино золотой ключик.
1: Его потерял один злой человек по имени Карабас-Барабас. Но я отдаю его тебе. Золотой ключик откроет одну дверь, и это принесет тебе счастье. Не потеряй его, Буратино.
2: Спасибо. Спасибо, сеньора Тортилла. Вы не могли отдать его в более надежные руки.
0: Все это видел и слышал продавец пиявок Дуремар. Он схватил сачок, ведро и, что есть сил, помчался в город.

Если вы думаете, что на этом кончились приключения Буратино, то вы глубоко заблуждаетесь. Слушайте, что было дальше.

0: От усталости Буратино еле перебирал ногами.
1: Был поздний час, можно сказать, ночь. И как совершенно справедливо заметил Буратино, все дети в эту пору обычно спят в теплых кроватках.
0: И Буратино ужасно хотелось есть и спать. Как вдруг, о счастье, в лунном свете он увидел лужайку, маленький домик с разрисованным окном, а в нем куклу Мальвину, девочку с голубыми волосами, бежавшую от злого Карабаса-Барабаса. Кузнечики-фонарщики высоко подпрыгивали и зажигали в синих колокольчиках свет. Ах, как это было красиво!

0: чуть не упала в обморок, когда увидела...
1: Буратино? И в каком виде?
2: По мне так лучше, чем так вылупиться на меня. Дали бы поесть.
0: И он набросился на миндальные пирожные, заедая малиновым вареньем, который зачерпывал из вазочки прямо руками. Мальвина опять чуть не упала в обморок.
1: Кто вас воспитывает?
2: Когда папа Карло, а когда никто.
1: Я займусь вашим воспитанием.
3: Еще чего не хватает. Ну и влип же я.
0: И Буратино показал Мальвине свой длинный нос. Да еще в придачу такой же длинный язык. На этот раз Мальвина не упала в обморок, а рассердилась и велела своему верному другу-пуделю Артемону запрятать Буратино в чулан. Даже самые добрые и воспитанные девочки могут допустить такую ошибку в воспитании, если встретятся с такими упрямыми и невоспитанными мальчишками, как Буратино. А в чулане... В чулане... Шуршали мыши, висела паутина.
1: И лезли с наставлениями всякие разные пауки.
4: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело, получают, получают.
5: Поучают.
2: Поучайте лучше ваших поучать.
4: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело. Поучают, поучают.
5: Поучаем, поучаем.
2: Поучайте лучше ваших поучат.
0: Буратино, как видите, не очень испугался. Он нашел в чулане дырку, пролез в нее и пустился на утек.
3: Давай, папе Карло, пусть уж лучше он меня воспитывает.
0: Но и на этот раз не сразу попал Буратино домой. По дороге он встретил, кого бы вы думали, Пьеро. Да еще верхом на зайце. Он пролетел, как ракета, мимо Буратино, а потом свалился в канаву, чтобы остановиться.
6: Буратино, беги, спасайся. Карабас знает, что у тебя золотой ключик. Беги.
2: Ой-ой-ой.
6: Увы, уже поздно. Вот они, несчастная наша судьба. Что только теперь будет?
0: На пригорке показались разъяренный Карабас-Барабас и трусивший сзади Дуремар. Дорогу указывали слепой кот Базилио и угодливая лиса Алиса. Впереди вынюхивали след полицейские ищейки.
7: А, вот вы где, голубчики мои! Ну, берегите же!
0: И битва закипела. Псы-ищейки нападали. Но тут дорогу им преградил примчавшийся храбрый пудель Артемон. Шерсть полетела клочья. Буратино влез на сосну и стал швырять шишками. Одна угодила Карабасу по башке. А другая влетела ему в разинутую пасть. Да еще вдобавок Буратино прилепил смолой кончик знаменитой бороды Карабаса-Барабаса так, что он намертво прилип к сосне.
3: Где злодей? Отвечай, где находится потайная дверь?
8: Все скажу, отпусти только, о, моя прекрасная борода. Ой, потайная дверь в каморке папы Карла с разрисованным очагом. Ой, плакало мое сокровище.
0: Вот так и кончилась эта захватывающая история с золотым ключиком. Когда есть ключик и известна дверь, надо открыть ее. А там, за дверью, наших друзей Буратино, папу Карло, Мальвину, Пьеро, пудель Артемона ждало настоящее сокровище. Кукольный театр для детей и взрослых.
3: К нам, почтеннейшая публика! К нам на представление увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинные происшествия о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Спешите!

если у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите.

0: Дорогие ребята, мы завершили слушать сказку Алексея Толстого «Приключения Буратино». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей жизненный путь гармонично сочетает в себе высокое поэтическое слово, глубокую веру и масштабную общественную деятельность. Наш собеседник Сергей Витальевич Берсенев, известный российский поэт, прозаик, секретарь Союза писателей России и ответственный секретарь правления Московской областной организации СП России. Здравствуйте, Сергей Витальевич.
2: Добрый день всем. Но я считаю, что каждый человек по-своему удивительный, в каждом человеке скрываются какие-то таланты. Надеюсь, и во мне. Но, все говорят, дал мне Бог, дал, взял. Но я считаю, что каждый человек должен сам найти в себе какие-то зерна, какие он должен взращивать, развивать.
1: Родившись в Москве в праздничный день, да еще 23 февраля 1960 года, вы словно получили особое призвание быть защитником духовных и культурных рубежей нашей Родины. Ваши стихи звучат со сцены в исполнении мэтров нашей эстрады, от Иосифа Кобзона до Игоря Наджиева. А ваше общественное служение простирается от поддержки молодых талантов до выступления в военных госпиталях. Предлагаю вам поговорить о переплетении административной работы и свободного творчества, и о том, как рождается настоящая песня, и о самом главном, о внутреннем пути художника к Богу.
2: Начнем с того, что я действительно родился 23 февраля 1960 года. Но я родился не в Москве, я родился в Свердловской области, города Богданович, где сейчас находится музей народный Степана Щипачева. И меня просто, когда мне был один год, мои родители развелись, и меня перевезли в Москву. И я всю свою сознательную и несознательную жизнь прожил здесь, в Москве, в основном в Южном округе, хулиганил, учился. Ну, вот такое мое было детство. Что касается к стихам, к песне я пришел не сразу. Сначала хотел стать футболистом. Даже занимался, в воротах стоял, играл на первенство Москвы среди трудовых коллективов. Вот. И где-то в возрасте 26-27 лет я пришел в литературное объединение. Это было при ДК «Москворечье». И вот там я начал постигать. Мы там занимались первой теорией, там теория поэтики. У нас был при Игорь Весенний, он с нами чуть-чуть вот азы. Раньше не было интернета, ничего такого. Вот. Там я познакомился с творчеством таких поэтов, как Николай Гумилев. Я влюбился в это творчество. И потихонечку, от ступеньки. Хотя вот если взять 1987 год, я уже тогда стал дважды лауреатом таких конкурсов, как непрофессиональных авторов, где членами жюри были такие, как поэты, как Аронов, Каратов, Межерова, Мец, Паттерсон. И лауреатом, тоже третьей степени, юмористического конкурса. И даже звание получил как заслуженный юморист Москвы. А там были члены жюри, как Новоженов, Левин, Яхонтов, вот такие вот люди. То есть серьезное жюри. При этом и ни в том, ни в одном, ни в другом из конкурсов первые места не присуждали. Вот так вот как-то вот и мой путь пошел. И уже в 1991 году на моей стихи была записана первая песня. Со мной учился в одном классе такой певец Валерий Панков, который озвучивал в детских американских мультфильмах там «Мишки Гамми», вот это «Чудеса на виражах». И для него я написал три текста. И он их записал. А потом уже пошли сразу 93-й, по-моему, год. Это Игорь Наджиев, РТР «Звездный дождь», первое место, песня «Это твоя жизнь», ее потом перевели на английский язык, исполняли в Лас-Вегасе в 94-м. Это Иосиф Кобзон, Людмила Рюмину. Вот уже потом сразу как-то пошло. Людмила Рюмина на мои стихи записала 5 песен. Ну, еще она и несколько, по-моему, тоже 5, она исполняла в мюзикле «Зимний лес чудес». Тоже такой был мюзикл для театра Рюмина.
1: Сергей Витальевич, как давно вы стали секретарем правления Московской областной организации Союза писателей России?
2: Ну, вообще, я в Московской областной организации России с 2000, насколько память не изменяет, 16-го года. Это вообще очень сложно. Раньше я вступал в Союз писателей России через Московскую городскую организацию, когда там Владимир Георгиевич Бояринов. Но время идет, и раньше можно было так, то состоять и в Московской городской, в Московской областной, где был такой замечательный поэт, как Катюков. Он меня пригласил лично в областную московскую организацию. Ну, я тогда был просто как член организации. И жизнь вот так, к сожалению, идет, что люди живут, умирают, и в свое время в один год буквально, к сожалению, так случилось, что буквально с разницей в 2 недели умерли и Владимир Георгиевич Бояринов, и Катюков, они вот буквально ушли один за одним. И передо мной встал выбор, как жить дальше. Московскую городскую организацию возглавил Замшев. Во главе Московской областной стал Сергей Сергеевич Антипов. Я знал Сергея Сергеевича и Замшева. Я его не знаю, как бы, ну, вот, мы пересекались как-то, лично я его не знаю. Ну, я решил поддержать Сергея Сергеевича Антипова. И вот с тех пор мы вместе, и спустя какое-то время он вот предложил мне стать ответственным секретарем Московской областной организации «Союз писателей России».
1: Сергей Витальевич, вчера мы с вами встретились на фестивале «Русское поле». Что для вас участие в фестивале такого масштаба?
2: Ну, я, во-первых, стараюсь там, на этих фестивалях, на разных мероприятиях быть не... Понятно, что мы все в нашей организации самодостаточные, но там, где, во-первых, во главе угла стоит вся организация, что председатель правления Сергей Сергеевич Антипов, которому я очень благодарен за то, что у меня открылось третье дыхание, может быть, именно ему. Может быть, меня бы сейчас и не было, если бы не он. Ну, в смысле, как творческая единица. Вот. И у нас такой коллектив, который каждый сам себя не выпячивает. У нас мы все, вот как помните, это у Дюма, один за всех и все за одного. Я немножко недоответил на тот вопрос, как вот насчет функционала. Вот. Я не чиновник, я больше творческий человек, и весь свой функционал я использую для того, чтобы помогать молодым авторам, помогать своим друзьям, там, скажем, талантливым, талантам, которых я считаю, что ихнее слово, оно действительно творческое. Вот, может быть, так как-то.
1: А расскажите, пожалуйста, что это за песнопения у нас здесь шли на фоне и возле памятника Мусы Джалиля? А что это за мероприятие?
2: Ну вот, мне очень, кстати, приятно, что мое интервью, оно происходит не просто в какой-то студии, где вот все там сидят за столом, все штатно там, оно происходит, вот песнопение, это у нас сегодня проходило вручение премии и «Моабитская тетрадь» имени Мусы Джалиля. И это может быть хорошо так, что мы сидим на природе, а тут вот сидят в сторонке люди, которые только что получили свои награды, а буквально в 10 метрах от нас поют песни, сидят, общаются, читают стихи. это живое общение. Вот. Это не студия, где бы вы меня пригласили, и мы бы сидели там, чай, кофе там, вот, и там вот как-то вот такой вот, какой-то формализм присутствовал. А сейчас это может быть, вот смотрите, вокруг нас живая природа, ветер, и мы общаемся.
1: Сергей Витальевич, к тому же я явилась свидетелем того, что люди выражают очень теплые желания и свои впечатления о вашей работе. И говорят о том, что поначалу боялись чего-то, но поняли, что объединяет что-то. И вот это что-то, это, как я понимаю, любовь к слову. И, если честно, думаю, что внутри вы сияние. Поэтому вас объединяет Бог.
2: Ну, Бог каждому человеку, просто каждый говорит по-своему с ним. У меня есть, допустим, вы вчера слышали стихотворение в конце «На русском поле», стихотворение «Нательный крест». Я считаю, что каждый человек приходит к Богу по-своему, разговаривает. Не обязательно быть там, что говорить, вот я там. Ты докажи, что... Ну вот у Елены Уварской есть такие строчки: «И сохранить нательный скромный крестик до времени, когда накроет мгла. Что запомнилось мне из детства, чем гордился, чем был богат, скоморошеством, лицедейством, щегольством синяков, заплат, все игрушки вмещались в короб, в перемешку. Война и мир я из кубиков строил город, разрушая пехотой вмиг, а на улице мячик и велик, и на зависть другим пугач. В голове правил вольный ветер, враг параграфов и задач. Сорванец превратился в парня, вздохи первые поцелуй мне стали завидной парой. Позже с музою расцвету, с каждым годом менялись сцены. И не только на колбасу. Уходили друзья со сцены. Смерть натачивала косу от чего-то, но я зависел то от истины, то от сна, от магических чудо-чисел. Попадался за знаком знак, то направо, шаги налево. Мало из злачных на свете мест перед самой кормушкой хлева. Вспоминал про нательный крест. Постепенно он сросся с кожей и незримо хранил обет. Я душой понимал, дороже ничего в этой жизни нет.
1: Какое событие или встреча в юности окончательно определили ваш выбор в пользу литературного творчества?
2: Ну, скажем так, в школе я когда учился, я был, честно говоря, я не скажу, что был отличником, а все наоборот, что шалопаем. Вот. Ну, не совсем хулиганом, но вот если учеба, мне больше нравилась физкультура, там, футбол играть, а из наук, из всех, химия, физика, там, все, у меня были двойки, тройки, вот, а очень я любил литературу. Но опять же, не что делать, не гроза, а я любил поэзию. Я любил оставаться после уроков, начитывать стихи. Причем это, ну, не Маяковский, а скорее Есенин. Я любил оставаться. Я обманывать себя не стану, лишь залегла забота сердцем глистым. Отчего прослыл я шарлатаном, отчего прослыл я скандалистом. Вот, к сожалению, тогда Гумилева не было, я бы и Гумилева им почитал. Вот. Но я к Гумилеву пришел позже. Вот. И где-то я начал писать стихи. Они, конечно, были, так скажем, раскривушки. Там и глагольные рифмы, и спотыкался там на размерах. Это такая была графомания полнейшая. Вот. И где-то в 1986 году, пока не пришел в литературное объединение «Московские зори» при ДК «Москворечья». Вот там я начал потихонечку постигать.
1: Гумилев — серьезный поэт, рождая орган для шестого чувства. Сергей Витальевич, вы известны как поэт, прозаик и юморист. В каком из этих жанров вы чувствуете себя наиболее свободно? И где вам легче говорить со своим читателем?
2: Абсолютно во всех жанрах я чувствую себя... Хотя, говорю, не прозаик я, но я тут недавно выпустил книгу, она называется «Путешествие в Тьму-Таракань» или «Хозяйка деревни». Предисловие к ней написала наша заслуженная поэтесса, я прозаик, она тоже, это гордость Московской областной организации писателей России, и Павловна Жарова, она из Шатура. Я попросил Лидию Павловну, вот послал ей материал, она мне сказала: «Сергей Викторович, вы прозаик. Вы, конечно, не Тургенев, не Достоевский. Вы Венечка Ерофеев со всеми его дорогами, с русским бытом, с русским пьянством». Я когда пишу, она вот книга-то основана, скажем, на то, что со мной когда-то происходило, автобиографично она. Юмор, ну да, это, скажем так, не Жванецкий, но это Задорнов на грани и за гранью. Вот. Я, у меня есть юмористическая программа, я выступаю, там входят в нее литературные пародии, шутки, литературные юмористические стихи, ну и просто юмористические рассказы. Ну, это отдельная песня, то есть поймать на ха-ха человека я могу.
1: На ваши тексты созданы песни, которые исполняли Иосиф Кобзон, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Игорь Наджиев. В чем главная сложность написания именно песенной поэзии? Как рождается этот симбиоз слова и музыки?
2: Ну, я скажу, что поэзия и песенная поэзия – два абсолютно разных жанра. То, что поэзия – это когда человек сидит, вот, копается в своей душе, и вот то, что вот у него получается, это, скажем, на стержень авторской метафоры, авторской аллегории, вот идет строчка, цепляется за строчку, и это должно быть все чисто своим. То есть вот ни на кого, может быть, чтобы стараться, чтобы ни на кого не похоже, мы даже авторские рифмы, там теория поэтики, там много чего. Вот. А песня... Песня — это, ну, тоже там понятно, что хочется так, чтобы никто до тебя не пел. Но нот 7, и бывает так, что песня похожа, но я всегда старался, что это было как-то по-своему. Но там свои законы. Бывает, если кто-то на твои стихи напишет музыку, это реже. Это, как правило, романсы. А в основном это композитор дает тебе, присылает мелодию, дает рыбу. Там травка зеленеет, солнышко блестит, вот тут пауза, тут жирное пятно, тут не играем. И вот надо написать, и вот об этом. И вот ты сидишь, думаешь, ломаешь голову, и нужно поймать то, о чем думал не ты сам, а композитор, но вложить все равно в свою душу. Однажды мне Людмила Георгиевна Рюмина во время интервью спросила: Сергей, а вот как ты смог написать «Вальс» о моей маме, да еще моими чувствами, и женские? Я говорю: «Людмила Георгиевна, я говорю, не знаю, так получилось». Вот. Но это действительно от женского лица вальс, но еще чтобы попасть, чтобы так, как она думала о своей маме.
1: То есть у вас такая интуиция?
2: Ну, говорят, что я знаю женщин.
1: Вы хорошо понимаете натуру человека, с которым вы встречаетесь.
2: Но у меня есть и женские песни, и мужские. Как я говорил, Ксения Георгиади, Людмила, Галина Улетова, там, Надежда Кадышева. Ну, я могу на эту тему рассказывать много. Вот, это целая история, как я общался с этими людьми, как рождались какие-то песни. Книгу можно писать, поверьте.
1: А не думали написать книгу о своей жизни?
2: У меня есть «Дорога в облака», это документальная повесть. Ну, я писал несколько лет назад, но я еще могу уже вторую часть писать. Но все руки не доходят.
1: Но в планах?
2: Не знаю.
1: Вы являетесь лауреатом множества премий, кавалером ордена имени Сергея Есенина. А в 2025 году вы были удостоены звания «Золотое перо Руси». Какая из наград для вас лично имеет наибольшую духовную или профессиональную ценность?
2: Самая ценность для меня – это когда приходишь куда-нибудь выступать, сидит 100 человек, ты их слушаешь, и ни один человек не ушел. Вот это самая большая награда. Человек может иметь кучу медалей, кучу наград, а это будет какой-нибудь пафос там, какая-нибудь вот такая псевдопатриотика. Просто его наградили. Дело не в наградах, не в медалях, а дело в том, что есть твои в поэзию или в что-нибудь, или нет. Я всегда говорю, вот, когда меня спрашивают, а вот как ты сам себя оцениваешь? Я говорю, лучше меня пишут тысячи, хуже меня пишут тысячи. А мой домик где-то посередине, и мне в нем уютно. И если кому-то уютно другим, заходите. Но я не хочу быть как та тысяча и как эта тысяча, которая ниже. Потому что это там буду не я, а там, ну, тем более я не хочу быть.
1: Очень красивое определение. Глаголом «жечь сердца». Быть секретарем Союза писателей России и вести дела Московской областной организации – это огромная организационная ответственность. Как вам удается совмещать рутинную бумажную организационную работу с тонким творческим вдохновением?
2: Последние годы я работал... у меня высшее социальное образование. Я работал в школах, работал в досуговых центрах с детьми. И там требовалась отчетность разная, вот это все бумажное все. И проводились мероприятия, где я тоже вот учился как-то выстраивать эти мероприятия. И потихонечку вот этот опыт у меня накопился. И он, естественно, перешел, когда я стал что-то организовывать в писательской организации. И это мне помогло. И сейчас для меня это, ну, как говорят, как вот щелкать семечки. Потому что вот написать положение для какой-то премии, конкурса или что-то организовать, ну, я не знаю, это для меня, как говорят, своя тарелка. Я нахожусь в своей тарелке, это моя жизнь. Я не чувствую там что-то для меня. Вот как человек, вот кто-то там рисует, кто-то поет, так и я. Надел костюм, а он для меня вот сел на меня, и все.
1: Вы активно руководите отделом по работе с творческой молодежью. Какое

0: 1548 школы из Царицынской, как Трифон Тартаковский из Красногорска. Это ребята, у которых уже есть, можно сказать, свое слово, свое авторское слово.
1: Такие это, молодые,
0: это,
1: такие
0: да, талантные. Да, например, я горжусь, что именно я их открыл и дал им какой-то вот первые шаги, им помог им сделать.
1: В рамках акции мы вместе с армией вы выступали перед нашими бойцами в госпиталях. Что чувствует поэт, когда читает свои стихи людям, заглянувшим в глаза смерти? Как меняется роль писателя в эпохе больших исторических испытаний?
0: Ну, там главное приходить не ради пафоса, не ради... Меня один раз человек там в интернете вывесил свой костюм в чате в каком-то, и говорил, вот я завтра пойду там 10 медалей так выступать перед бойцами, перед ранеными. Я ему говорю, клоун, сними вот эти медали, их не просто. У них каждая медаль вот это вот дороже, чем твои вот эти 10. Они еще и куплены. Туда приходят не веселить, не приходят, к ним кто приходит? Брат, сестра. Поговорить о том, чего им не хватает. Поделиться и выслушать. Почитать. Бывает так, приходишь и говорит, а мне, ну вот, вас много ходит. А если удастся разговорить просто по душам, не выказывая. Там нет ни народных артистов, никого нет. Там есть люди. Люди, которые жертвуют своей жизнью, и люди, которые приходят, может быть, чем-то у них научиться. Потому что, когда человек начинает писать о псевдопатриотике, он не понимает, о чем он пишет. Ты послушай, ребят, что они говорят, чем они живут, чем дышат. Может быть, ты тогда сможешь что-то такое писать.
1: Творческий человек всегда находится в поиске истины. Расскажите о вашем личном пути к Богу. Был ли это мгновенный духовный переворот или долгая осознанная дорога?
0: Ну, о Боге мы уже говорили. Я вам говорил, читал стихотворение «Нательный крест». Вот. Я разговариваю с Богом в стихах. Я не люблю фальшивить, не люблю там что-то такое говорить. Там вот я там, да, я вот такой христианин. Ты докажешь, что ты христианин. Можно тысячу раз сказать, что я христианин, я верю в Бога, но ты своими поступками докажи.
1: Браво. Поэзия для вас — это Божий дар. Сотворчество с Творцом или результат упорного человеческого труда? Помогает ли православная вера справляться с творческими кризисами и моментами сомнений?
0: Ну, каждый человек в чем-то сомневается. Если бы не было сомнений, не было бы свершений, прежде чем делать какие-то поступки, я, наверное, 100 раз подумаю, не будут ли эти поступки в ущерб кому-нибудь, моему ближнему.
1: В Евангелии сказано, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Чувствуете ли вы, как писатель, особый страх и ответственность перед Богом за каждое написанное вами слово?
0: Ну, каждому из нас воздастся, как говорится. Ну, я никогда не себя не сдерживаю. Если бы я начал бояться чего-либо, это был бы не я. Я иду, вот мои поступки, я считаю, что это так нужно. А там уже потом обо мне будут судить и те, кто после меня, и там где-то на небесах.
1: Да, согласна с вами. Верующий человек ничего не будет бояться. А вы по делам вашим вам воздастся. А ваше дело — это поэзия, это слово. Поэтому это, конечно, здесь все прослеживается, это нить. Если бы вам нужно было бы выразить суть ваших отношений с Богом и миром в одной поэтической строчке, в короткой фразе, какая бы она была?
0: Я читал «Нательный крест», что он мне сросся с кожей. Вот это, наверное, единственная фраза.
1: Это фраза, которая ничего, была решающей.
0: Ничего в жизни нет дороже. Вот эти в этом стихотворении, я считаю, что вот эти две фразы, ничего нет дороже нательного креста и то, что он сросся с кожей. Наверное, так.
1: Абсолютно с вами согласна. Именно эти стихи

0: были как на разрыв аорты и решающими для меня, что я для слушателей должна с вами сделать такое интервью. Надеюсь, Сергей Витальевич...
1: Надеюсь, оно для вас интересно, это интервью.
0: Сергей Витальевич, разговор оставляет удивительное чувство правильности и надежды. В вашем лице мы видим яркий пример того, что настоящий русский писатель — это не просто творец текстов, а прежде всего гражданин, наставник и глубоко верующий человек. Ваш путь доказывает, когда творчество опирается на вечные ценности, а талант соединяется со служением людям и Богу, слово обретает настоящую, бессмертную силу. Спасибо вам за этот честный и вдохновляющий диалог. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Я пожелаю людям оставаться, во-первых, самими собой всегда. Не кривить, не подстраиваться никого. И искать свои пути, не копировать, верить в то, что вы... Во-первых, верить в светлое, потому что, что когда человек желает ближнему добра, счастья, наш мир, мир на чем он зиждется? И так сейчас войны и там много. Но если мы будем любить друг друга, как-то вот, вот эта война, она сойдет на нет.
0: Так вы живете по Западу. Ну, благодарю вас, спасибо за этот теплый разговор. С вами были Сергей Витальевич Берсенев и Ирина Васильевна.
2: В Екатеринбурге 19 часов.
3: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 81 600 человек поклонились великой святыне в течение менее чем двух суток ее пребывания в граде святой Екатерины. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского пребывал в храме памятники на крови с позднего вечера пятницы 11 сентября до 14 часов воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне был открыт круглосуточно. В течение этих дней верующие имели возможность помолиться вместе с архипастырями Екатеринбургской митрополии за архиерейскими богослужениями. С раннего утра до позднего вечера у святыни совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Отметим, ковчег со святыми мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», ООО «Региональная энергетическая компания», Всемирного Русского Народного Собора, Фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «ФОМА». Далее в этом выпуске. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия с 18 по 29 сентября этого года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии с родины святой. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых XX века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. При жизни старица, несмотря на слепоту, обладала даром прозорливости и помогала людям. Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу 18 сентября в 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября мощи будут доступны для поклонения в соборе с 8 до 20 часов. И в завершение выпуска. 9 сентября в Николаевском кафедральном храме города Шадринска по окончании благодарственного молебна епископ Шадринский и Долматовский Владимир вручил свидетельство об окончании курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Курганской митрополии. Свидетельство об окончании курсов получили из рук владыки 15 слушателей, насельники и насельницы всех трех монастырей Шадринской епархии. Кроме того, руководитель курсов, наместник Долматовского монастыря, игумен Варнава Аверьянов, за принесенные труды был награжден епархиальной медалью священномученика Алексия, пресвитера Песчано-Калединского второй степени. преподаватели курсов протоиерей Сергей Климов, иерей Дмитрий Юдин и иеромонах Афанасий Каренкин удостоены архиерейских грамот. Напомним, что в 2023-26 годах в Курганской митрополии распоряжением Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской митрополии, на основании постановления Архиерейского совета Курганской митрополии были организованы и успешно действовали курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви на базе местной религиозной организации Успенский Долматовский мужской монастырь в городе Долматово Курганской области Шадринской епархии Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Арина Баева. В гостях у нас сегодня моя подруга Полина Негодяева. Привет, Полин!
1: Здравствуй, Алина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Сегодня я предлагаю нам отправиться с тобой в такое путешествие, где не понадобится ни чемоданы, ни карта, всего лишь кастрюля, ложка и немного семейных воспоминаний. Я предлагаю поговорить нам с тобой сегодня про борщ.
1: Я думаю, это отличная идея.
0: Я помню, ты мне рассказывала очень интересную историю про то, как твоя бабушка феерично готовила борщ. Расскажи, пожалуйста, и радиослушателям.
1: На самом деле это правда. У бабушки был целый ритуал по приготовлению борща. Бульон варился отдельно, зажарка отдельно. И даже нарезка капусты была как искусство. А я в детстве думала... Зачем вот столько сложностей? Кину все в кастрюлю, и все, и будет суп. Но я ошибалась.
0: Да, в приготовлении борща столько сложностей, что, мне кажется, можно создавать отдельную науку про то, как правильно варить борщ. И вообще, давай с тобой поговорим про то, откуда вообще взялся борщ. Ты знаешь?
1: Частично.
0: Само слово «борщ» — это далеко не про свеклу. Раньше так называли суп из борщевика. Растение, которое использовали в пищу.
1: Так оно же ядовитое.
0: Да, позже название закрепилось за супом со свеклой, и он стал одним из главных блюд восточноевропейской кухни. Борщ готовили и в Украине, и в России, и в Польше, и даже в Литве, но везде со своими нюансами.
1: То есть это такой гастрономический пазл? Каждый народ добавлял свою деталь?
0: Да, совершенно верно. Например, в украинском варианте упор шел на насыщенный мясной бульон и яркую зажарку. В польском часто делают белый борщ на закваске, без свеклы, а в литовском подают холодный вариант со щавелем и яйцом. Но для большинства из нас борщ — это красный, горячий, насыщенный суп и обязательно со сметаной.
1: А как так? Подают без свеклы, без мяса, холодным. По-моему, это не очень привычно для нас.
0: Да, совершенно верно. Вариаций столько, что можно целую серию программ делать. Но сегодня мы сосредоточимся на классическом домашнем борще, который собирает семью за столом.
1: А я вот еще знаю, что борщ бывает постным, грибным, с фасолью, с черносливом. Я однажды попробовала борщ с копченостями. Это было неожиданно вкусно.
0: Да. Вообще, действительно, у каждого свой рецепт. Не то, что у стран, у городов, у каждой семьи свой рецепт. Кто-то готовит, как у твоей бабушки, кто-то готовит по семейному рецепту, который передается из поколения в поколение. Как готовишь ты борщ?
1: Вот для меня вообще главное — это запах. Я когда приходила домой, а в квартире уже пахло зажаркой, и свеклой, и чесноком, это значит был знак. Все хорошо, я дома. А еще я до сих пор помню, как бабушка строго говорила: никогда не жарь лук до черного, он должен быть золотистым, иначе будет горечь.
0: На самом деле это правда. Зажарка — это сердце борща. И если лук пережарить, суп будет горчить, а если не дожарить, он будет пресным. Какие у вас споры про борщ были дома?
1: На самом деле споры были вечные. Бабушка считала, что картошку надо класть в самом начале, чтобы она разварилась и дала густоту. А мама говорила, картошка должна быть кусочками, иначе это пюре, а не борщ. Я до сих пор, если честно, не знаю, кто тут прав.
0: Тут нет правильного ответа. Кто-то любит густой, почти пюреобразный борщ, кто-то с четко читаемыми кусочками овощей. Главное, чтобы было вкусно и по-своему. А что ты бы никогда не положила в борщ?
1: Наверное, я никогда не положу уксус. Если есть помидоры или томатная паста, мне кажется, что кислинка и так есть. А лишний уксус делает вкус резким. Хотя знаю, что многие специально добавляют, чтобы сохранить цвет свеклы.
0: Кстати, про цвет — это отдельный секрет. Свекла может стать бурой, если ее неправильно готовить. Есть лайфхак. При тушении свеклы добавляйте немного кислоты, лимонного сока или уксуса. Тогда цвет остается ярким. Но важно не переборщить, а то будет эффект, как будто бы борщ постоял уже 3 дня, хотя мы его только приготовили.
1: Согласна.
0: Давай соберем с тобой главные лайфхаки, чтобы борщ получился именно таким, каким хочется, ярким, ароматным и вкусным. Первое — это бульон. Лучше варить его на кости, долго и обязательно на медленном огне, чтобы он был насыщенным, ярким вкусом. Второе — это зажарка. Лук, морковь и свекла должны тушиться вместе, но не жариться до черноты.
1: А я вот еще люблю добавлять в зажарку немного сахара. Он как будто бы балансирует кислоту томатной пасты, делает вкус более круглым.
0: Отличный совет. Еще один секрет. Вода отварки картофеля. Если ее добавить в борщ, суп станет гуще и насыщеннее. И, конечно, борщ должен настояться хотя бы полчаса после приготовления, чтобы наш вкус, он раскрылся.
1: А если времени мало, есть какой-то экспресс-вариант, чтобы не потерять в вкусе?
0: Я думаю, что можно запечь свеклу заранее. Она даст более глубокий, сладковатый вкус и не потеряет цвет. Если использовать готовый бульон, это очень сильно сэкономит время, но сохранит насыщенность нашего супа. Вообще, главное не торопиться с финальными штрихами — чесноком, зеленью и сметаной.
1: Ну да, а то я один раз положила так много сметаны, что мне потом есть перехотелось.
0: Это был не суп со сметаной, а сметана с супом. Ну а теперь я считаю, что самое время поделиться рецептом, который можно приготовить дома и который будет напоминать о самых теплых семейных обедах. Начнем. Для нашего борща нам понадобится говядина на кости.
1: 400 грамм.
0: Одна средняя свекла. Капуста 300 грамм. 3-4 картофелины. Одна морковка. Один лук. 2 столовые ложки томатной пасты. 2 зубчика чеснока и различные специи, которые вам нравятся.
1: Например, лавровый лист, перец горошком, соль. Ну, это уже по вкусу.
0: Да, совершенно верно. Также уксус или лимонный сок – 1 чайная ложка, как раз-таки для сохранения цвета свеклы. Сахар – 1 чайная ложка. Это по желанию. И немного зелени или сметаны для подачи.
1: Ой, у меня когда мама борщ готовит, она добавляет зелень. Это очень вкусно. Это дает такой запах, что на всю квартиру пахнет.
0: Да, совершенно верно. Предлагаю повторить ингредиенты, которые нам понадобятся. Говядина на кости.
1: 400 грамм.
0: 1 средняя свекла.
1: 1 штука.
0: Капуста 300 грамм. Картофель 3-4 штучки. 1 морковка. 1 лук, томатная паста 2 столовые ложки, чеснок 2 зубчика, лавровый лист, перец горошком, соль по вкусу. Также уксус или лимонный сок 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка и для подачи зелень или сметана. Начнем наше приготовление. Первым делом мы варим бульон. Мы кладем говядину в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения, обязательно снимаем пену и варим на медленном огне. 1,5-2 часа. И солим уже ближе к концу нашего времени. Представляешь, как долго? Только мясо 2 часа нужно готовить.
1: Ужас.
0: Да. Далее мы подготавливаем овощи. Лук нарезаем мелкими кубиками, морковь натираем на терке, свеклу также натираем или нарезаем соломкой. Капусту шинкуем, картофель нарезаем кубиками. Просто нарезаем все наши овощи. Можно порезать их чуть по-другому, как вам нравится. Это тоже дело вкуса.
1: Я думаю, это очень легко будет. Каждый с этим справится.
0: Совершенно верно. Далее мы делаем зажар. На сковородке разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь и жарим еще 3-4 минуты. Затем добавляем свеклу, томатную пасту, уксус или лимонный сок и сахар. Тушим 7-10 минут на среднем огне, помешивая. Обязательно следите, чтобы у нас ничего не пригорело, иначе это сильно повлияет на вкус борща, и он может испортиться. Далее мы собираем наш борщ. В готовый бульон кладем картофель, капусту, варим 10-15 минут. Добавляем зажарку, лавровый лист и перец. Варим еще 10 минут. Далее добавляем финальные штрихи. В конце кладем измельченный чеснок и даем супу настояться под крышкой 20-30 минут. И все, наш суп готов. Можно разливать его по тарелкам. Как тебе такой рецепт? Понравился?
1: Мне очень понравился. Он и легкий. Да, конечно, времени много займет, но зато какой вкус. Всю семью можно накормить.
0: Да, не обязательно же стоять и пыхтеть на кастрюле, пока варится суп. Ты, допустим, поставил вариться бульон и идешь прибираться.
1: Да, делать свои дела.
0: И будем подводить с тобой итоги. Сегодня мы узнали, что существует очень много вариаций приготовления борща. И изначально он готовился из борщевика.
1: Всем до свидания.
0: Да, мы будем с вами прощаться. Спасибо, дорогие радиослушатели, за уделенное время. Всем до свидания.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Пока, Алина.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас.

Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой. С глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось до декабря. И его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло. Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее. Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал. Столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине. Как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странно была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» Тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю, зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно, как же мне в самом деле быть с собой. Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он. И тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмейстерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало говорить, с обычной в таких случаях беспорядочностью, лишь тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло. Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Особенно хороши были, как огонь горячий, и страшно перченные блинчатые пирожки по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла, и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице,
и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид, имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат, и он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие. Несмотря на всю близость к ним, и он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один очень длинный и узкогрудый был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много. Горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, что мне было особенно неприятно, все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милые. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя. Бородатый Леонтович, который был старше и как статистик известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто Падалка, маленький, востроносенький, в очках да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще больше, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и изразительно, говоривший крупно, окая.

В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Да, многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром – сборище на службе, где немало чаепития, курения и споров. Затем оживленные трапезы, так как обедали почти все компаниями по-кухмистерским. Вечером – новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного. Затем у Шклеревич, богатые и красивые вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацтве и даже свою Марсельезу «До зброи громада». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения. Пускался в горячий, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой, и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макаре или о жизни ссыльных единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременем. Бывали хуже времена, но не было подлей. И уверяют, как будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенным, и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые вихри, враждебные веют над нами. А я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать. И меня спрашивают: а вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива. Отбрить может всякого с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятья, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко и неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается.
Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает. От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны, далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги матушки и славного труда. И вижу, как Брюиловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их, в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне, даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и городоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, и Мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ.

Так прошла зима. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих, о проезжих, о том, что почти все они, верно, по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены. Меж тем, как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я все откладываю на какое-то будущее. Обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова, был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту. И вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же, древней ранней утренней заре молодая княгиня Ефросиния. И на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камне сидит какой-то дивный сокел-белозерец. И опять в молодость отца, в Севастополь. Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому. Возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали. Мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки. А там мы опять шли куда-нибудь на люди. Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант. Иногда играл для нас по целым вечерам. И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той все разгорающейся напряженной страсти, с которой всегда играл он. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта, и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юношей, а я? И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мною тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды, и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий. Зачем пленяет старая могила блаженными мечтами о былом? Зачем зеленым клонится челом та ива, что могилу осенила так горестно, так нежно и светло, как будто все, что было и прошло, уже познала радость воскресения, и в лоне всепрощения, забвения небесными цветами поросло.

цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божие его благословение на труды просили педагоги, дети и родители. В воскресных школах состоялись спецсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами, прошли общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел первый педсовет, который провели старший священник прихода иерей Иоанн Черных и духовник воскресной школы иерей Никита Андреев. В воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Савватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородицы, святых угодников Божиих и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска, вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, отметила, что для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое, очень символичное значение. Она понимает, что учеба – дело многотрудное. Надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божию. Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердия, духовной радости и крепкого здоровья. В храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете города Екатеринбурга помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Далее в этом выпуске. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, который отмечается 12 сентября, в Кургане на Троицкой площади традиционно прошла Александровская ярмарка. Перед зрителями и участниками ярмарки выступил клирик Благовещенского храма иерей Александр Кармакулов. От всех поздравил с праздником покровителя Кургана и области, святого благоверного князя Александра Невского, рассказал о значимости его подвига для истории и для нас, пожелал добрых дел, духовного и телесного здравия. Волонтеры Курганской епархии в миссионерской зоне предлагали желающим в подарок православную литературу, буклеты, иконки святого Александра Невского, визитки по патриаршей программе изучения Библии. Это мероприятие собрало местных товаропроизводителей, мастеров народных промыслов, артистов, горожан и гостей Кургана. Культурная составляющая праздника включала выступления творческих коллективов региона и музыкальное сопровождение на протяжении всего мероприятия. Для желающих были организованы мастер-классы по традиционным ремеслам. Одним из центральных событий программы стало выступление фольклорного ансамбля «Яромил», прибывшего из Тюмени. Юных посетителей ярмарки порадовали цирковым представлением артисты из Челябинска. Православие стало тем духовным стержнем, который на протяжении веков формировал у русского народа целостное мировоззрение, черты национального характера, культурные традиции и даже повседневный уклад жизни. И в этом контексте русские святые выступают для нас яркими примерами, показывают, как можно преобразить свою жизнь, следуя евангельским заповедям, и тем самым вдохновляют на духовный рост. Жизнь и подвиги святого благоверного князя Александра Невского являются пример сочетания ратного дела, мудрого государственного служения и глубокой духовной жизни. Уверена представитель миссионерского отдела Курганской епархии Ирина Байчерова. И в завершении выпуска. Поименный список прославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской по состоянию на сентябрь 2026 года опубликован на официальном сайте издательства Московской Патриархии. Он был составлен по поручению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В этот список внесены имена 1623 святых, погибших или пострадавших во время советских гонений на веру. Указаны имена и фамилии святых, церковный сан, все даты памяти каждого святого. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Предлагаю такую тему о значении таинства исповеди. О значении таинства покаяния или исповеди в духовной жизни православного христианина. Начнем, наверное, с терминологии, по традиции, потому что таинство исповеди — это одно, покаяние — это другое. Все-таки покаяние — оно более глобальное слово, термин, процесс. Расскажите, как же все-таки, в чем их отличие, покаяние и исповедь?
1: В глубине понимания более глубокое значение имеет, конечно же, термин покаяние, метаноия, изменение ума. Исповедь — это часть покаяния, важная часть, существующая в церкви как таинство, как вступление в таинственное общение с Богом, в котором Бог обещал прощение человеку через священнослужителя. Исповедь – это открытие души перед Богом, это акт смирения, покаяния, сокрушение своих грехов, признание своих грехов, сожаление о своих грехах, желание попросить у Бога за них прощения, обещание пред Богом исправлять свою жизнь. Все это происходит в таинстве исповеди. Но в других обстоятельствах жизни разве это должно пресечься? Да нет, конечно. Это должно продолжаться во всех обстоятельствах нашей жизни. И вот если это будет продолжаться, значит, человек будет пребывать в покаянии, в изменении, постоянном изменении себя для того, чтобы стать ближе к Богу и угоднее Богу.
0: Почему без покаяния невозможно спасение души? Ведь Господь всех принимает только потому, что они крещенные. Почему это так важно?
1: Ну, потому что человек имеет свободную волю, и если он ее не направляет к тому, чтобы стать такими, какими нас замыслил Господь Бог, а Он нас замыслил такими вот совершенными. Мы пребывали в Царстве Небесном, у нас была вечная жизнь, не было смерти, не было страданий, но мы это потеряли через грехопадение. Если человек хочет вернуться вот в это первоначальное состояние, он должен изменить свою жизнь, изменить так, как ему подсказывает Господь. Господь же нас не оставил, Он дал нам заповеди, Он от нас не спрятался, Он нас не забыл, Он о нас продолжает заботиться и любить, и Он с нами общается, и Он нам показывает путь, посредством которого мы можем возвратиться вот в то райское состояние. И если человек этого захочет, он неизбежно встанет на путь покаяния, потому что уже достаточно очевиден и другой опыт, опыт греховной жизни. И об этом опыте говорят даже как о второй натуре человеческой, которую человек должен в себе преодолеть, изжить из себя. И он должен этого захотеть и осуществить это изменение. Осуществить покаяние.
0: Святые отцы говорили о том, что вся духовная жизнь человека зиждется на покаянии. Можно ли сделать вывод, что исповедь — это средство для нашего искреннего покаяния? Потому что исповедь — это, можно сказать, как разовое. Да, вот мы пришли, поисповедовались, а покаяние может длиться год, два и всю жизнь.
1: Да, безусловно, исповедь является одним из важнейших, мощнейших возможностей для человека, для его покаяния. Просто человек, мы же исповедуем в символе веры, веру в единую святую соборную церковь. И это таинство существует в церкви. И человек спасается. Соборность для человека, она тоже спасительна. сам по себе, ну, самому по себе человеку трудно правильно сориентироваться, правильно понять, и в этом ему помогает церковь, святые отцы, духовные наставники, священники. Они ему подсказывают, они не говорят что-то от себя, они говорят, чему учил Господь, напоминают. Может быть, христианин сам об этом знает, но повторение – мать учения. Также с помощью ближних, с помощью церкви, с помощью духовников мы сверяем часы, мы советуемся. Об этом тоже говорили святые отцы, что очень плодотворно жить по совету, не по своей воле, потому что человеку свойственно ошибаться, а руководствуясь советами духовника или какого-то опытного христианина, или же читая святых отцов и живя по их советам. И вот такое живое общение в таинстве исповеди происходит. Общение духовного чада с духовным отцом. Во-первых, человек обращается к Богу, он должен понимать, что он исповедуется не священнику, а Богу, невидимо предстоящему и приемлющему его исповедь. А священник – это только свидетель, которому от Бога дана власть, и исповедующийся должен это принимать и в это верить. Дана власть прощать грехи или не прощать. И в этом общении живом на человеческом языке христианин может для себя получить ответы на волнующие его вопросы, как исполнить ту или иную заповедь. Он может увидеть себя со стороны, увидеть свой грех, увидеть какую-то свою проблему. И это же вот очень много значит, это дорогого стоит. Вот это все происходит в таинстве исповеди. А дальше, получив такое назидание, такое вдохновение, такие советы, христианин должен это исполнять в своей жизни. То есть продолжать жить в покаянии, продолжать свой путь к Богу.
0: Отец Георгий, давайте поразмышляем. Личное покаяние, которое слышит и принимает Господь, и церковная исповедь. Здесь возникает несколько вопросов. Вот один из них мне задал такой человек, наверное, его можно назвать сомневающимся, не сказать, что он отвергал церковь и Бога, нет. Скорее всего, может быть, начинающий неофит, и не знаю, как его назвать. Но зачем мне идти в храм исповедоваться, если я могу покаяться дома во время личной исповеди, сказать: «Господи, помилуй», осознать, и все. Чем мне идти к какому-то священнику, батюшке, что-то ему говорить, исповедоваться? То есть это типа как билет на причастие, исповедь. Вот что мы можем сказать, прокомментировать такой вот вопрос? Как, почему действительно нельзя покаяться дома во время личной молитвы, во время личного обращения к Господу?
1: Да, с этим утверждением вполне можно согласиться, но назвать такую установку пределом совершенства нельзя. Пределу к совершенству нет. И церковь – это не какой-то полицейский орган, который заставляет что-либо делать человека, принуждает к чему-либо. Церковь – это любящая мать. Церковь заботится о нашем спасении. И все, что есть в церкви, это милостивая, любящая забота о нас, людях, о нас, грешных христианах. И нахождение в церкви позволяет человеку быть более плодотворным. Более плодотворным. Вот мы говорили с вами о Святом Причащении, и здесь вот как раз-таки можно с большей убедительностью вот как раз возразить, что да, помолиться человек может. Зачем мне церковь? Вот этому убеждению. Зачем мне церковь? Зачем мне ходить в храм, на службу? Зачем мне священник? И в вопросе молитвы, исповеди, каких-то ритуалов, это да, возможно. Но мы говорили, что любовь к Богу, она дарует человеку спасение, достижение главной цели. этого мы достигаем через исполнение заповедей Божьих. И мы говорили, что святое причащение нужно рассматривать как главнейшую из заповедей Божьих, которую напрямую Господь связывает с нашим спасением. Он сказал, что тот, кто не причащается, не может наследовать Царствие Небесное. Если человек мыслит в рамках земной жизни и свою веру подстраивает под свое земное существование, то тогда да, он может молиться дома, он может исповедоваться как-то дома, каяться пред Богом, как он считает нужным для себя. Он может совершать какие-то ритуалы. Ну а как вот быть с заповедью о причащении, о которой вот Господь так сказал? И вот эту заповедь без церкви, без священника, этот человек не сможет исполнить. Участие в таинстве Евхаристии – это тоже очень важная составляющая нашего покаяния. Это глубина нашего покаяния. И где мы можем быть уверенными, что вот та мера нашего покаяния, она примирит нас с Богом. Вот, например, святые отцы, которые и причащались, и у них не было никаких предубеждений о церкви, они до конца не были уверены, что они спасены, что они прощены, что они наследуют Царствие Небесного. И они до конца вот оплакивали свои грехи и пребывали в покаянии. И, конечно, я больше доверяю вот этому опыту, в котором я больше вижу смирение, в котором я больше вижу доверие Богу, в котором я больше вижу кротости, а значит, большей вот такой приближенности к идеалу нашему Господу Иисусу Христу. А в таких вот рассуждениях, дай Бог, чтобы они не были окончательными, возможно, препятствием является вот какая-то наша однобокость, а даже, может быть, наша вот какая-то ослепленность, которая всем нам свойственна из-за наших же грехов, страстей, из-за нашей гордости. И вот человек немножечко, если возвысится над своими страстями, он увидит для себя большие горизонты и согласится с тем, что Мать Церковь ему предлагает свою помощь, свою заботу, свою любовь, что она хочет принять его в свои любящие объятия.
0: Такой вопрос: как часто нужно исповедоваться? Потому что в нашей Русской Православной Церкви существует замечательная традиция исповедоваться перед каждым причастием. Всегда ли это правильно? Да, правильно, что мы идем исповедоваться перед принятием святых Христовых тайн, но иногда исповедь нужна и без причастия. То есть у нас принято, да, что исповедь обязательно там. Причастие обязательно исповедь. Насколько вы тут подскажете, чтобы не было, опять же, формального подхода?
1: Чтобы не было формального подхода, чтобы человек жил в свободе и радости, то нужно понимать, что эти два таинства несоединимы настолько, что вот одно без другого жить может. И поэтому их можно разделять. И поэтому можно причащаться, не каждый раз перед этим исповедуясь. И исповедоваться можно не только готовясь к причастию. Это все определяет внутренние потребности искреннего, честного перед самим собой, перед Богом, перед своей совестью, перед духовником человека. Если он видит, что ему требуется вот этот ресурс, который дает ему исповедь, то он прибегает к исповеди. Если ему пока что достаточно вот своего личного покаяния, пребывания в молитве, пребывание в Слове Божьем, возделывание своей души изучением святых отцов, напитыванием своей души поучениями святых отцов, которые благодатны и которые проливают в человека и образуют в человеке, проливают в человека благодать Божию и образуют в человеке сокрушенный дух. Он не гордится, он не превозносится, ему не хочется никому чего-то там доказывать, с кем-то спорить. Он внутренне смирен, кроток, тих. И поэтому ему не нужно. И поэтому вот он находится в духе этого покаяния, которое дает, примиряет его с Богом и дает ему возможность полноты встречи с Ним в таинстве причастия.
0: Святитель Иоанн Златоуст ясно выразил основное, главное условие для периодичности причащения. Одно только время для приступание к тайнам и причащение — чистая совесть. В русле вот этого рассуждения святителя можно сделать вывод, что исповедь — это главное средство для очищения совести. Для чего еще полезна исповедь?
1: Исповедь может подарить человеку такие прекрасные навыки, как отсечение своей совести, как отсечение своей воли, как приобретение навыка к послушанию. Исповедь может открыть для кающегося, исповедующегося человека дверь для получения нужного совета, нужного наставления. Исповедь, как живое общение с духовником, может поддержать человека. Порой даже исповедующемуся хватает, если его терпеливо выслушают и ничего ему не скажут, но ему уже станет от этого хорошо. И это в очередной раз доказывает, что не священник, исповедующий главная ключевая фигура, а Христос, невидимо предстоящий. И он касается своей рукою души исповедующегося человека и привносит в нее свой мир, свое утешение. Исповедь может через доброе слово, ласковое слово священника помочь человеку избавиться от уныния, может помочь ему осознать, что он не один, что он находится в церкви, что он не забыт, что он нужен. И все это вот может произойти в исповеди, когда исповедующийся услышит определенные слова от своего духовника, от священника.
0: Перехожу опять к вопросам из жизни. Один человек сказал, что зачем мы исповедуемся? Ну, это такой риторический вопрос, ни ко мне, ни кому-то там. Зачем мы исповедуемся, если через месяц, через 2 недели, через 3 месяца приходим на исповедь с этими же грехами? То есть он говорил, я выписываю грехи, и можно листик с грехами, со своими худыми помыслами не менять. У меня все повторяется. И вот зачем тогда исповедоваться? Но на самом деле это, наверное, не только у него, да, вот спасибо ему за искренность, а у некоторых людей тоже грехи повторяются. И как же тут выносить на исповедь меньше грехов, если какие-то такие вот, может быть, молитвы для того, чтобы наши в море, в нашей жизни, в море житейском страстей как-то жить более по-христианскому и на исповедь приносить меньше грехов.
1: С одной стороны, это нормально, этого смущаться не нужно, греховность наша очень глубока. Но с другой стороны, конечно же, нужно задуматься об адекватности нашей исповеди, нашего покаяния, нашей христианской жизни. Человек может допускать и допускает часто лукавство и пытается как-то вот приспособить духовную христианскую жизнь, сам того, может быть, не понимая, не сознавая, под себя, как-то вот соединить несоединимое, остаться при своих любимых страстях, выборочно в чем-то покаяться, в каких-то грубых грехах. Ну да, вот я понял, что убийство — это грех. Хорошо, не буду убивать. Прелюбодеяние — это грех. Не буду прелюбодейничать. А вот осуждение, там, злословие, празднословие, потом какие-то суетные мирские интересы, это все вроде бы как и небольшой грех, а может быть совсем не грех, так может думать человек, и поэтому я вот при этом всем останусь. Но так не бывает. Так не бывает. И нужно быть, конечно, искренним, честным и преданным Божьему Слову, и всегда взирать на Него, потому что оно всегда нам будет напоминать, что ты не достиг еще цели, ты еще на пути. Оно всегда нам будет напоминать о вечности, о подготовке к вечности. И поэтому ты, ну, как-то будешь прикладывать больше усилия, ты будешь себя понуждать. Понуждать надо. Вот этого понуждения как раз-таки в нас и не хватает. Мы притыкаемся о духовную лень. духовную брань мы вести не хотим. Мы знаем, что вот существует такая помощь, и мы как бы так радуемся. О, хорошо, существует такая помощь, есть исповедь. Я словами скажу о своих грехах, а делами, ну, я ничего не буду делать. Но вот как раз-таки мы сейчас хотим, наверное, пояснить нашим радиослушателям, что не словами только нужно каяться, нужно исправляться, нужно понуждать себя к исправлению. И тогда грехи хоть и будут оставаться, но они будут умаляться. Качество их будет меняться, свойство их будет, ну, тоже меняться. Да, вот мы говорили о грубых проявлениях греховности, потом остаются грехи в чувствах, в помыслах, на словах, а потом еще вдруг мы осознаем, что вот эта наша привычная жизнь, начнем ее анализировать и поймем, сколько в ней места мы предоставляем Господу Богу. Вот прошла неделя, вроде бы я там никого не осуждал, мне кажется, там не прелюбодейничал,
0: не празднословил,
1: но я не думал о Боге, вот я не думал о Христе, я думал о чем-то земном, и меня радует, когда люди приходят и говорят это на исповеди. Я каюсь, я сожалею о том, что я мало думал о Боге, что я вот осуетился, что я погрузился в эту мирскую суету. Ну и, конечно же, если человек погружается в эту мирскую суету, конечно же, к нему опять прилипают все вот эти вот известные грехи и празднословие, и пустословие. И нечистота входит в человеческую душу через вот эти все источники, которые существуют в мире. Побыл ты там несколько часов в интернете, и что ты там нацеплял, что вошло в твою душу? Где-то кто-то сматерился, где-то кто-то кого-то там осудил, где-то какая-то еще страстишка явлена, и ты ее впитал. Вот это все тоже есть осквернение нашей души. Поэтому нужно понуждать себя, дорогие братья и сестры, нужно прикладывать усилия, нужно бороться с грехом, нужно вот реально принимать то, что говорят святые отцы о духовной брани. Эту брань, на это поприще духовной брани, увы, нам всем нужно выходить и не прятаться, и не лукавить, и не приспосабливаться, а смело, честно выходить на борьбу со своим грехом, с таким военачальником, с таким покровителем, всемогущим, как Господь Бог. Конечно же, победа всегда будет за нами.
0: И в завершении нашего интервью такой вопрос. Чем исповедь отличается от генеральной исповеди? Все-таки генеральная — это что-то глобальное, да? Или это такое название и ничем не отличается?
1: Генеральная исповедь — это, может быть, первая исповедь за всю свою жизнь. Генеральная исповедь — это как некий срез спустя там, какой-то определенный срок, 10-20 лет прошло, и человек опять задумывается в ретроспективе над своей жизнью, копается, находит свои грехи, и у него появляется желание в них покаяться. Это более подробная исповедь, генеральная исповедь, более, может быть, честная, более глубокая исповедь. Вот да, просто более такая, знаете,
0: откровенная, может быть, исповедь,
1: да, вот когда, знаете, человек уже устал от самого себя, устал от своих духовных болячек, устал от своего лицемерия. Как раз-таки устал
0: от греховной природы.
1: Вот, от своей греховной природы, и сказал, да сколько это может продолжаться, да сколько я буду вот так вот сидеть на двух стульях и служить двум господам. И вот он приходит и решительно во всем кается, сокрушается и изъявляет желание жить по-другому.
0: Спасибо вам за эту встречу и всем пожелаем.
1: Покаяние как образа жизни. Покаяние как образа жизни, как вот этого прекрасного творческого процесса созидания самого себя с Божьей помощью.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сектор документального фонда Государственного исторического музея Южного Урала пополнился 8 редкими изданиями из личного собрания секретаря Челябинской епархии и настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска протоиерея Игоря Шестакова. В коллекции подшивки журналов «Пробуждение» за 1917 год, «Русский вестник» за 1888 год, «Театр и искусство» за 1911 год, «Родина» за 1909 год, «Всемирная иллюстрация» за 1898 год, номера газеты «Неделя» за 1880 год и сборник «Былое Урала», изданный в Уфе в 1924 году. Особое место среди подаренных изданий занимает иллюстрированный историко-патриотический сборник времен Первой мировой войны «Европа и война. Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию». По словам отца Игоря, эти издания могут познакомить южноуральцев с историей, культурной и общественной жизнью России конца XIX – начала XX века. Накануне празднования 290-летия Челябинска пусть эти уникальные издания станут национальным достоянием. Было бы прекрасно познакомить общественность с такими ценными историческими источниками, отметил священник. Далее в этом выпуске. В Заречном в четвертый раз свои двери для учеников открыла православная школа во имя святых царственных страстотерпцев. С новым учебным годом педагогический коллектив и учащихся поздравили не только родители, но и необычная гостья – госпожа наука. Торжества в День знаний начались с традиционного молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Совместная молитва объединила учителей, школьников и их семьи перед началом учебного процесса. После богослужения школьное сообщество переместилось на праздничную линейку. Главными героями дня стали первоклассники, которые пополнили ряды школы вместе с новыми преподавателями. Ребята сразу оказались в центре внимания. Им пришлось продемонстрировать свои знания ведущей праздника, госпоже науки. Первоклассники отлично проявили себя, справившись не только со стандартными заданиями по арифметике и чтению, но и преодолев более сложные испытания от сказочной гости. Кульминацией линейки стал символический первый звонок, возвестивший о начале нового образовательного цикла. Сразу после него самые юные ученики отправились на свой первый в жизни школьный урок. Директорский состав отмечает, что интеграция новых педагогов прошла успешно, а высокий уровень подготовки поступивших детей задает хороший старт для всего учебного года. И в завершение выпуска. 13 сентября в Омске в завершение епархиального фестиваля «За традиционные ценности» в манеже детской футбольной школы «Пионер» состоялся епархиальный благотворительный турнир по мини-футболу в честь святителя Сильвестра Омского. В состязании приняло участие 6 команд, представлявших приходы, православные объединения и спортивные клубы. По сложившейся традиции перед соревнованием была совершена молитва. Матчи прошли параллельно на двух площадках. Игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную сыгранность и уважение к соперникам. В бескомпромиссной борьбе победу в матче за первое место по пенальти одержала команда «Боксерский клуб Емельянова». Второе место досталось команде епархиального движения православных добровольцев «Рука помощи». Бронзу в турнире завоевали представители проекта «Автобус милосердия». Команда храма великомученика Пантелеймона Омской духовной семинарии и храма Рождества Христова поселка Крутая Горка заняли 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Воскресный вечер стал ярким свидетельством того, что спортивное состязание может быть праздником мужества, доблести, великодушия и даже милосердия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противником и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Асафа, Псалом 81. «Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников? Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему явите правду. Спасите нищего и убогого, от руки грешника избавьте их. Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят. Да содрогнутся основания земли. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть. Восстань, Боже, сотвори суд над землей, ибо ты станешь владыкой всех народов». Песнь. Псалом Асафа. Псалом 82. «Боже, кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не пощади врагов, Боже, ибо враги Твои восшумели, подняли голову ненавистники Твои. На народ Твой замышляли злое, совещались, как погубить святых Твоих. Сказали, придите, искореним их из среды народов, да не помянется впредь имя Израиля». Ибо держали они единодушно совет, союз заключили против тебя. Селения идумейские и измаильтяне, Моав и агаряне, Гевал, Аммон, Амалик и другие иноплеменники вместе с жителями Тира. И Ассур явился с ними. Все они встали на защиту потомков Лота. Сокруши их, как Мадиама и Сисару, как Иовима при потоке Киссови. Истреблены они были в Эндоре, стали будто прах земной. Низложи князей их, как Зива и Арива, Зивея и Салмана, тех князей их, которые сказали, завладеем святилищем Божьим. Боже мой, уподобь их колесу, влекомому в пыли, соломе, гонимой ветром. Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет горы, так прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим приведешь их в смятение. Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, Господи. Да постыдятся они навеки, придут в смятение, посрамятся и погибнут. И да познают, что имя Тебе, Господь, Ты единый, Всевышний над всей землей. В конец о Точилах, сынов Кореевых, Псалом. Псалом 83. «Сколь желанны мне обители Твои, Господи, сил! Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом, ибо птица обретает себе жилище, горлица — гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое прибежище — алтари Твои, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя. Блажен муж, который обрел у Тебя защиту, восхождение к Богу замыслил он в сердце своем. в долине плача покаянного, в месте предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, защитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней. Предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников, ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу. Господь не лишит своих благ, живущих в незлобии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя. В конец сынов Кореевых, Псалом. Псалом 84. Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из плена сынов Иакова, простил беззаконие народа Твоего, изгладил грехи его, умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою. Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати ярость Твою от нас. Ужели вовеки гневаться будешь на нас, или гнев Твой продлится из рода в род? Боже, Ты обратишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам. Услышу сердцем моим, что скажет Господь Бог, как возвестит Он мир народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему. Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в землю нашу. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались, истина от земли воссияла, а правда с небес преклонилась». Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой. Правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы свои. Молитва Давида. Псалом 85. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и убог. Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей. Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и исполнен милости ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей воззвал к Тебе, и Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с Тобой. Все народы, сотворенные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты — Бог единый. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх перед именем Твоим. Восхвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовеки, ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от преисподней. Боже, беззаконники восстали на меня, из сборища сильных искала смерти моей, не имели они Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, воззри на меня и помилуй меня. Дарую силу Твою слуге Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Сотвори знамение мне во благо, и да увидят ненавистники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Верующие 13 регионов России имели возможность поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые 17 августа были доставлены Россию греческого

острова Корфу. Более 463 тысяч паломников в крупнейших городах России от Пскова до Хабаровска молились святому о своих нуждах. С 15 по 20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя пройдет завершающий этап поклонения мощам святителя. О значении этих событий, о размахе и организации паломничества рассказали участники пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 11 сентября. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан Вьюров отметил особую любовь большинства верующих людей к святителю Спиридону, которую, по его словам, вызывает удивительное сочетание простоты и при этом некоторой цельности и глубины его духовных даров, которыми он послужил народу Божьему. Говоря об особом милосердии древнего святого, его заботе о странниках, бедняках, невинно осужденных, за которых он вписывался всей душой, епископ сказал: «Русские люди чувствуют его участие в жизни всех, кто обращается к нему за молитвенной поддержкой». Принесение этой святыни является объединяющим фактором, в том числе и для верующих на постсоветском пространстве, подчеркнул епископ Силуан. И, как сказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, на этот раз святитель Спиридон обнял всю Россию. Она напомнила, что мощи святителя Спиридона посещают Россию уже в четвертый раз, но никогда прежде не удавалось охватить столько регионов и городов. Святыню принимали в 13 городах – Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске и других, и везде встречали особым образом. Так в Челябинске самолет с реликвией встречал крестный ход на мотоциклах, а очереди к мощам не кончались ни днем, ни ночью. В Иркутске паломники со всего федерального округа собрались на 15-тысячный крестный ход, к мощам стояли многотысячные очереди. В городе такого не видели никогда. В Смоленск поклониться святителю приехала половина Беларуси, полагает Коровина. А в Петербурге к мощам пришли более 130 тысяч паломников со всего Западного федерального округа. Во многих городах у мощей служили ночные литургии. Как удалось подсчитать комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества, всего мощам святителя Спиридона поклонились более 463 тысяч паломников. Многие тысячи паломников из разных городов России ожидаются также в Москве с 15 по 20 сентября. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о помощи, которую правительство Москвы оказывает в организации паломничества, обеспечивая безопасность, общественный порядок и все необходимое. Доступ к мощам для поклонения в храме Христа Спасителя будет открыт с 15 по 19 сентября. Очевидно, что в очереди людям придется провести немало времени, поэтому власти Москвы обеспечат паломников водой, необходимой медицинской помощью, им также помогут волонтеры. Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков высоко оценил существенный опыт сотрудничества церкви с московскими властями в организации многотысячных паломничеств к святыням в течение ряда лет. Он отметил, что в храме Христа Спасителя московские клирики постоянно будут служить молебно святителю Спиридону, общаться с людьми у святыни. Самих же паломников отец Александр призвал не относиться к святыне как к амулету, сосредоточиться не только на самом моменте прикосновения к мощам, но и осознанно провести время в очереди. «Нужно проявлять культуру православного паломника, брать свои молитвословы с терпением и молитвой идти к мощам, не тяготиться и не суетиться, не отвлекаться в очереди, а молиться. Мы готовы к этой встрече и к тому, чтобы менять свою жизнь после этой встречи», – сказал священник. Секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук рассказал, что на всем пути по городам России мощи святителя Спиридона сопровождали греческие священники. Он сообщил также, что уже 21 сентября ковчег с мощами будет принесен в Казахстан. Первыми его встретят православные жители Караганды. «Это будет большая духовная поддержка для православных людей в Казахстане», – сказал отец Василий.
В эфире новости. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и Соединенные Штаты Америки. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где они находились постоянно. 5 сентября в патриаршей резиденции в Бухаресте частицу мощей святой, жившей в первом веке по Рождестве Христовом в Палестине, встретил патриарх румынский Даниил. Святыню доставила делегация Афонского монастыря, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Она была подарена обители византийским императором Алексеем Комниным. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. В тот же день мощи были перевезены в Бухарестскую церковь святого Георгия Нового. 4 сентября другая частица мощей святой Анны, ее правая рука, была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии. Святыня, постоянно находящаяся в скиту кельи святой Анны Феофилион на Афоне, была доставлена в Соединенные Штаты Америки и посещает православные храмы Восточного побережья. В монастыре, находящемся в юрисдикции Русской зарубежной церкви, мощи были встречены братья во главе с игуменом Гавриилом. Святыня пробыла в монастыре 3 дня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание.

предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Заявление на ежегодную семейную выплату нужно подать до 30 сентября включительно. Право на получение этой меры поддержки имеют родители с двумя и более детьми до 18 лет. При условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества. Заявление можно подать на портале госуслуг или в офисе МФЦ.
0: Спешим на помощь!
2: Коррекционные сказки Марины Панфиловой. История 10. Волшебное яблоко. В лесной школе на завтрак давали вкусные, сочные, красные яблоки. Все ребята-зверята яблоки съели, а волчонок положил свое в портфель.
3: «Моя мама очень любит сладкие фрукты. Угощу свою мамочку», – подумал волчонок.
2: Когда закончились уроки, ученики стали укладывать в портфель книжки и тетрадки. Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для мамы. Но где же яблоко? Он стал искать его в портфеле, в парте, около парты.
3: «Нигде нет!»
2: Со слезами на глазах волчонок спрашивал у своих друзей.
3: «Вы не видели мое яблоко?»
4: «Нет, нет, нет, не видели!» —
2: отвечали ученики. Волчонок заплакал. Это заметил учитель Ёж.
5: «Что случилось?» — спросил он.
3: «Пропало яблоко!» — ответили ребята. «Я его хотел маме подарить. Она очень любит!» —
2: схлипывал волчонок. Ёж понял, в чем дело. «Да, плохо, что кто-то яблоко взял и съел. Но еще хуже, что яблоко-то было не простое, а волшебное. Да-да, оно ведь было приготовлено для мамы в подарок от чистого сердца. А тот, кто такое яблоко съест, тот ослепнет, оглохнет, и у него отвалится хвост». Звери с испугом смотрели то на учителя, то друг на друга.
3: «Что?» —
2: спросил лисенок.
3: «Подойдите поближе, я плохо вижу. У меня хвост еще не отвалился? Это я съел яблоко».
2: Все ребята-зверята поняли, что это сделал лисенок. Они были рады, что он сознался. А лисенок плакал. Ему было очень стыдно.
3: «Прости меня, волчонок. Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не удержался», —
2: сказал лисенок. Волчонок простил друга. На следующий день в лесной школе на завтрак давали оранжевые, вкусно пахнущие апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, потрогал упругую кожицу и протянул волчонку.
3: «Это для твоей мамы».
2: «А ты?» – спросил волчонок.
3: «Я потерплю»,
2: – прошептал лисенок. Волчонок положил апельсин в портфель для мамы, а свой завтрак разделил поровну. Одну половину апельсина взял себе, а вторую отдал другу.

Минздрав поддержал размещение на тестах на беременность телефонов служб доверия. После отработки пилотного проекта планируется расширить практику и на другие форматы. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Парламентарий считает, что информация о помощи нужна всем, кто узнает о беременности. Диалог с будущей мамой, если она столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы, узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости подключить профильные ведомства, некоммерческие организации, уточнила Кузнецова. После отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты. Информацию также будут распространять в аптеках, делать более наглядно в поликлиниках и женских консультациях. Кузнецова добавила, что сейчас идет работа над возможными законодательными решениями. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 7. Об отречении от мира. Ангел Божий, чадо мое, да следует везде за тобой и да указывает тебе путь Божий для твоего спасения. Аминь. Будь. Желаю, чтобы Бог даровал тебе здравие душевное, потому что оно есть дар усыновления, который получает души, всецело предавшие себя на служение Богу и Его любви. Мир притягивает юность подобно магниту. Мирское имеет большую власть над новопросвещенной душой, которая только-только начала понимать свое предназначение, цель своей жизни и долг, зовущий ее. Дружба с миром, любовь к нему, есть вражда против Бога. Итак, ижебо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает. Наслаждение Бог уготовал в вечности, ибо Он и душа наша вечны. И никакие наслаждения мира не могут сравниться со святыми и чистыми божественными наслаждениями. Мирские наслаждения приобретаются трудом и денежными затратами, но за кратковременной усладой ими приходят многообразные скорбные последствия, а потому называть их наслаждениями было бы неправильно. Наоборот, наслаждения божественные не имеют худых последствий, и сообщаемая ими духовная услада здесь, на земле, является начатком единой вечной череды наслаждений и радости в Царствии Божием. А растленный в наслаждениях мир, напротив, должен подвергнуться вечному осуждению вместе с древним виновником его растления, дьяволом. Время нашей жизни, чадо мое, дано нам как деньги, чтобы каждый мог купить за них свое спасение. И в результате той торговли, которую совершим, мы или разбогатеем, или обнищаем. Если деньги времени мы используем для покупки и приумножения духовного богатства, то станем действительно хорошими купцами и услышим блаженный глас: «Добрый раб, благий и верный, амалями был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». По окончании нашей жизни от каждого из нас будет потребован точный отчет в том, как мы потратили деньги времени. И горе нам, если расточили мы его на кино, на развлечения, в разврате, в суетных мечтаниях и плотских утехах. Тогда какое оправдание сможет принести наш онемевший язык? Или как сможет человек возвести свои очи и воззреть на Христа, когда тот и зачтет пред ним бесчисленные свои благодеяния, которые изливала на нас его безграничная любовь? Сейчас, когда у нас есть время, сейчас, когда деньги еще не все потрачены, и мы еще можем распоряжаться ими, поразмыслим мудро и отвергнем разбойный мир, крадущий их у нас, отвергнем, как мертвого смердящего пса, и поспешим купить за деньги времени многоценные дела, которые, будучи испытаны огнем, станут светлейшими, достойными дарами нашему святому Богу и прилично украсят святой и небесный Иерусалим. Не будем покупать солому, то есть дела, достойные тьмы и мучений, ибо с ними и мы снизойдем в вечный огонь гиены, где множество растратчиков божественных даров будут пожинать то, что посеяли. Ты же сей дела добрые со слезами, и во время посещения пожнешь снопы наслаждения вечной жизнью. По видимости, мир привлекателен, но мы, дабы осмеять его, должны сделаться безумными, чтобы стать мудрыми по Богу. Любовь мира есть вражда против Бога, и любящий мир обнажен от любви Божией. Мы призваны стяжать небо. Речь идет о вечном наследии, всецелом божественном наследии. Вся бы воздал, еси нам. О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Ибо что принесли мы Богу, чтобы Он даровал нам свое безграничное царство, свое зло, свое нечестие и вообще бесчисленные и безмерные по вине ошибки свои? Исповедуем благодать, не сокрываем милости. Будем же подвязаться, награды вечные приготовлены для подвижников. Спеши проводить целомудренную жизнь, торопись изгнать мир из помышлений своих и приблизить свое сердце к горнему миру, где царят вечная радость, мир и блаженство. Сатана будет расставлять многоразличные сети, чтобы повергнуть вас в расслабление, дабы вы изнемогли и пали духом, но и вы уразумели лукавые уловки, посему приготовились для противостояния. Испытываемое сейчас вами от Бога, ибо Он подготавливает вас к сражению, обучает и воспитывает. Так бывает и на воинских учениях. Бойцы сначала изучают сражение в теории, а потом, когда вострубит труба настоящей войны, они, будучи подготовленными, спешат на брань с внутренней уверенностью, что умеют воевать, и жертвуют собой ради своей цели и идеи. Так и вы теперь, раз вы призваны стать воинами Иисусовыми и сражаться с Его врагом, то Христос упражняет вас для того, чтобы сделалась явной ваша любовь к Нему. Кто любит Меня? Разве не тот, кто хранит заповеди Мои? Дерзайте, чада Мои, оставайтесь верными, посвятив себя тому, кто возлюбил вас совершенной любовью. Генералы перед началом сражения воодушевляют воинов военными маршами, рассказами о героических подвигах и выжигают в них готовность к самопожертвованию. Это придает большую силу и мужество во время сражения. Так и мы, по примеру святых, должны воодушевляться подвигами мучеников и преподобных, тем, как они боролись и подвязались, как оставили мир и все, что в нем, и как ничто не помешало им идти тем путем, который ведет к Иисусу. Пример святых отцов будет поддерживать ваше благое желание и произволение, ибо многие, не ведая скрытых сетей, приткнулись, и души их отпали от надежды вечной жизни. Размышляйте о любви нашего Иисуса. Любовь Иисуса потребляет всякую иную естественную любовь. И чем больше мы оставим, тем большей любовью Божией упоит нас Господь. Будем взирать горе, где Иисус восседает одесную Бога. Горе дозрят наши очи, ибо там находится вечное и нескончаемое. Отринем дольнее, ибо все это земля и пепел. Помыслите об оном небесном торжестве. Там безграничная премудрость Божия. Там красоты непостижимые. Там ангельское пение. Там богатство божественной любви. Там безболезненная жизнь. Там будут отняты слезы и воздыхание. Там только радость, любовь, мир, Пасха вечная, праздник, не имеющий конца. О бездна богатства и ведения Божие! Их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взедоши, я же уготова Бог любящим Его. Следите за Иисусовой молитвой, понуждайте себя к ней, и молитва все приведет в порядок. Не отступайте нисколько, оставайтесь твердыми в достижении святой цели. Пребывайте рядом с Иисусом, чтобы вкушать духовное счастье. Кроме счастья Христова нет никакого другого счастья. Все, что почитается за счастье, но находится вне Христа, почитается так ложно, ибо приобретается неправедными средствами, заканчивается скоро и приводит человека к вечной печали. Подвязайтесь, чада мои. Ангелы сплетают венцы из райских цветов, и венцы эти Христос вменяет нам в мученичество. Что может быть лучше мученичества за Христа? Получил я твое письмо, чадо мое, и все мы возрадовались твоему твердому устремлению к прекрасному идеалу монашества. Изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селениях грешничих. Никакая любовь да не отлучит тебя от любви Христовой. Все почитай за сор, чтобы приобрести Христа. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той будущей славой, которая дана будет подвижникам. Ныне время подвигов, скорбей, трудов по Богу, а будущая жизнь — время венцов вечной славы, наград, похвалы и пребывания со святыми ангелами у превознесенного престола Божия. Юность проходит неслышно, годы протекают тихо, незаметно, как речная вода. Часы и минуты подобны дыму, уносимому ветром. Так уходит и исчезает нынешняя жизнь, и подвижники Божии шествуют к вечным наградам славы, а ленивые и миролюбцы — к вечному осуждению с бесами. Прелести мира и его наслаждения для вкушающих их, если они не покаются, превратятся для них в вечную скорбь и боль. И наоборот, людям Божиим за малые лишения воздастся вечным счастьем и божественным блаженством. Этого блаженства вкусил небошественный Павел и в изумлении воскликнул: «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим Его». Любовь домашних да не будет для тебя препятствием. Подумай, что в час смерти ты будешь один, и тогда необходимо будет тебе иметь помощником Бога. Если теперь ты возлюбишь Его больше них, то Он поможет тебе. Если же отступишь от Него, то пожнешь плоды жестокого сожаления. Итак, ради любви Христовой, прими решение и начинай. Духовной дочери. Чадо мое благословенное, крепкий во бранях Господь, да укрепит твое сердце творить благоугодное пред Ним. Да не устрашается, да не смущается твое сердце, желая исполнять спасительную волю Божию. Владыка Христос, ободряя верующих в Него и следующих за Ним, говорит: «Ибо что польза человеку, если он станет обладателем всех благ мира и через них повредит своей бессмертной душе? Скоро приходит мир с его прелестями, в то время как духовная сущность человека, его душа, бессмертно и предназначено для вечной жизни в Боге. Проходит наслаждение вместе с теми, кто вкушает их. Все человеческое — тень, все течет и разрушается. Поистине все человеческое — это лишь сон и призрачное видение. Люди один за другим ложатся в холодный гроб. Их могилы безмолвно напоминают о том, что все человеческое есть суета и прелесть. В суе метется всяк земнородный. Егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся, иди же вкупе царии и нищие. Об этом помышляй, чадо мое, особенно же о судилище Божием, которому мы должны будем предстать, и где будет явлено все сотворенное нами делом, словом и помышлением. О, какой страшный это будет момент! Тогда не помогут никакие адвокаты. Только добрые дела, по громкости превосходящие трубы, станут нашими истинными заступниками. О, какое счастье, какая радость, какая слава Христова в нас, что и в последние времена не иссякнут его исповедники и отрицающиеся сатаны и его полчищ. Те, кто со всей горячностью соглашаются встать в ряды царской стражи, чтобы защищать святыни Божии. Время подвигов, чадо мое, есть время раздаяния венцов. Не упускай возможности и исповедуй причисление себя к подвижникам Божиим, говоря: «Не желаю жить мирской жизнью, полной сетей, греха, страстей и распутства. Жажду чистоты, освящения, бесстрастия, надежды вечной жизни через девственную и монашескую жизнь. Желаю слезами, послушанием, покаянием очистить оскверненную страстями душу. Мирским чужды все сии богоугодные дела. Тоскую по пламени любви Христовой. Желаю божественного утешения в своей жизни. Не желаю утешения от радостей земных, ибо конец их — несчастье и боль. В этом поучайся, в этом пребывай, и Бог да будет с тобой, укрепляя тебя в славном сражении, за которым будут наблюдать Христос, Божия Матерь, святые ангелы и преподобные, в подвиге просиявшие, подавая тебе просвещение, силу, мужество и смелость. И я уповаю на необоримую силу Бога, что Он даст тебе победу, дабы и в тебе прославилось Его пресвятое имя. Духовной дочери, все в твоей воле. Горячо моли Божью Матерь, дабы она согрела тебя в этом святом желании, в решимости без саможаления отречься суетного мира, этого сна, который называют жизнью, и последовать за женихом Христом, который подарит тебе самого себя и свою сладчайшую любовь и удостоит тебя стать наследницей своего царства. Проси Богородицу дать тебе святую решимость, и когда она даст тебе ее, перекрестись и последуй спасительному гласу Иисусову глаголющему: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». В страшный час смерти ничто не поможет нам, кроме добрых дел, совершенных ради Бога и нашей души. И поскольку монашеская жизнь — это в основном дела Божии, полезнейшие для спасения нашей души, то почему бы нам не пожертвовать всем и не проводить такую жизнь, которая соделает нас богатыми в Царствии Божием? Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Жизнь человека висит на волоске. В любой момент она может прерваться. Сколько людей пробудилось, но не дожило до вечера. Сколько уснуло и не проснулось. Действительно, жизнь человека похожа на сон. Во сне человек видит фантастические картины, как он, например, венчается на царство, а когда просыпается, вспоминает, что в действительности он нищий. В этой жизни, в которой мы живем, человек трудится, чтобы обогатиться, выучиться, хорошо жить, стать великим, но, к сожалению, приходит смерть, и все соделывает напрасным. И то, над чем трудился он всю жизнь, забирают другие. А сам человек уходит из жизни с терзаниями совести и оскверненной душой. Кто премудр, как не тот, кто поймет это, отречется от всего и последует за женихом Христом, который за все благие дела, содеянные человеком, в своем царстве воздаст ему в неизмеримо большей степени. Всегда, дочь моя, помни о смерти, о суде Божием, на который мы без всякого сомнения предстанем. Помни об этом, дабы иметь больше страха Божия и плакать о своих грехах, ибо слезы утешают душу плачущего. Духовная моя дочь, Желаю, чтобы тишина и божественная радость сопутствовали твоей жизни. Аминь. Получил твое письмо и увидел твою радость. Желаю, чтобы радость эта стала начатком непрестанной духовной жатвы, новой жизни, полностью посвященной единственно любви Божией. Вот ты познала плоды Духа. Если это малое ты вкусила и столь укрепилась, то как окрепнешь, когда будешь находиться в окружении, где все духовно? Везде, где бы мы ни были, мы будем подвергаться искушениям и в монастыре, и в пустыне. Однако в удалении от мира у нас будет возможность вести сражение на открытом пространстве, где мы сможем собрать себе на помощь духовное подкрепление, питая благие надежды на вечную победу и почесть вышнего звания. Не имамого взде пребывающего града, но грядущего взыскуем, вечного прославленного. Подвязайся, чадо мое, изо всех своих сил. Не доставляй сатане радости оставлением правила, но точным и ревностным его исполнением подавай ему горечь. Проходит мир и образ его, но делающий благо пребывает вовек. Сатана не прекратит пускать в тебя отравленные стрелы различных помыслов, особенно же помыслов постыдных. Ты же мужественно ратоборствуй, дабы получить нетленный венец. Как только появится плохой помысл, тут же уничтожай его в воображении и сразу говори Иисусову молитву, и вот уже приходит избавление. Не страшись в преддверии сражения, дабы не потерять бодрости духа, но призывай всесильного Бога и смиряй себя до зела. Укоряй себя самыми плохими словами, убеждая свой помысл, что такова ты и есть на самом деле. И тогда в этот момент самоукорения начинай сражение, не забывая Иисусовой молитвы. Будь внимательна, ибо немал подвиг, который мы подъемлем. Мы должны сразиться с невидимыми началами и властями, и необходимы мудрость и осторожность, чтобы действительно совершить добрый подвиг, ибо добро не есть добро, если совершается не по-доброму. Желаю доброго подвига. Будь осторожна с теми людьми, с которыми общаешься. Со множеством пожеланий и благословений, твой малый старец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 81 600 человек поклонились великой святыне в течение менее чем двух суток ее пребывания в граде святой Екатерины. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского пребывал в храме памятники на крови с позднего вечера пятницы 11 сентября до 14 часов воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне был открыт круглосуточно. В течение этих дней верующие имели возможность помолиться вместе с архипастырями Екатеринбургской митрополии за архиерейскими богослужениями. С раннего утра до позднего вечера у святыни совершались молебны с акафистом святителю Спиридону. Отметим, ковчег со святыней мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне

можно будет в 13 регионах России. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», ООО «Региональная энергетическая компания», Всемирного Русского Народного Собора, Фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «ФОМА». Далее в этом выпуске. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия с 18 по 29 сентября этого года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии, с родины святой. Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых XX века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. При жизни старица, несмотря на слепоту, обладала даром прозорливости и помогала людям. Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу 18 сентября в 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября мощи будут доступны для поклонения в соборе с 8 до 20 часов. И в завершение выпуска. 9 сентября в Николаевском кафедральном храме города Шадринска по окончании благодарственного молебна епископ Шадринский и Долматовский Владимир вручил свидетельство об окончании курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Курганской митрополии. Свидетельство об окончании курсов получили из рук владыки 15 слушателей, насельники и насельницы всех трех монастырей Шадринской епархии. Кроме того, руководитель курсов, наместник Долматовского монастыря, игумен Варнава Аверьянов, за принесенные труды был награжден епархиальной медалью священномученика Алексия Пресвитера Песчано-Калединского второй степени. Преподаватели курсов протоиерей Сергей Климов, иерей Дмитрий Юдин и иеромонах Афанасий Коренкин удостоены архиерейских грамот. Напомним, что в 2023-2026 годах в Курганской митрополии распоряжением Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской митрополии, на основании постановления Архиерейского совета Курганской митрополии были организованы и успешно действовали курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви на базе местной религиозной организации Успенский Долматовский мужской монастырь в городе Долматово Курганской области Шадринской епархии Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторг мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию беседу со священником Олегом Патрикеевым на тему «Жизнь священника в современном мире» передачи Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский, а сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья и еще ко всему руководитель молодежного отдела Выборгской епархии, помощник миссионерского отдела. Правильно я все сказал?
3: Да, уже, правда, молодежный отдел мы передали более молодому священнику. Вот переостался только в помощниках миссионерского дела.
2: Ну и я рад приветствовать вас, дорогой отец Олег. Благословите наши телезрители.
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, сегодня будем говорить на тему «Жизнь священника в современном мире». Дорогой отец Олег, из Астраханской области до нас дозвонилась наша сестра Ольга. Ольга, здравствуйте. Мы очень рады вас слышать.
4: Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогой батюшка Олег. Я бы хотела поблагодарить всех батюшек, потому что очень тяжелый труд, особенно в наше время. Жизнь бьет наотмашь иногда, и у вас такое терпение, смирение должно быть. Это просто удивительно. Спасибо вам всем, всем крепкого здоровья, радости, бодрости, всего самого хорошего. Спасибо вам.
3: Спасибо. Спасибо, Оленька. Вы абсолютно правы. Огромное вам спасибо за эту поддержку. Я, знаете, все хочу как-то в одной из проповедей сказать о том, чтобы вот записочки, которые вы нам приносите, там две или три или пять, там, вы не стесняйтесь писать батюшку, пожалуйста, в них. Когда вы молитесь за нас, нам становится сразу тепло. Нам становится уютно и понятно, что мы не одни. Потому что когда читаешь, там, затем, понятно, там, да, молишься, просворочку вынимаешь, там, про скамедию и так далее. Но когда ты видишь своими, ты понимаешь, что ты у кого-то, ты кому-то нужен еще. Кто-то за тебя молится, это очень важно. Особенно в наше время, да и в любое время важна молитва за друг друга. В эти мгновения и вы получаете благодать за то, что вы, пускай не первым, но в конце там и отца там Олега, отца там такого-то, своего духовного отца, обязательно молитесь за них, потому что мы, у нас первая молитва идет за патриарха, потом за господина нашего, там, владыку Варсонофия, владыку нашего Варнаву. То есть мы всегда первым, им нужна наша молитва тоже. Вы не подумайте, что мы молимся, потому что так это нужно. Это, во-первых, обязывает нас их и почитать. Это любовь проявление. Да? То есть в молитве мы проявляем очень много своих правильных эмоций. Правильных. Потому что есть энергии, которые разрушают. Слова, которые нас, даже мысли, которые могут нас... Это обиды, это непонимание, это как бы такое... Оно проявится очень ментально в нас и на лице. Но как только мы желаем счастья друг другу человеку, даже тост, да? Я тебе желаю счастья, здоровья тебе желаю. У тебя сразу улыбка, там шампанское, что-то еще. Ты сразу вспоминаешь радостность. Ты эту энергию передаешь. Энергия любви, она в молитве самая сильная энергия. Если бы люди молились, не нужно было бы оружие никакое. Если бы мы умели по-настоящему молиться. Нам оружие было не нужно. Оружие – это уже сохранение, да, объектов государственной важности, земли и так далее. А представьте, станет, если раньше монастыри стояли, вот и все. И попробуй-ка возьми Троицкую Сергию Лавру, возьми-ка там, сколько ее пытались взять. Никак не бралась, что Псково-Печорскую могли забрать, не могли никак. Так да. И молитва сильная, чистая, она доходит до небес. И, конечно же, Богу приятно, когда мы так молимся друг за друга.
2: Вы так или иначе, но сейчас, что называется, спровоцировали еще один вопрос. Когда мы говорим о жизни священника в современном мире, то предполагается, что все-таки сейчас какие-то особые испытания. Ну, действительно, особые. Мы для себя должны решить еще, кроме тех вопросов, которые вечные, духовные вопросы, описанные уже нашими отцами, святыми отцами, уже много веков подряд. Это все понятно. Но вот совсем новое все, что происходит, вот скажите мне, пожалуйста, есть ли что-нибудь в этом мире новое, что заставляет вас по-новому взглянуть на происходящее? Или этот мир по-прежнему лежит во зле, и для нашего утешения, для нашей радости и покоя нам посылаются некие люди, которые, кстати, вот вы мне сейчас ответите на этот вопрос после того, как мы примем телефон от Александра из Башкирии. Александр, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, батюшка Олег. Здравствуйте, Глеб Борисович. Вот в Священном Писании сказано для детей: «Почитай отца и матерь свою». Вот у меня вопрос. Почему применено слово «почитай», «чти», а не, допустим, «возлюби»? Мы же знаем, что в Евангелии нет такого слова. В смысле, все слова выверены. Спасибо.
3: Очень хороший вопрос. Почитать и любить – это, конечно же, параллели, да, которые, в которых может не хватать одного или второго. Мы можем любить. Ты разве не любишь родителей? Люблю. А почему же ты к нему не приходишь там, да? Не помогаешь? То есть любовь, особенно в русском языке, она такая немножко узкая. Мы любим апельсины, любим собачек, любим Бога, любим родителей, любим детей. У нас все это любовь. А почитание – это четкое производное. Четкое производное в плане к деланию призывания. Да? То есть почитание. Что входит в этот социальный пакет почитания? Раньше пенсии не было. Да? Сейчас можно сказать, тебе пенсия есть, вот и хорошо. Там, ты должен взять на себя обязанность родительского жизни после того, как он уже перестает быть рабочей лошадкой. В этом почитании, конечно, есть любовь, но почитание здесь, оно приближается, мне кажется, больше к духовному еще сословию, такому духовному пониманию, почти как «чти отца и мать». Да? То есть это такое красивое славянское слово «чти», «читать», «почитать». То есть входить в жизнь и быть в этой жизни как помощником, как одним из друзей, детей. Там разницы нет, кем ты становишься. Потому что бывают родители и становятся без детей. Для нас все люди, как по априори на Востоке, они все почитаемы. Я бабушку свою называл на «вы». На «вы», бабусенька. Вы сегодня пойдете в храм. Вы. У меня даже мысли не было сказать. Да мне было стыдно бы сказать. Да я сегодня не могу же слово произнести, потому что бабушка для меня святая. И поэтому здесь, в этом почитании, это, во-первых, происходит не сразу. Мы не можем сейчас сказать детям, почему вас не почитаете. Потому что они не научены этому. Мы их сами не научили этому почитать. Вы нас любите? Любим. А посуду быть будете? Не будем. Все. Какое почитание? Какая? И это любовь, это только слова. В любви, конечно, должно быть тоже действие. Любовь – это тоже глагол. Но почитание, оно сразу же еще дает еще один аспект в моменте. Ведь когда родители не любят своих детей, есть такие моменты, когда у них происходят разлады, лишение наследства, там различные, там очень много таких моментов в жизни, когда происходит трение, во-первых, даже в духовном плане, да, Господь же говорит об этом, что если вы любите родителей больше, чем меня, то вы недостойны мои ученики. И я приду, сказал Господь, и поставлю между вами такие преграды, да, то есть война будет между там детьми и родителями. Это в чем? И иногда даже родители становятся на путь, противоречащий духовному спасению человека, ребенка. Ребенок хочет в храм идти, а он говорит, нет, да, что это такое? И в этом плане родители, как такого родителя любить? Ну, останемся родителям, как бы, а почитать его надо обязательно, даже такого, даже пьяницу, даже у тебя нет любви к нему, а почитать его обязательно. Для меня это такая тоже тема очень интересная, потому что и сложная, потому что я родителей своих потерял в очень молодом возрасте. Для меня сейчас, наверное, каждая бабушка в храме, она как мама мне. Я их так люблю, я их обнимаю. Они просто это такие святые, как мы называем, божьи одуванчики, но они самые... Для меня той любви не хватило. Вот, маминой. Вот поэтому я ее черпаю сейчас вот в приходе.
2: Спасибо за ответы, отче. Но все-таки я вернусь к тому, как относиться к современным этим искушениям, испытаниям? Есть ли в них новость, или это все-таки по-прежнему все старое, и все лежит во зле, и только как утешение существует для нас, в том числе и священники?
3: Конечно же, мир еще не выкарабкался из зла. Он как погряз,
2: возле
3: лежит. И только огонь, да, который произойдет в конце времени, когда все свершится, и мир будет очищен от зла во втором пришествии Христовом, все станет на свои места. А то, что трудностей стало больше, да, потому что информация стала настолько быстро передаваться не из уст в уста, не из письма в письмах, не из книг для читателя.
2: Интернет,
3: а интернет, да, зло, которое оно больше приносит зла, чем добра.
2: Угу.
3: Но мы не можем отказаться от него в плане того, чтобы не проповедовать в нем. Да. И апостол Павел проповедовал там, где его не хотели слушать. И там его гнали, и там его побивали камнями. И мы видим, что надо каждое слово выверять. Если ты в интернет выкладываешь свои проповеди, выверять, чтобы они совпадали с Евангелием, чтобы не было своих таких вот каких-то амбиций, неприязненностей каким-то там к верующим или другой конфессии. Это очень опасно сейчас и не нужно. Зачем? Если ты хочешь пообщаться с другой конфессией, да, иди как миссионер. Да, если у тебя есть благословение епископа, вот ты закончил семинарию, у тебя есть там, да, желание там, да, проповедовать, Бога ради. Но здесь мы должны быть, во-первых, культурными, в первую очередь. Священник должен быть культурным. Это должно быть в его одежде, в его слове, ну, как минимум. Да, то, что он будет духовным, должен, это как бы основная, конечно. Вот. Это служба литургии, она одухотворяет весь мир. Одна литургия во всем мире спасет мир. Одна. Как только литургия закончится, все, 3,5 года и до свидания. Game over, да, все, не нужен мир будет никому, потому что литургия закончится. А это и есть приношение, благодарение Богу. Как только закончится благодарение Богу, ну все. Спасибо Господи, это не пройдет, понимаете?
2: Mm-hmm.
3: Спаси тебя Господи, там, это тоже, если мы друг другу скажем, это тоже не пройдет. Вот, поэтому только литургия спасает этот мир. Все ради литургии совершается. Солнце встает ради того, чтобы согреть землю и чтобы колосок вылез. Этот колосочек станет хлебом, мукой. А потом из муки просворочка, вот, которую мы возьмем в Невской лавре, привезем ее и на ней совершим литургию. Вот. И также и вино. Только когор, который попадет в чашу, ради этого вот столько виноградников еще существует. Представляете? Вот, чтобы хоть немного когора там попало в храм. А для этого и ветры, и лоза, и все делается. Это виноделие, это только для родителей. Как только закончится, все, вино пропадет, и хлеб будет никому не нужен. Это так написано у старцев. Поэтому будем стараться как можно чаще ходить на литургию, чтобы она не закончилась.
2: Вот, отче, не так много времени осталось, но у меня еще один вопрос. Есть такая книга, которая называется «Настольная книга священника». Я, конечно, ее не читал. Вот скажите мне, что в этой книге для вас, когда вот вы ее начали читать, что для вас в этой книге самое было, я не скажу неожиданное, Ну, во всяком случае, что для вас было самое главное, что вас больше всего, может быть, до сих пор, не знаю, удивляет или заставляет каждый раз обновляться?
3: Знаете, сейчас могу ошибиться, но вроде бы в этой книге написано, есть момент о литургии, когда тело Христово становится телом Христовым, когда из хлеба, значит, происходит такое чудо, и там есть возможность, то есть бывали случаи, когда это становилось телом, а вино становится кровью настоящей, то есть священник видел это в чаше.
2: И что в этом случае?
3: У меня такого еще не было.
2: Ну, понятно.
3: Но там написано, что, во-первых, конечно же, это, ну, нонсенс такого. Это есть чудо. В Италии до сих пор находится Ланчано, такое ланчанское чудо, где до сих пор находится тело Христа в чаше, запоенное с его кровью. Но там написано, конечно же, что нужно, во-первых, покаяться, успокоиться. Покаяться в том, что, скорее всего, это был помысел о каком-то неверии, о том, что это возможно. Ведь основа священника – мысль о том, что это обязательно будет тело и кровью Христа. Верую и исповедую.
2: Все есть
3: тело мое, кровь моя. Все. Вот это аксиома. Если это выпадает, то, возможно, такие, ну, это как бы есть такие вот ссылки на это, да, то есть это говорит о том, что бывали такие случаи.
2: Да, очень. Ну что же, вот осталось меньше 2 минут. Жизнь священника в современном мире – это испытание или какое-то другое слово?
3: Господь сказал, что не вы меня избрали, я вас избрал. И это не испытание, это, скорее всего, даже награда. Это, наверное, это что-то необыкновенное. Стать священником – это служение, в первую очередь. Это не работа. И помню Адама, что Господь ему заповедовал хранить сад, возделывать, то я думаю, что это и есть то призвание каждого человека.
2: Отче, благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Спасибо, отче дорогой. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы не бросаете нас, поддерживаете нас. За то, что, знаете, вот недавно совсем нам пришлось радостно общаться с нашими телезрителями из Эстонии, Литвы, которые очень благодарили за то, что у нас есть такой телеканал, который они могут смотреть. Это вам спасибо за то, что такое чудо происходит. И оставайтесь на Первом православном.
1: В цикле беседы о вере и жизни принимал участие священник Олег Патрикеев в передаче Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою

помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

и смятеся, к себе зря не брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие.

Вечную звезду зревши во сви, то я последовавша зари, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя, и достигши непостижимого.

сочащийся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам Тебе вопиющий.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и...

нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь «Псалом Асафа». Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гивал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лота. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иовину у потока Кисона, которые истреблены в Айндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, у услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Боже. Гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас.

Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой. С глухарями-бубенчиками разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось до декабря. И его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло. Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее. Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал. Столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут в Харькове был как будто какой-то другой, чем в Батурине. Как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странно была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» Тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю, зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно, как же мне в самом деле быть с собой. Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он. И тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмейстерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало говорить, с обычной в таких случаях беспорядочностью, лишь тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло. Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Особенно хороши были, как огонь горячий, и страшно перченные блинчатые пирожки по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла, и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице,
и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшимся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид, имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат, и он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие. Несмотря на всю близость к ним, и он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один очень длинный и узкогрудый был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много. Горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, что мне было особенно неприятно. Все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милые. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя. Бородатый Леонтович, который был старше и как статистик известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто Падалка, маленький, востроносенький, в очках да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще больше, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и изразительно, говоривший крупно, окая.

В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Да, многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, курения и споров. Затем оживленные трапезы, так как обедали почти все компаниями по кухмистерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного. Затем у Шклеревич, богатые и красивые вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацтве и даже свою Марсельезу «До зброи громада». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения. Пускался в горячий, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой, и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макарии или о жизни ссыльных единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России». А все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременем. Бывали хуже времена, но не было подлей. И уверяют, как будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается, клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенным и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение – об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые вихри, враждебные веют над нами. А я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать. И меня спрашивают: а вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива. Отбрить может всякого с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятья, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко и неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается.
Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает. От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги матушки и славного труда. И вижу, как Брайловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их, в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне, даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и городоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам. Были, кроме того, в этом кругу и Быкова, и Мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. –

0: Так прошла зима. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих, о проезжих, о том, что почти все они, верно, по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены. Меж тем, как я, только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я все откладываю на какое-то будущее. Обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова, был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту. И вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же, древней ранней утренней заре молодая княгиня Ефросиния. И на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камне сидит какой-то дивный сокел-белозерец. И опять в молодость отца, в Севастополь. Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому. Возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали. Мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки. А там мы опять шли куда-нибудь на люди. Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант. Иногда играл для нас по целым вечерам. И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты, спекшимися от той все разгорающейся напряженной страсти, с которой всегда играл он. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта, и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юношей, а я? И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мною тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды, и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий. Зачем пленяет старая могила блаженными мечтами о былом? Зачем зеленым клонится челом та ива, что могилу осенила, так горестно, так нежно и светло, как будто все, что было и прошло, уже познало радость воскресения, и в лоне всепрощения, забвения небесными цветами поросло.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, затвердев сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой,

0: у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Предлагаю такую тему о значении таинства исповеди. О значении таинства покаяния или исповеди в духовной жизни православного христианина. Начнем, наверное, с терминологии по традиции, потому что таинство исповеди – это одно, покаяние – это другое. Все-таки покаяние – оно более глобальное слово, термин, процесс. Расскажите, как же все-таки, в чем их отличие, покаяние и исповедь?
1: В глубине понимания более глубокое значение имеет, конечно же, термин покаяние, метаноия, изменение ума. Исповедь – это часть покаяния, важная часть, существующая в церкви как таинство, как вступление в таинственное общение с Богом, в котором Бог обещал прощение человеку через священнослужителя. Исповедь – это открытие души перед Богом, это акт смирения, покаяния, сокрушение своих грехов, признание своих грехов, сожаление о своих грехах, желание попросить у Бога за них прощения, обещание пред Богом исправлять свою жизнь. Все это происходит в таинстве исповеди. Но в других обстоятельствах жизни разве это должно пресечься? Да нет, конечно. Это должно продолжаться во всех обстоятельствах нашей жизни. И вот если это будет продолжаться, значит, человек будет пребывать в покаянии, в изменении, постоянном изменении себя для того, чтобы стать ближе к Богу и угоднее Богу.
0: Почему без покаяния невозможно спасение души? Ведь Господь всех принимает только потому, что они крещенные. Почему это так важно?
1: Ну, потому что человек имеет свободную волю, и если он ее не направляет к тому, чтобы стать такими, какими нас замыслил Господь Бог, а Он нас замыслил такими вот совершенными. Мы пребывали в Царстве Небесном, у нас была вечная жизнь, не было смерти, не было страданий, но мы это потеряли через грехопадение. Если человек хочет вернуться вот в это первоначальное состояние, он должен изменить свою жизнь, изменить так, как ему подсказывает Господь. Господь же нас не оставил, Он дал нам заповеди, Он от нас не спрятался, Он нас не забыл, Он о нас продолжает заботиться и любить, и Он с нами общается, и Он нам показывает путь, посредством которого мы можем возвратиться вот в то райское состояние. И если человек этого захочет, он неизбежно встанет на путь покаяния, потому что уже достаточно очевиден и другой опыт, опыт греховной жизни. И об этом опыте говорят даже как о второй натуре человеческой, которую человек должен в себе преодолеть, изжить из себя. И он должен этого захотеть и осуществить это изменение. Осуществить покаяние.
0: Святые отцы говорили о том, что вся духовная жизнь человека зиждется на покаянии. Можно ли сделать вывод, что исповедь – это средство для нашего искреннего покаяния? Потому что исповедь – это, можно сказать, как разовое. Да, вот мы пришли, поисповедовались, а покаяние может длиться год, два и всю жизнь.
1: Да, безусловно, исповедь является одним из важнейших, мощнейших возможностей для человека, для его покаяния. Просто человек, мы же исповедуем в символе веры, веру в единую святую соборную церковь. И это таинство существует в церкви. И человек спасается. Соборность для человека, она тоже спасительна. сам по себе, ну, самому по себе человеку трудно правильно сориентироваться, правильно понять, и в этом ему помогает церковь, святые отцы, духовные наставники, священники. Они ему подсказывают, они не говорят что-то от себя, они говорят, чему учил Господь, напоминают. Может быть, христианин сам об этом знает, но повторение – мать учения. Также с помощью ближних, с помощью церкви, с помощью духовников мы сверяем часы, мы советуемся. Об этом тоже говорили святые отцы, что очень плодотворно жить по совету. Не по своей воле, потому что человеку свойственно ошибаться, а руководствуясь советами духовника или какого-то опытного христианина, или же читая святых отцов и живя по их советам. И вот такое живое общение в таинстве исповеди происходит. Общение духовного чада с духовным отцом. Во-первых, человек обращается к Богу, он должен понимать, что он исповедуется не священнику, а Богу невидимо предстоящему и приемлющему его исповедь. А священник – это только свидетель, которому от Бога дана власть, и исповедующийся должен это принимать и в это верить. Дана власть прощать грехи или не прощать. И в этом общении живом на человеческом языке христианин может для себя получить ответы на волнующие его вопросы, как исполнить ту или иную заповедь. Он может увидеть себя со стороны, увидеть свой грех, увидеть какую-то свою проблему. И это же вот очень много значит, это дорогого стоит. Вот это все происходит в таинстве исповеди. А дальше, получив такое назидание, такое вдохновение, такие советы, христианин должен это исполнять в своей жизни, то есть продолжать жить в покаянии, продолжать свой путь к Богу.
0: Отец Георгий, давайте поразмышляем. Личное покаяние, которое слышит и принимает Господь, и церковная исповедь. Здесь возникает несколько вопросов. Вот один из них мне задал такой человек, наверное, его можно назвать сомневающимся, не сказать, что он отвергал церковь и Бога, нет. Скорее всего, может быть, начинающий неофит, и не знаю, как его назвать. Но зачем мне идти в храм исповедоваться, если я могу покаяться дома во время личной исповеди, сказать: «Господи, помилуй», осознать, и все. Чем мне идти к какому-то священнику, батюшке, что-то ему говорить, исповедоваться? То есть это типа как билет на причастие, исповедь. Вот что мы можем сказать, прокомментировать такой вот вопрос? Как, почему действительно нельзя покаяться дома во время личной молитвы, во время личного обращения ко Господу?
1: Да, с этим утверждением вполне можно согласиться, но назвать такую установку пределом совершенства нельзя. Пределу к совершенству нет. И церковь – это не какой-то полицейский орган, который заставляет что-либо делать человека, принуждает к чему-либо. Церковь – это любящая мать. Церковь заботится о нашем спасении. И все, что есть в церкви, это милостивая, любящая забота о нас, людях, о нас, грешных христианах. И нахождение в церкви позволяет человеку быть более плодотворным. Вот мы говорили с вами о Святом Причащении, и здесь вот как раз-таки можно с большей убедительностью вот вы как раз возразить, что да, помолиться человек может. Зачем мне церковь? Вот этому убеждению. Зачем мне церковь? Зачем мне ходить в храм, на службу? Зачем мне священник? И в вопросе молитвы, исповеди, каких-то ритуалов, это да, возможно. Но мы говорили, что любовь к Богу, она дарует человеку спасение, достижение главной цели. этого мы достигаем через исполнение заповедей Божьих. И мы говорили, что святое причащение нужно рассматривать как главнейшую из заповедей Божьих, которую напрямую Господь связывает с нашим спасением. Он сказал, что тот, кто не причащается, не может наследовать Царствие Небесное. Если человек мыслит в рамках земной жизни и свою веру подстраивает под свое земное существование, то тогда да, он может молиться дома, он может исповедоваться как-то дома, каяться пред Богом, как он считает нужным для себя. Он может совершать какие-то ритуалы. Ну а как вот быть с заповедью о причащении, о которой вот Господь так сказал? И вот эту заповедь без церкви, без священника этот человек не сможет исполнить. Участие в таинстве Евхаристии – это тоже очень важная составляющая нашего покаяния. Это глубина нашего покаяния. И где мы можем быть уверенными, что вот та мера нашего покаяния, она примирит нас с Богом. Вот, например, святые отцы, которые и причащались, и у них не было никаких предубеждений о церкви, они до конца не были уверены, что они спасены, что они прощены, что они наследуют Царствие Небесное. И они до конца вот оплакивали свои грехи и пребывали в покаянии. И, конечно, я больше доверяю вот этому опыту, в котором я больше вижу смирение, в котором я больше вижу доверие Богу, в котором я больше вижу кротости, а значит, большей вот такой приближенности к идеалу нашему Господу Иисусу Христу. А в таких вот рассуждениях, дай Бог, чтобы они не были окончательными, возможно, препятствием является вот какая-то наша однобокость, даже, может быть, наша вот какая-то ослепленность, которая всем нам свойственна из-за наших же грехов, страстей, из-за нашей гордости. И вот человек немножечко, если возвысится над своими страстями, он увидит для себя большие горизонты и согласится с тем, что Мать Церковь ему предлагает свою помощь, свою заботу, свою любовь, что она хочет принять его в свои любящие объятия.
0: Такой вопрос: как часто нужно исповедоваться? Потому что в нашей Русской Православной Церкви существует замечательная традиция исповедоваться перед каждым причастием. Всегда ли это правильно? Да, правильно, что мы идем исповедоваться перед принятием святых Христовых тайн, но иногда исповедь нужна и без причастия. То есть у нас принято, да, что исповедь обязательно там. Причастие обязательно исповедь. Насколько вы тут подскажете, чтобы не было, опять же, формального подхода?
1: Чтобы не было формального подхода, чтобы человек жил в свободе и радости, то нужно понимать, что эти два таинства несоединимы настолько, что вот одно без другого жить может. И поэтому их можно разделять. И поэтому можно причащаться, не каждый раз перед этим исповедуясь. И исповедоваться можно не только готовясь к причастию. Это все определяет внутренние потребности искреннего, честного перед самим собой, перед Богом, перед своей совестью, перед духовником человека. Если он видит, что ему требуется вот этот ресурс, который дает ему исповедь, то он прибегает к исповеди. Если ему пока что достаточно вот своего личного покаяния, пребывания в молитве, пребывания в Слове Божьем, возделывания своей души, изучением святых отцов, напитыванием своей души поучениями святых отцов, которые благодатны и которые проливают в человека и образуют в человеке, проливают в человека благодать Божию и образуют в человеке сокрушенный дух. Он не гордится, он не превозносится, ему не хочется никому чего-то там доказывать, с кем-то спорить. Он внутренне смирен, кроток, тих, и поэтому ему не нужно. И поэтому вот он находится в духе этого покаяния, которое дает, примиряет его с Богом и дает ему возможность полноты встречи с Ним в таинстве причастия.
0: Святитель Иоанн Златоуст ясно выразил основное, главное условие для периодичности причащения. Одно только время для приступания к тайнам и причащение – чистая совесть. В русле вот этого рассуждения святителя можно сделать вывод, что исповедь – это главное средство для очищения совести. Для чего еще полезна исповедь?
1: Исповедь может подарить человеку такие прекрасные навыки, как отсечение своей совести, как отсечение своей воли, как приобретение навыка к послушанию. Исповедь может открыть для кающегося, исповедующегося человека дверь для получения нужного совета, нужного наставления. Исповедь, как живое общение с духовником, может поддержать человека. Порой даже исповедующемуся хватает, если его терпеливо выслушают и ничего ему не скажут, но ему уже станет от этого хорошо. И это в очередной раз доказывает, что не священник, исповедующий главная ключевая фигура, а Христос, невидимо предстоящий. И он касается своей рукою души исповедующегося человека и привносит в нее свой мир, свое утешение. Исповедь может через доброе слово, ласковое слово священника помочь человеку избавиться от уныния, может помочь ему осознать, что он не один, что он находится в церкви, что он не забыт, что он нужен. И все это вот может произойти в исповеди, когда исповедующийся услышит определенные слова от своего духовника, от священника.
0: Перехожу опять к вопросам из жизни. Один человек сказал, что зачем мы исповедуемся? Ну, это такой риторический вопрос, не ко мне, не кому-то там. Зачем мы исповедуемся, если через месяц, через 2 недели, через 3 месяца приходим на исповедь с этими же грехами? То есть он говорил, я выписываю грехи, и можно листик с грехами, со своими худыми помыслами не менять. У меня все повторяется. И вот зачем тогда исповедоваться? Но на самом деле это, наверное, не только у него, да, вот спасибо ему за искренность, а у некоторых людей тоже грехи повторяются. И как же тут выносить на исповедь меньше грехов, если какие-то такие вот, может быть, молитвы для того, чтобы наши в море, в нашей жизни, в море житейском страстей как-то жить более по-христианскому и на исповедь приносить меньше грехов.
1: С одной стороны, это нормально, этого смущаться не нужно. Греховность наша очень глубока. Но с другой стороны, конечно же, нужно задуматься об адекватности нашей исповеди, нашего покаяния, нашей христианской жизни. Человек может допускать и допускает часто лукавство и пытается как-то вот приспособить духовную христианскую жизнь, сам того, может быть, не понимая, не сознавая, под себя, как-то вот соединить несоединимое, остаться при своих любимых страстях, выборочно в чем-то покаяться, в каких-то грубых грехах. Ну да, вот я понял, что убийство – это грех. Хорошо, не буду убивать. Прелюбодеяние – это грех. Не буду прелюбодейничать. А вот осуждение, там, злословие, празднословие, потом какие-то суетные мирские интересы, это все вроде бы как и небольшой грех, а может быть совсем не грех, так может думать человек. И поэтому я вот при этом всем останусь. Но так не бывает. Так не бывает. И нужно быть, конечно, искренним, честным и преданным Божьему Слову, и всегда взирать на Него, потому что оно всегда нам будет напоминать, что ты не достиг еще цели, ты еще на пути. Оно всегда нам будет напоминать о вечности, о подготовке к вечности. И поэтому ты, ну, как-то будешь прикладывать больше усилия, ты будешь себя понуждать. Понуждать надо. Вот этого понуждения как раз-таки в нас и не хватает. Мы притыкаемся о духовную лень. Духовную брань мы вести не хотим. Мы знаем, что вот существует такая помощь, и мы как бы так радуемся. О, хорошо, существует такая помощь, есть исповедь. Я словами скажу о своих грехах, а делами, ну, я ничего не буду делать. Но вот как раз-таки мы сейчас хотим, наверное, пояснить нашим радиослушателям, что не словами только нужно каяться, нужно исправляться, нужно понуждать себя к исправлению. И тогда грехи хоть и будут оставаться, но они будут умаляться. Качество их будет меняться, свойство их будет, ну, тоже меняться. Да, вот мы говорили о грубых проявлениях греховности, потом остаются грехи в чувствах, в помыслах, на словах, а потом еще вдруг мы осознаем, что вот эта наша привычная жизнь, начнем ее анализировать и поймем, сколько в ней места мы предоставляем Господу Богу. Вот прошла неделя, вроде бы я там никого не осуждал, мне кажется, там не прелюбодейничал,
0: не празднословил,
1: но я не думал о Боге, вот я не думал о Христе, я думал о чем-то земном. И меня радует, когда люди приходят и говорят это на исповеди. Я каюсь, я сожалею о том, что я мало думал о Боге, что я вот осуетился, что я погрузился в эту мирскую суету. Ну и, конечно же, если человек погружается в эту мирскую суету, конечно же, к нему опять прилипают все вот эти вот известные грехи и празднословие, и пустословие. И нечистота входит в человеческую душу через вот эти все источники, которые существуют в мире. Побыл ты там несколько часов в интернете, и что ты там нацеплял, что вошло в твою душу? Где-то кто-то сматерился, где-то кто-то кого-то там осудил, где-то какая-то еще страстишка явлена, и ты ее впитал. Вот это все тоже есть осквернение нашей души. Поэтому нужно понуждать себя, дорогие братья и сестры, нужно прикладывать усилия, нужно бороться с грехом, нужно вот реально принимать то, что говорят святые отцы о духовной брани. Эту брань, на это поприще духовной брани, увы, нам всем нужно выходить и не прятаться, и не лукавить, и не приспосабливаться, а смело, честно выходить на борьбу со своим грехом, с таким военачальником, с таким покровителем всемогущим, как Господь Бог. Конечно же, победа всегда будет за нами.
0: И в завершении нашего интервью такой вопрос: чем исповедь отличается от генеральной исповеди? Все-таки генеральная — это что-то глобальное, да? Или это такое название и ничем не отличается?
1: Генеральная исповедь — это, может быть, первая исповедь за всю свою жизнь. Генеральная исповедь — это как некий срез спустя там какой-то определенный срок, 10-20 лет прошло, и человек опять задумывается в ретроспективе над своей жизнью, копается, находит свои грехи, и у него появляется желание в них покаяться. Это более подробная исповедь, генеральная исповедь, более, может быть, честная, более глубокая исповедь. Вот да, просто более такая, знаете,
0: откровенная, может быть, исповедь,
1: да. Да, вот когда, знаете, человек уже устал от самого себя, устал от своих духовных болячек, устал от своего лицемерия, вот как раз таки устал
0: от греховной природы.
1: Вот, от своей греховной природы, и сказал: да сколько это может продолжаться, да сколько я буду вот так вот сидеть на двух стульях и служить двум господам. И вот он приходит и решительно во всем кается, сокрушается и изъявляет желание жить по-другому.
0: Спасибо вам за эту встречу и всем пожелаем.
1: Покаяние как образа жизни. Покаяние как образа жизни, как вот этого прекрасного творческого процесса созидания самого себя с Божьей помощью.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем посвятить избыточной массе тела, ожирению, как достаточно большой проблеме и, самое главное, медицинской проблеме, которая постоянно изучается, постоянно дополняется, есть новые открытия. И ожирение в настоящее время рассматривается не просто изменение внешнего вида человека, изменение его массы, а как хроническое заболевание. Это очень важный вывод последнего времени. И это хроническое заболевание развивается в результате сложного взаимодействия наследственных факторов, биологических факторов, которые последнее время наука открыла, поведенческих факторов, факторов, связанных с внешней средой. И, безусловно, главным признаком избыточной массы тела ожирения является накопление жировой ткани в организме. Данные, которые говорят о распространенности этой проблемы, к сожалению, достаточно тревожные и драматичные. По объединенным данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. По прогнозам Международной федерации по борьбе с ожирением, к 2030 году более 3 миллиардов человек будут иметь избыточную массу тела или ожирение. Из них около 2 миллиардов степень ожирения, имеющая максимальные риски для здоровья. В России написаны клинические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2024 году, которые помогают любому медицинскому специалисту в этой сложной проблеме разобраться. Главное эту проблему признать человеку на начальном этапе, определить параметры, есть или нет эти изменения в организме, пройти в идеале диспансеризацию, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию. Основной параметр касается индекса массы тела. Это наиболее простой индекс, который рассчитывает риски избыточной массы тела, ожирения, хотя он имеет, безусловно, ограничения по возрасту, по полу, по ряду сопутствующих состояний и заболеваний, но вместе с тем признается, что основные параметры, которые позволяют выделить избыточную массу тела и ожирение, является индекс массы тела. Мы неоднократно говорили про данный индекс, он рассматривается и рассчитывается по простой формуле. Это масса тела в килограммах, деленная на рост в квадрате. Вот простой пример. Если у человека масса тела 70 килограмм, а рост 150 сантиметров, то 70 килограмм нужно поделить на рост, взятый в метрах 1,5 метра, умноженное на 1,5 метра. Итоговая формула 70 делим на 2,25, получаем 31 индекс массы тела. И дальше смотрим по известной таблице. Если кто не запомнит, то эти данные открыты, их есть, можно найти. Те градации, которые в зависимости от индекса массы тела предлагает международная классификация. Если у человека при собственном расчете получается индекс массы тела меньше 18,5, то медицинский специалист говорит о дефиците массы тела. Дело в том, что если у человека индекс массы тела меньше 18,5, то у него есть повышенный риск ряда других заболеваний, отличных от заболеваний при высоком индексе массы тела. Хоть мы и говорим в настоящей передаче об избыточной массе тела или ожирении, но вместе с тем, разбирая параметры индекса массы тела, следует отметить, что и дефицит массы тела, то есть индекс массы тела меньше 18,5, считается с медицинской точки зрения состояние, которое увеличивает риск развития нарушения плотности кости, повышенный риск переломов. Поэтому человеку очень важно обратиться к медицинскому специалисту, к ревматологу для определения параметров плотности кости, пройти денситометрию, исследование содержания витамина D и выслушать медицинские рекомендации по мерам профилактики остеопороза, повышенного риска переломов. Человека с дефицитом массы тела, с низким индексом массы тела, увеличивается риск анемии, то есть малокровия. Риск дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты увеличивается. Поэтому очень важно пройти диспансеризацию, исследовать общий анализ крови, гемоглобин, количество эритроцитов, сделать тесты на содержание железа, витамина В12, фолиевой кислоты. У человека с дефицитом массы тела есть еще два параметра, на которые нужно обратить внимание. Это психологическое здоровье. Дело в том, что хронический дефицит веса нередко сопровождается тревожностью, другими элементами, отклонениями в работе эмоциональной сферы. Если они выявлены и есть, то важно обратиться за помощью к специалисту, психологу, психотерапевту. И одна из таких очень важных составляющих дефицита массы тела – это, конечно же, ослабление иммунитета. Организм, недополучая ряд питательных веществ, хуже справляется с инфекциями, у него чаще возникают простуды, острые респираторные заболевания, чаще протекают другие инфекционные заболевания. Поэтому очень важно при индексе массы тела ниже 18,5 обратиться к медицинскому специалисту, пройти диспансеризацию, получить рекомендации по расширению диеты. Возвращаясь к проблеме избыточной массы тела, мы опять же смотрим на параметры индекса массы тела и видим, если у человека индекс массы тела от 18,5 до 24,9, это нормальная, идеальная масса тела, которая не говорит о высоком риске сопутствующих заболеваний, осложнений. Но если у человека индекс массы тела больше 25, достигает до 29,9, речь идет о диагнозе избыточная масса тела. А если индекс массы тела больше 30, речь идет об ожирении разной степени. И при избыточной массе тела медицинская наука говорит о том, что риск сопутствующих заболеваний повышенный. Если еще больше параметры ожирения первой степени, то риск сопутствующих заболеваний высокий. При ожирении второй степени очень высокий. При ожирении третьей степени, которая называется уже морбидная или болезненная, риск чрезвычайно высокий. А какие заболевания сопутствуют избыточной массе тела и ожирению? В настоящее время наука совершенно четко знает, речь идет о повышенном артериальном давлении. Избыточная масса тела, ожирение увеличивает нагрузку на сердце. Увеличивается риск атеросклероза, нарушение липидного обмена, повышение холестерина, плохого, образно говоря, триглицеридов, способствует отложению бляшек в сосудах. Это параллельно текущее состояние с избыточной массы тела, ожирения. На фоне артериальной гипертензии, атеросклероза, конечно же, резко увеличивается вероятность инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности. Следующая группа заболеваний, которые, к сожалению, идут по пятам избыточной массы тела, ожирения, это эндокринные и метаболические нарушения. В первую очередь речь идет о сахарном диабете второго типа. Избыточная жировая ткань снижает чувствительность клеток к инсулину, формируется феномен так называемой инсулинорезистентности. То есть инсулина достаточно в крови, но он, к сожалению, не может проникнуть и сработать через определенные рецепторы. Поэтому сахара в крови много, в ткани он не поступает, и возникает вот этот баланс. К сожалению, драматический. Голодание в тканях и избыточное количество сахара в крови, подавление иммунитета, рост заболеваний сердечно-сосудистой системы. Потому что сахар, он достаточно агрессивен, он при избыточном количестве вступает во взаимодействие с тканями, изменяет их структуру и приводит к заболеваниям. Увеличивается при избыточной массе тела и целый спектр заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастроэзофагальная рефлексная болезнь, проявляющаяся изжогой, желчнокаменная болезнь, когда образуются камни в желчном пузыре и возникает риск механической желтухи, неалкогольная жировая болезнь, которая выходит сейчас на первые строчки по распространенности, когда в печени накапливается жир. Этот жир не нейтральный, он выведет к разрушению клеток печени. Увеличивается риск заболевания опорно-двигательного аппарата, потому что изнашиваются суставы. Увеличивается риск онкологических заболеваний, целого перечня и заболеваний, связанных с патологией желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ряда других состояний. Очень важно, если избыточная масса тела есть больше 25, важно пройти диспансеризацию, обследование, и медицинский специалист, конечно же, предложит аспекты коррекции питания, физической активности, дополнительные исследования. Безусловно, важно помнить, что индекс массы тела не является абсолютным показателем. У людей разного возраста с различной массой тела могут быть разные параметры жира, мышечной массы. Только медицинский специалист может делать выводы о риске тех или иных заболеваний. Медицинская наука распределяет ожирение и по типу распределения жировой ткани. Образно, с точки зрения распределения жира, жир может скапливаться в области бедер, так называемая форма груши. Это менее опасный с точки зрения осложнений тип ожирения. Самая неприятная форма ожирения, так называемая абдоминальная форма ожирения, когда жир скапливается в области живота, вокруг внутренних органов, это форма типа яблока, наиболее опасный тип. Самое интересное, что при абдоминальной форме ожирения индекс массы тела может не сильно изменяться, и параметры могут быть более скромные, но отложение жира в области живота, оно наиболее опасно с точки зрения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, болезни печени. И для определения абдоминальной формы ожирения существует дополнительный параметр – объем талии. Объем талии у женщин должен быть для исключения абдоминального ожирения меньше 80 см, у мужчин меньше 94 см. Если этот параметр выше, медицинский специалист, как правило, подозревает и предполагает абдоминальную форму ожирения, даже когда индекс массы тела не показывает параметры ожирения. Это особая форма, на которую нужно обратить внимание. По причине избыточной массы тела и ожирения выделяют так называемый алиментарно-конституциональное ожирение, наиболее частая форма, когда у человека при определенной наследственности отклонение в питании, физической активности приводит к дисбалансу поступления и расхода энергии. Существуют отдельные формы, так называемое эндокринное ожирение при низкой функции щитовидной железы, при избыточной продукции гормонов надпочечника. Есть формы, связанные с приемом ряда лекарственных препаратов. Какая бы форма ожирения не рассматривалась и не была в конкретном случае, как правило, развитие ожирения – это многофакторный процесс. Тем более при алиментарно-конституциональной форме, когда фактор питания является определяющим. Алиментарный фактор – это фактор питания, избыточное употребление калорий, избыточное употребление пищи, относительно затрат, которые несет человек в результате физической активности, умственной деятельности. Современная, к сожалению, пищевая среда серьезным образом подвигает современного человека к высоким рискам развития избыточной массы тела, ожирения, потому что за короткий период времени у человека с точки зрения истории его развития сильно изменилась доступность к высоко калорийным продуктам. Пример и самая главная причина современного распространения избыточной массы тела ожирения – это, конечно, доступность сахара. Мы достаточно часто в наших передачах напоминаем о том, что если порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, сейчас современный человек в среднем употребляет больше 30 килограммов сахара в год. Сахар стал легко доступным пищевым компонентом. Добавьте сюда и фастфуд, и переработанные продукты, которые покупаются в магазинах. Все это ситуация, серьезным образом изменяющая особенности питания современного человека. К этому же прилагается и низкое употребление у человека овощей, низкое употребление пищевых волокон, которые содержатся в овощах, и получается дисбаланс. Современный человек считает, что это совершенно нормально, кушать много сахара, мало овощей, и эта ситуация, конечно же, сказывается на той проблеме, которую мы обсуждаем. Следующий фактор – это генетический. Достаточно часто люди говорят, да, у меня широкая кость, у меня и мама, и папа такие. Действительно, есть исследования, которые говорят, что есть наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению. И изучены более 140 генов, которые связаны с предрасположенностью к избыточной массе тела. И с точки зрения истории развития человека, ученые говорят, что да, значительное количество людей, которые сейчас живут, это потомки тех людей, у которых были гены, способствующие их переживанию голодных периодов, когда у них был особый тип метаболизма, они кушали мало, но запасы формировались эффективно в организме, я имею в виду в виде отложения жира, и это позволило им пережить эти сложные ситуации, но ситуация резко изменилась. Доступность пищи легкая, и человек, может быть, даже и кушает меньше, чем сосед, знакомый, но у него отложение жировых запасов больше. Это не говорит о том, что виновата чисто наследственность, и человек не может здесь ничего сделать. Совершенно четко наследственный фактор очень эффективно регулируется фактором питания. Если человек будет соблюдать медицинские рекомендации по ограничению питания, по правильному потреблению калорий, у него, естественно, не будет прибавки веса, несмотря ни на какую наследственность. Поэтому очень важно понимать и оценивать эту ситуацию правильно. Следующая группа факторов, которым посвящены современные медицинские исследования, это так называемые нейробиологические факторы, это нарушение регуляции ряда веществ, которые наука открыла в последнее время. Эти вещества регулируют пищевое поведение, то есть аппетит, ряд других составляющих. Например, изучены известные гормоны, которые выделяются при употреблении пищи из кишечника. И как только пища поступает в кишечник, эти гормоны подавляют аппетит. Но у человека могут быть те или иные нарушения в этой цепочке. Аппетит у него не подавляется, он на самом деле сохраняется, и поэтому наука изучает вот эти сложные нейробиологические факторы. Самое интересное, что наука на уровне этого изучения получила уже новое направление лекарств, которое позволяет регулировать аппетит и применяется достаточно эффективно в современной системе, не просто в рамках образа жизни. Самое главное, важно понять еще и ряд средовых факторов. Если мы говорим об особенностях жизни современного человека, то, к сожалению, является стандартом хронический стресс. Порядка 40% людей живут в состоянии хронического стресса, а по некоторым данным и больше. К этому добавляется нарушение режима сна, гиподинамия. И как бы человек ни утверждал, что он находится весь день на ногах, постоянно на работе бегает, к сожалению, современный человек очень серьезно отстал от типа жизни, который был характерен для бабушек, дедушек, когда они жили в деревне, работали постоянно, постоянно были на ногах, постоянно в движении, постоянно в нагрузке. Вот это и есть тот ритм питания, к которому человек с точки зрения своего развития привык. Переехав в город, к сожалению, поддерживать достаточный ритм движения крайне сложно. Затруднительно, и поэтому гиподинамия, к сожалению, это уже стало правилом, то есть низкая двигательная активность по сравнению с достаточной физической активностью. Все это вместе. Малое движение, избыточное питание, неблагоприятная наследственность приводят к тому, что формируется простой дисбаланс по простому закону сохранения энергии. Человек получает больше энергии с пищей, расходует меньше. И если у человека есть избыточная масса тела и ожирение, если у него нет эндокринных заболеваний, то этот дисбаланс, как бы человек ни утверждал, что он много двигается, мало кушает, если у него есть избыточная масса тела и ожирение, в этой структуре баланса нет. Необходимо этот баланс между поступлением и расходом найти и реализовать. Диагностика избыточной массы тела и ожирения. Мы частично уже затронули эти факторы. Хочется еще раз их напомнить. Индекс массы тела – базовый инструмент начального обследования. Следующее – окружность талии. Ключевой показатель абдоминального ожирения. Мужчины больше 94 – это повышенный риск. Больше 102 – это уже высокий риск развития заболеваний, связанных с ожирением. Женщины больше 80 – это окружность талии, ситуация абдоминального ожирения. Есть дополнительные индексы соотношения окружности талии и окружности бедер, которые рассматривают медицинские специалисты. Иногда применяется современный метод биоимпедансного анализа, когда определяют состав тела, ряд лабораторных тестов, инструментальные исследования, но они все уже назначается после консультации медицинского специалиста. Как поступить, если выявлена ситуация с избыточной массой тела и ожирением? Безусловно, основные этапы определяет медицинский специалист. Но начинается лечение с немедикаментозной терапии. Это обязательный этап. Первое – коррекция питания. Если у человека выявлена избыточная масса тела, ожирение – то главное направление – это гипокалорийное питание. То есть человек ограничивается в питании. По медицинской науке ему рекомендуют диету с дефицитом минимум 500 калорий от физиологической потребности. Проще говоря, он должен кушать меньше на 20-30%. Оценивает свое питание и убирает 20-30% тех продуктов, который он употреблял. Идеально в вечернее время, то есть не кушать после 6-7 вечера, ограничить количество сахара, ограничить количество мучного, ограничить количество животных жиров. Белок важно сохранить, он важен для построения, для мышц. И наблюдает за динамикой веса. Дробное питание 3-5 раз в день, основной объем калорий в первой половине дня, осознанное питание, еда без гаджетов, медленно, с остановкой, при легкой сытости. И самое главное, не покупать никаких продуктов домой, на всякий случай. Если человек поставил задачу, ограничиваю сахар, не покупать. Его не должно быть дома, потому что в рамках усталости, тревоги, каких-то других моментов, человек обязательно подсознательно обратится и возьмет этот сахар. Поэтому первое правило организации, конечно, из дома должны быть удалены все вредные продукты. Сахар, мучные изделия, в первую очередь, не кушать вечером. Вечером заменить это на употребление растительных продуктов, прогулка, сохранить баланс белка, кисломолочных продуктов, овощей. Вот основные элементы. Физическая активность минимум 150, а идеально 300 минут в неделю. И обязательно 1-2 раза в день силовые тренировки. То есть работа по дому, работа на участке или дополнительные физические активности. Конечно же, с точки зрения предпочтения, как человеку нравится, что ему больше важно. Дальнейшее лечение определяет медицинский специалист. Хочется отметить, что современная терапия шагнула очень далеко. Появились новые классы препаратов, которые помогают особенно людям с так называемым ожирением, связанным с риском развития состояний и заболеваний, морбидные заболевания, когда у человека ожирение сопровождается повышенным давлением, атеросклерозом, жировой болезнью печени, то вместе с образом жизни могут быть порекомендованы ряд лекарственных препаратов, которые включены в современные клинические рекомендации. Они только по назначению врача, они только под наблюдением врача назначаются. Но новости есть, поэтому если есть проблема, нужно пройти обследование, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию о современном состоянии возможности лечения. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, что значит диабетическая стопа? Уважаемые радиослушатели, диабетическая стопа, в медицине чаще используют термин синдром диабетической стопы. Это не отдельное заболевание, а осложнение сахарного диабета. Из-за долгого повышенного уровня сахара в крови, в ногах постепенно нарушается работа нервов, кровоснабжение. В результате стопа становится очень уязвимой. Даже мелкие повреждения, потертости, трещины, вросший ноготь, то, что при здоровом организме не вызывает проблемы, при сахарном диабете приводит к плохому заживлению, легкому проникновению инфекции и может превращаться в долгие незаживающие раны, нарушается процесс и работы мышц, сухожилий, костей. И это, безусловно, серьезная комплексная проблема. Из-за того, что сахарный диабет повреждает нервы, возникает потеря чувствительности, потеря питания, повреждает сахарный диабет сосуды, нарушается кровоток. А если это еще сочетается и с такими состояниями, как лишний вес, курение, употребление алкоголя, неудобная обувь, сухая кожа, грибковые инфекции стоп, сопутствующие заболевания, гипертония, атеросклероз, заболевания почек, это, безусловно, в комплексе дает развитие этого состояния. Обычно диабетическая стопа проявляется через 15-20 лет после начала заболевания, которое плохо контролируется, плохо лечится по разным причинам. На ранних стадиях очень важно обратить внимание на сухость кожи, мозоли, которые долго не проходят, изменение цвета кожи, снижение чувствительности стопы, онемение, мурашки, покалывание, жжение, замедленное заживление мелких ран, отечность ног, боли. Все это требует обращения к специалисту. Ключевое правило – это рано выявить, начать лечение. И основные принципы – это стабилизация уровня сахара в крови. То есть на самом деле строгое соблюдение рекомендаций по лечению диабета. Дополнительные рекомендации – это и обратить внимание на разгрузку стопы, специальная обувь, специальные медицинские средства, дополнительные лекарственные препараты, которые улучшают кровоснабжение, нервное питание, физиопроцедуры, в некоторых ситуациях и помощь специалистов, хирургов для вовремя выявленного заболевания, вовремя принятых мер хирургических для лечения этого состояния. Главная задача – выявить на ранних стадиях и эффективно лечить диабет. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Внуки волнуют в школе, грызут ногти и дома тоже. Как успокоить и отучить? Уважаемые радиослушатели, беспокоит не сама эта привычка, внешнее ее проявление, сколько то, что это является, скорее всего, проявлением внутреннего напряжения, тревоги из-за уроков, отношений с одноклассниками, страха не оправдать ожидания. То есть это сигнал, который требует, конечно же, контакта, понимания и преодоления вместе проблем с ребенком. Как правило, на первом этапе очень важно поговорить, понаблюдать, не начинать с запретов, с упреков, с моментов, которые показали ему, что он неправильный, плохой. Сначала важно понять, что приводит к этой привычке. Заметить, в какие именно моменты ребенок тянется к ногтям, перед контрольной, когда ждет ответа у доски, во время скучного урока, или он ссорится с кем-то из одноклассников, или перед сном, и поговорить, и самое главное, в спокойной манере. Мы заметили, что вот есть такая привычка, пожалуйста, расскажи, что тебя волнует, о чем ты беспокоишься, как тебе бывает в этой ситуации, понятно, непонятно, тревожно, страшно. На следующем этапе, безусловно, попытаться снизить уровень общего напряжения на ребенка. Первые элементы – это стабилизировать режим дня, подъем вовремя, отбой вовремя, баланс нагрузки, определить, насколько нагрузка для него большая, есть ли дополнительные занятия, кружки, которые для него лично являются достаточно сложными, нагрузочными, поддержать в отношении. Если есть проблема в семье, со сверстниками, то помочь вместе, попытаться найти выход, поговорить с ним, поговорить с учителями, если требуется помощь, предложить различные стратегии с точки зрения собственного опыта, как сгладить конфликт, наладить по возможности атмосферу дома, потому что конфликты в присутствии ребенка достаточно серьезные испытания для его психики. Если в семье есть напряженность, обсудить это спокойно с членами семьи и дать понять, что ребенок в этом не виноват. Разбирать и разбивать на мелкие составляющие различные задачи. Безусловно, очень важная компетенция, очень важный элемент – это учить справляться с эмоциями. Ребенок, используя ногти или другие привычки, как правило, этот способ используется для того, чтобы уйти от стресса, для того, чтобы снизить напряжение, помочь ему понять, что существуют другие безопасные инструменты, потому что здесь есть элемент, когда и риски для кожи, риски инфекции, внешние ситуации неприятные. Альтернативами для рук могут быть антистресс-игрушки или браслеты, мозаики, перебирание бусин на браслете. Тактильные ощущения помогают переключиться. Предложить некоторые техники расслабления, если он в напряжении. Вдохи, выдохи, прогулка совместная с ребенком. Дневник предложить ему писать, потому что на самом деле с точки зрения психологического здоровья заполнение дневника собственных эмоций крайне важная ситуация для любого человека, для ребенка, в том числе как элемент обучения, элемент понимания себя, элемент исследования себя, исследования мира. Как реагировать, когда заметили привычку? Самое главное – не ругаться, не стыдить, мягко напомнить. Если вы видите эту привычку, он ее не осознает. Использовать положительное подкрепление, если он слышит вас, и вы вместе преодолеваете эту привычку. Не фокусироваться, самое главное, на запрете. Есть ситуации, когда самостоятельно с этим сложно справиться. Необходимо обратиться к специалисту, к школьному психологу, с ним поговорить, обсудить эту ситуацию, если ситуация оказалась более сложной при более глубоком ее изучении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет: во время отпуска была диарея, пропила некоторые препараты. Она пишет здесь конкретные от диареи. После возвращения домой прошла неделя, мучает практически ежедневно появляющиеся на ровном месте приступообразные боли в животе, расстройство стула. Что это может быть и что делать? Уважаемые радиослушатели, различные могут быть медицинские состояния после того, как человек перенес эпизод острой диареи с симптомами интоксикации или без, температуры или без. В любом случае это подозрение на какое-то состояние, вероятно, инфекционное. И здесь речь может идти или о том, что продолжается это состояние, и лечение не полностью вылечило. Это может быть паразитарные инфекционные заболевания, бактериальные инфекционные заболевания, вирусные инфекционные заболевания. Это может быть и нарушение микрофлоры после препаратов, которые лечат инфекционные заболевания. Может быть и так называемый постинфекционный синдром раздраженного кишечника. У некоторых людей любая перенесенная кишечная инфекция, к сожалению, сопровождается кишечной дисфункцией в виде боли, расстройства стула. Без обследования полностью поставить диагноз невозможно, поэтому все мы понимаем, что очень важно обратиться к медицинскому специалисту. Медицинский специалист предложит до обследования первичные этапы обследования, которые можно и в рамках первичной диагностики провести. Это общий анализ крови, исследование на кишечной инфекции, так называемый ОКИ-скрин, острые кишечные инфекции, исследование на паразитарные заболевания, так называемый гельма-скрин, исследование кала на простейшие, так называемый протоскрин. Это три группы инфекционных агентов, которые могут вызывать, соответственно, расстройство кишечника. В некоторых ситуациях, к сожалению, крайне редко, но, к сожалению, после перенесенной кишечной инфекции может начаться и обострение более серьезных заболеваний кишечника. Поэтому, если в стуле есть кровь, если в исследовании крови и других исследованиях есть симптомы, тревожащие врача, возможно, потребуется и обследование кишечника. Поэтому важно пройти обследование, медицинскую консультацию. Методов, которые можно было бы просто порекомендовать для снятия этих симптомов, к сожалению, без медицинской консультации не существует. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Камышлова. Она описывает свою ситуацию и спрашивает, с чем может быть связана невозможность дышать полной грудью. В жару и духоту вообще сложно дышать до предобморочного состояния. Рентген легких без изменений. В общем анализе крови и в биохимии ничего нет. На хроническую обструктивную болезнь легких врачи говорят не похоже. Может ли астма проявляться только невозможности глубоко вдохнуть? Уважаемые радиослушатели, безусловно, невозможно поставить диагноз только лишь по описанию, не зная возраста, других элементов, истории заболевания, обследований конкретных как таковых. Но один из вариантов, который рассматривают медицинские специалисты, когда у человека есть вот описанная клиническая картина, невозможность глубоко вдохнуть, и симптомы усиливаются в духоте и в жаре. Это так называемый гипервентиляционный синдром. Это состояние, которое сильно связано с тревогой, с неврозом, с изменением настроения, то есть изменение ритма дыхания при тревожно-депрессивных расстройствах. Но еще раз хочется повторить, это один из вариантов, который рассматривает врач, исключая другие, в том числе эндокринные состояния, связанные с нарушением работы щитовидной железы, заболевания легких, сердца, ритма. Но гипервентиляционный синдром имеет вот такие классические проявления при исключении других причин. Неполный вдох, невозможность надышаться, ухудшение вдушных непроветренных помещений, головокружение, предобморочное состояние, нормальный рентген-анализ крови. И здесь лечение этого состояния требует, безусловно, внимания и консультации, в том числе психолога, психотерапевта, потому что речь идет о нарушении вегетативной нервной системы вследствие хронического стресса. При исключении, еще раз хочется повторить, перечня других заболеваний, которые при похожих состояниях могут так проявляться. Интересной может показаться история об этом заболевании, гипервентиляционный синдром, но было описано в период Первой мировой войны у солдат, перенесших хронический стресс, не находили у них заболеваний легких, описал французский врач. И с того времени это состояние включено в перечень изменений, которые наблюдаются у людей на фоне хронического стресса. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением,

0: и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помазими окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содителя, избавите меня воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Хочет воском свеча дыша, тем, чем клеят грехи твои нераскаянная душа.

плачет воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои, нераскаянная душа.

0: Открываем псалтирь. Сегодня седьмую кафизму читает диакон Сергий Нежбард.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 7. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю Юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державние земли, зело вознесошася. Вели Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земстии собравшися, снедошися вкупе, ти, видевши, так и удивишися, смятошися, подвигошися, трепет прият я, там о болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхам Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя, на концах земли, правда исполн десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, обыдите Сион и обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, да повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш вовек, и в век века той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатые у Бога. Уста мои возглаголют премудрости поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, когда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатства свои, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род,
нарекоши имена Своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им, сей путь их соблазн им, и пасих во устях своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смертью пасет я, и обладают ими праве за утро, и помощь их обещает в аде, от славы своей я из реновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его, благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему, вните даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огнь пред Ним возгорится и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобный Его, завещающий завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть». «Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение твоя предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове, познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе». Моя бо есть вселенная и исполнение ее, еда я мясо юнче или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь мя, грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой, усты твоими». Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего, клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляей. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися в основе всех Твоих, и победишь внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, Себо истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости Твоей я явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою,
якаще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык Твой, яко бритву изощренно сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения Твоего, и корень Твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею, аз же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся Тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, раслеша и омерзишася в беззаконии, не истворяй благое, Бог с небесе приниши на сыны человеческие, видите, аще есть разумевай, или взыскай Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не истворяй благое, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашишися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушней, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век,
несть бо им изменение, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь их во студенец истления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною, я же не чая их видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрый меня, Владыко, от всех еже не к тому согрешать и пред Тобою, Ты бы весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же весь и судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.